0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
1: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
4: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
5: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер СЛМТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
8: Айна-банк!
7: Потрясающие семейные выходные?
8: Айна-банк!
7: Яркие каникулы?
8: Айна-банк!
7: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
9: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
10: Акции действуют до конца года.
11: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
12: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
13: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
14: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
0: Реклама на автора.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдапарк!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдапарк!
2: Яркие каникулы.
3: Айдапарк!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Вначале чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься?

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

Я не знаю, верите ли вы в чудеса, но пусть прекрасные моменты не покидают вас в режиме 24 на 7. Пусть это звучит немного сказочно, но пожелать этого имеем полное право. И, конечно же, имеем право к этому стремиться. И делать это будем под звуки Авторадио. Иван Прудников у микрофона. Звук погромче. Страна. Остаемся вместе с нами и продолжаем наше движение только вперед.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
6: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
5: Но мне надо быстро и с доставкой.
6: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
5: Поехали.
6: Маршрут построен. Саратов, проспект Строителей, дом 31.
7: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
8: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
9: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
10: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
11: Акции действуют до конца года.
12: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания перед применением. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
0: Реклама на Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовит в течение 48 часов и доставит в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
0: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
0: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
0: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
8: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
7: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
9: Мой сын никуда не поедет от меня.
7: На телеканале «Ю».
10: Для зрителей старше 16 лет.
11: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
14: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
15: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Москве 5 утра. Авторадио. Номер один в России.

Как известно, не боится тот, кто ничего не делает. Но вот бояться игры много денег и нашего счастливого сезона точно не стоит. 13-й сезон летит по стране, и сегодня день третьего суперфинала. Дамы и господа, леди и джентльмены, 10 сентября мы добрались. Конечно, мы поздравляем сегодня Веру Лаврикову, которая мечтала закрыть кредит на машину 1 300 000. Конечно же, мы поздравляем Крицкого Евгения из Санкт-Петербурга, победителя второго суперфинала, но и третий победитель. Мы найдем тебя сегодня. Напоминаю, все, что вам нужно сделать, это отправиться на сайт Авторадио, заменить гудок в мобиле на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает поделиться своей мечтой. Сделайте это, и обязательно все станет реальностью, потому что для Авторадио нет ничего невозможного. Сегодня в 17 часов по московскому времени стартует наш праздничный марафон. Его украсит Мона, его украсит Люси Чеботина, его украсит Олег Газманов, многие-многие другие, и, конечно же, его украсит сегодняшний победитель. 3 миллиона из 5 заканчивается, а значит, третьему суперфиналу обязательно быть. Предвкушайте этот момент, ну а я, Иван Прудников, пожелаю вам победы.

0: Реклама.
1: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертного линия родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8 845

0: 8 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратов 53 2012. Окна Само. Ликвидация склада Солярис в Саратове. Только сейчас автомобили Крета, Рио и Рио Икс с выгодой до 300 000 рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер Солярис в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57 73 77. Предложение ограничено. Подробности по телефону 57 73 77. О, Элвис Премиум. Не оферта. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53 2012. Окна Само. Ограниченное предложение от автоцентра Юбилейный, единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач GetRack. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
2: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
4: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
5: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серия. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
7: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
11: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
12: Сулейманов Шерзот Ахматович, Украина, П321-668-001-46-98.
13: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
14: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
13: Новый сезон мелодрам.
15: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
13: Скажи счастью «да».
16: Ты выйдешь за меня замуж?
15: Да.
13: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
17: Отдых бывает разный. Активный, полезный, душевный. А баня – это все вместе. Незабываемый отдых и полная перезагрузка. Семейно-гостиничный банный комплекс «Баньки на Шумейке». 5 уютных банных домов, дровяные соляные парные, хамамы, теплые бассейны. Наполняйтесь правильной энергией. Гостинично-банный комплекс «Баньки на Шумейке» в Энгельсе. Бронирование по телефону 25 11 33.
18: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
19: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
20: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
21: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
22: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
23: Авторадио.

закат, грустный разговор, памятный браслет заберу с собой. Наши уже спят, тише не буди, расскажи, что там ждет нас впереди. Так давай запоем, хоть толпой, хоть вдвоем, знаю точно, весь год очень быстро пройдет.

0: Реклама. Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом.
2: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
3: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
4: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети «Оптики Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок. Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
6: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45-45-46.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 13 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
10: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа. Каждая улыбка под надежным контролем и технологией. Прозубы. Забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
11: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи.
13: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
12: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
14: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17.00.
15: Категория 16+.
16: Волга, закат и музыка на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи.
17: 6+.
18: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
19: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
20: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
21: 8-800-222-87-88.
20: «После удара». Решаем все после ДТП.
22: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68.

0: 608. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Тена Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Тенет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
3: Реклама на авто.

0: 6 утра в столице.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение.

0: comme je t'ai moins non plus.
1: Полет нормальный, разумеется, полет по прямому эфиру Авторадио под звуки любимой музыки. Просто доброе раннее утро. Доброе раннее утро всем, кто уже проснулся, всем, кто бодрствует. Пусть этот день покорится вам на 100%, но Авторадио, соответственно, не покинет ни на мгновение. Иван Прудников у микрофона. Всем еще раз большущий привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес,
2: отправиться в кругосветное путешествие,
3: побывать на Гран-при Формулы-1,
4: спеть дуэтом со звездой, попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
4: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
6: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Midgard Engels мы знаем главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
7: Центр женского здоровья клиники Midgard. Телефон в Энгельсе 999-868.
8: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Ту-ту-ту, смотрите, это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Лиам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
11: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
12: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
17: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. Украина 102-773-921-0630.
18: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. 7-ступенчатая немецкая коробка передач Getrak, модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем по специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39.
19: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
20: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят. Успокоит. Молодцы.
21: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
22: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
23: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Осата – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Осата на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
24: Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и активы 2026 года выпуска.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
2: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра. 51 22 51.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19
5: 0+.
25: Получите электронную подпись в УЦ Таксском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
26: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
27: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
28: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
29: Реклама.

0: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries. Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте WebJob. РБВ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Городск, деревня Калитка. Подробности в приложении WebJob 18+. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
1: Он не изменил.
0: Горько.
1: В нашей семье давно нет любви.
0: Горько.
2: Все разрушилось. Все.
0: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Да.
0: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
4: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Айкова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
5: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
6: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен.
2: Саратов, проспект Строителей, дом 30.

0: 21.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.
2: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «МКК АЗ-68».
1: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
3: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
5: Акции действуют до конца года.
6: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: Тау-галерея, первый этаж.
10: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм.
11: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
1: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
13: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, Железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
14: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
15: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.

0: Реклама. Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
1: Погнали!
0: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат Алмаг Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмаг Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России отсутствует необходимость в мобилизации. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Слух о мобилизации в России – это лживая провокация Киева, подчеркнул зампред Совет Безопасности России в интервью газете «Ведомости». По его словам, Украина пытается использовать электоральный период, чтобы ослабить Россию изнутри, расколоть общество, всемерно раскачать ситуацию, помешать стране достичь целей в конфликте. По словам Медведева, потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые являются истинными патриотами страны. Об этом же недавно говорил и верховный главнокомандующий.
0: Про политиков.
2: Владимир Путин желает добиться мира на

0: Украине, об этом заявил Дональд Трамп. По его словам, если и Зеленский хочет заключить сделку, это было бы очень хорошо. Глава Белого дома не исключил трехсторонней встречи с участием Соединенных Штатов в будущем. Но состоявшийся накануне телефонный разговор с Путиным он охарактеризовал как отличный. Ранее помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что во время разговора стороны положительно оценили итоги визитов американской переговорной группы в Москву и Киев. Путин поддержал настрой Трампа на конструктивный партнерство и обозначил шаги, которые мог бы сделать Вашингтон для завершения конфликта.
1: Про стихию.
0: Количество погибших в результате оползня в Непале на границе с КНР увеличилось до 1374 человек. Об этом сообщило центральное телевидение Китая со ссылкой на непальскую полицию. Более 5000 числятся пропавшими без вести. В их числе 11 россиян, передает ТАСС. Стихийное бедствие произошло на севере Непала утром 26 августа. Причиной паводка стал сход лавины. Мощный поток горной породы с огромной скоростью преодолел по речному руслу более 70 километров, приведя к затоплению большую часть территории. В Китае погибли как минимум 43 человека, 519 числятся пропавшими.
1: Про школу.
0: Учителям не следует проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, зампрезидент Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что исходит из научно обоснованных данных. У детей есть определенный недельный биоритм. Онищенко добавил, что пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду. Ну а ранее замсекретаря Общественной палаты Владислав Гриб предложил сделать сентябрь облегченным месяцем для школьников начальных классов и отменить в этот период домашние задания, а также контрольные работы, чтобы дети могли плавно погрузиться в учебный процесс.
1: Про концерт.
0: Американский рэпер Канье Уэст рассматривает возможность провести концерт в Москве. Об этом известием сообщил член команды артиста. По его словам, выступления в Петербурге находятся под вопросом, поэтому российская столица рассматривается как альтернативная площадка. Ранее концерты Уэста были анонсированы на 10-11 октября на «Газпром-арене» в Петербурге. Однако площадка заявила, что договор аренды с агентством не заключен, и концертов зарубежных исполнителей в ее октябрьском календаре нет. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, друзья, четверг, 10 сентября, 7 утра в столице. Утреннее драйв-шоу «Поехали» в эфире «Авторадио» начинает этот день. Привет всем, кто уже на ногах. Друзья, ведь в нашем эфирном помещении и пространстве сегодня особенный воздух. Ровно в 17 часов по московскому времени в эфире «Авторадио» состоится главный сюрприз этого сезона. Третий финал, суперфинал игры «Много денег», и где чья-то жизнь сегодня изменится раз и навсегда. Если вы до сих пор не в игре, у вас есть буквально несколько часов, чтобы зайти на наш сайт «Авторадио.ру» и успеть зарегистрироваться, вступить в игру, прочесть правила и заменить свой скучный гудок на гимн «Авторадио». Так что просыпайтесь, ловите удачу за хвост и настраивайтесь на отличный день. Я уверен, что сегодня кому-то удача 100% улыбнется, да даже обнимет одного из наших слушателей. Так, сегодня мы постараемся этот день начать тоже празднично, ярко, ведь в студии человек, который излучает уверенность на всю страну, Иван Броневой.
1: Доброе утро всем, и человек, который болеет за каждого участника наших «Много денег» на «Авторадио», как за самого себя, потому что представляет каждый раз себя на месте выигравшего, Денис Курочкин.
0: Конечно, через себя пропускаю и думаю, а как бы я бы реагировал, если бы мне упало сегодня, например, то, о чем я мечтал. Дом или машина, лодка, кругосветное путешествие, дорога вообще. Если этот слушатель выиграет дорогу до дома...
1: Не произносите при Денисе слово «дорога», просто.
0: До дачного участка, это же просто невероятно. Это восьмое чудо света будет просто. Я надеюсь, что кому-то серьезно, действительно, ребят, сегодня повезет. Ну и, конечно, повезет встретить утро в нашей компании, потому что мы подготовили для вас, помимо того, что классные темы для общения, мы еще и подготовились музыкально и подарочно. Поэтому давайте недолго затягивать не будем. Понимаю, утро, формация воспринимается еще тяжело сквозь, вот, знаешь, глаза еще

0: Не открыл окончательно.
1: Музыка, говорят, помогает.
0: Не то, что помогает, а исцеляет. Давайте, друзья, начнем с нее. Всем доброе утро.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Тенет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Тенет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк пробит дать выдачи кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе.

0: Доброе утро, ребятки. Ну, как всегда, традиционно вас приветствует в эфире Авторадио. В это раннее время мы, Иван Броневой,
1: Денис Курочкин.
0: Естественно, пробежимся быстренько по новостям. Возможно, кого-то сейчас повело уже давно от цен, потому что появились, конечно же, цены на iPhone 18 Pro. Стартуют они от 1300, этой ночью прошла презентация, и, соответственно, и дальше, до бесконечности. Не знаю, насколько это классная будет штучка, мало ли они чем отличаются, но говорят, что в этом году появился и демонстрирует раскладной. Насколько он удобен в руках, не знаю. Возможно, других поведет от другой новости, друзья. Осенняя хандра может сделать из нас алкоголиков.
1: Тоже видел.
0: Предупреждают психиатры.
1: И вам доброе утро, господа.
0: А они всегда бодрствуют. Это мы предупреждаем тех, кто, возможно, расстроится, что в его руках еще нет айфона. Поэтому держите себя в руках, ребят. Но не сдавайтесь. Мы победим эту хандру. Осень-то не так давно началась. А еще тем временем, человек, у которого нет айфона, и он не хандрит, но предупреждает, что не надо покидать страну. Хотя мог бы бороться со второй новостью. Это Геннадий Онищенко. Говорит, что лучше отдыхать в России, а не рисковать здоровьем за рубежом. Вот. Говорит, что все, кто куда-то уезжают, отравляются. А нам это надо? А нам это не надо.
1: Согласен.
0: Вот так вот. Это вот самые главные события, которые произошли за тот момент, пока мы с вами спали. Теперь давайте, друзья, откроем драйв-чат. Аналитики рынка труда, тоже вот есть интересное событие, провели анонимные вопросы и выяснили потрясающую вещь. Оказывается, 2% россиян, ты туда входишь, не знаю.
1: Не знаю.

0: Тебя опрашивали?
1: Слушай, честно, периодически приходит уведомление, что мне пыталась дозвониться какая-то служба опроса. Но я не перезваниваю.
0: Сейчас многим дозванивается служба опроса, ну правда. Ну по другому вопросу. Где вы находитесь, если у вас приписной? Ну ладно, оказывается, 2% россиян официально используют эзотерику, карты Таро и гороскопы. Как вы думаете, для чего, ребята, я вам сейчас даю секунду подумать? Нет, не просто для того, чтобы начать свой день и правильно там как-то, да, действовать на протяжении 24 часов, а для поиска работы. Для поиска работы. То есть люди реально сверяются с ретроградным Меркурием перед тем, как отправить резюме, или ходят к гадалкам, чтобы узнать, стоит ли просить у шефа прибавку. Вот тот самый день сегодня или нет. А поскольку у нас сегодня в эфире «Второй день» особенный, в 5 часов вечера по московскому времени, в 17.00, повторюсь, если кто-то не понял, что в 5, будет третий суперфинал игры «Много денег», вопрос, мне кажется, привлечения фортуны актуален как никогда. Поэтому давайте поговорим про наше бытовое шаманство. Здесь должна быть молния где-нибудь. Раскат крысы.
1: Бытовое шаманство. Вот это вот, да.
0: Я еще раз говорю, шаманство!
1: Да еще раз.
0: Нет, все, то шаман приедет. Так вот, рассказывайте, ребят, какие у вас есть приметы, обряды, амулеты, может быть, для привлечения удачи? Может, у вас есть счастливая рубашка для переговоров? Я знаю, многие люди верят в то, что есть некий образ, да, которым, вот если ты придешь, то все случится. Экзамен сдашь, на работу тебя примут, повышение получишь. Может быть, у вас есть от ваших знакомых какой-то дикий интересный ритуал, и вы о нем слышали и готовы поделиться. Почему бы нет? Давайте, делитесь секретами. 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс и группа ВК. Обсуждаем сегодня шаманство!
1: Да ладно, все, ну хорош, зальет!
0: Ну, думал, не сработает. Да, это уже с опозданием.
1: Да уже, а какое, знаешь, замедлили шаманство.
0: Латышский эфир, значит, через минуту до молнии долетел. Все, драйв-чат открыт. Очень скоро также для нас выступит Иван Броневой. Новости спорта актуальные со всего мира собрали для вас. Ну и поиграем. Конечно, в финале часа у нас будет забава, которая позволит вам выиграть классный подарок. Задача, я думаю, ясна, понятна. Поехали.
2: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. Осеннее утро вдвойне доброе, пока светлое и без осадков.

0: Садков, ну и этот факт, надеюсь, поможет проще отнестись к неизменным утренним дорожным заторам. 8.15 в областном центре, автомонитор начинает свою работу, меня зовут Ксения Чернова, и сегодня буду весь день держать вас в курсе дорожной ситуации. Сейчас Яндекс оценивает ее в 6 баллов, и движение в Саратове затруднено. Самая длинная пробка у нас из Юбилейного в сторону центра, и на путь от Изумрудного до Симбирской закладываете около 40 минут. Затор на 25 минут на первом проезде танкистов от Топольчанской до остановки поселок Мирный. Как можно меньше затруднений вам сегодня на пути, ну а во всех дорожных авторадио «Саратов» 102.1 неизменно предупредит.
1: Автомонитор «Авторадио». Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
3: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе «Зрелищный конкурс», выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
4: Тук-тук-тук, слышите? Это в Дом Лента еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Монтажная пена и клей пена «Бостик». Всего 299 рублей за одну штуку. Успейте купить выгодно. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах «Дом Лента».
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
1: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует.
7: А я при чем? Иди в «Полипрофиль». Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
8: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
9: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
10: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
11: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
12: Квартиры с ключами расходятся быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
13: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
15: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71.
16: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
17: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
18: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском дицентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
19: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
20: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоева. Рецептура 1, свиноговяжьи, 800 граммов, 299 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Реклама на «Автора».

0: Поехали!
1: Только что прокатились по волнам отличного трека. Спасибо большое, моя Мишель. Ну а теперь самое время сменить полосу. Уходим с музыкальной на спортивную. Рядом, посмотрите, справа бежит. Скоро догонит Иван Броневой. И все самое актуальное из мира спортивных событий прямо сейчас для вас. Давайте дайджест большой. Быстренько узнаем, что там происходит. Поехали.
0: Время спорта. На Авторадио. Поехали!
2: Итак, приступим. Месси в 17-й раз номинирован на главную награду футбола «Золотой мяч». Лео вошел в число 30 претендентов. Он оформил 8 плюс 4 на чемпионате мира. 8 голов, собственно, 4 передачи. Стал лучшим бомбардиром отбора и принес Интер Майами первое чемпионство. Это хорошо. Но еще приятнее, что Матвей Сафонов, наш голкипер, номинирован на приз лучшему вратарю мира. Россиянин вошел в топ-10 претендентов. Матвей провел 31 матч, 12 из которых отстоял на ноль. Кроме того, Сафонов в составе ПСЖ выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Франции, межконтинентальный кубок и суперкубок УЕФА. Сам голкипер прокомментировал номинацию так, очень коротко в соцсетях, три слова: результат усердной работы. Все. Наш парень красавчик, конечно. А победителя назовут 26 октября на торжественной церемонии в Лондоне. А вот теперь внимание, друзья. Если вы стоите на пороге свадьбы, возможно, пример Криштиану Роналду вам о чем-нибудь да скажет. Год назад, ровно почти там, буквально без месяца, Криштиану Роналду, тогда еще холостой, признавался, что самой дорогой его покупкой в жизни у этого миллиардера долларова был самолет. Ну вот, наверняка видели его.
1: У Криши есть самолет.
2: А ты не видел?
1: Нет.
2: Черный. С золотыми, ну, такими позолоченными.
1: А ты катался? Ты, говоришь, ты не видел?
2: Не, ну просто очень много фотографий с ним. А-а-а. Очень много. Он на нем постоянно передвигается. Короче, черный. И у него, значит, на входе в самолет в этот логотип, где вот он стоит, празднует победу, и его CR7, вот этот силуэт его бренда, собственно. Но не так давно Криштиану Роналду женился. И теперь этот же самолет, но выглядит несколько иначе. Нет больше логотипов Криштиану Роналду, и все логотипы были заменены на логотипы бренда одежды Джорджины Мимоа. Вот так. Теперь розовенькие такие буквы украшают этот черный самолет.
1: А что дорогой-то?
2: Ну, что, ну самолет этот дорогой.
1: А, перекрасить ты, Миша.
2: Но его не перекрасить. Очень быстро.

0: Это абсолютно спортивная новость, спасибо.
1: Статусная. Так, вот другая спортивная новость. Бразильский бегун Вальдемар Боро заключил контракт сразу с 11 спонсорами и необычным образом выполнил обязательства перед каждым из них. Перед стартом забега господин этот Боро решил надеть футболки всех своих спонсоров сразу. Он финишировал пятым и после забега вышел на расширенный пьедестал. Есть такой, да, на самом деле. Где по очереди снимал одну футболку за другой, фотографируясь в каждой завоеванной награды. И таким образом спортсмен прорекламировал продукцию всех своих 11, еще раз повторю, спонсоров и выполнил условия заключенных с ними контрактов. Ну, красавчик.
0: Молодец. Ну, когда у человека ипотека, надо крутиться-вертеться.
1: Возможно, 11 да. ипотек. Ну и финальная, коротенькая. На открытом чемпионате Англии по снукеру, ну, это разновидность бильярда, господин Эллиот Слессер откусил от досады кусочек, я бы сказал, кончик своего кия после поражения в решающем матче. Настолько он расстроился, потому что он был фаворитом, 32-летний этот спортсмен. Он занимает 21 место в мировом рейтинге, а играл против человека, который там ниже сотой позиции. И считался фаворитом, но как-то вначале лидировал, потом противник его догнал и даже обогнал. В итоге он не сумел сдержать гнев. С такой силой ударил кием о пол, что шум, по сообщениям болельщиков, был слышен вообще по всему зданию, по всему помещению. Ну а после этого он прям отгрыз, не просто откусил, а отгрыз кусочек наконечника кия. Понимаешь? Так вот. Угу. Грустно живет человек без специй. Доел свой, собственно, кий, друзья. Все на этом. О спорте у меня такие увеселительно-развлекательные они сегодня получились. Ну и первая порция ваших сообщений в нашем драйв-чате ждет вас буквально через несколько минут. Поэтому пишите, рассказывайте, какие у вас есть амулеты, ритуалы для привлечения удачи. 915-459-2020.
2: Поехали!

0: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.
1: Дружба крепкая, не...

0: больше энерджи, значит настоящий друг.
1: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
2: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
3: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
4: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО ЦНФС. ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ВАУ Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ВАУ Сбербанк 0+. Thank you.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ «Дарго»? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы «Яндекс.Авто». Все под рукой. Обновленный КВЛ «Дарго» надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ «Сити» и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
4: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
6: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
8: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
9: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Авторадио.

0: Е95.
1: Поехали! Драйв-шоу «Поехали!» На Авторадио.
2: Так, рулим дальше, друзья. Под музыку Авторадио продолжаем наш драйв-чат, а точнее первый выпуск. Да, спасибо. Портал завален сообщениями, спасибо большое. Немножечко как будто бы прорвало плотинку. Выясняется, что взрослые люди, по нашему вопросу, а мы сегодня спросили про какие у вас приметы и обряды, может быть, амулеты для привлечения удачи, значит, действительно очень суеверны. Признаются, что хранят в кошельках советские копейки на богатство. Вот. Носят важные их на важные сделки. Счастливые носочки, пока в топе есть. И также складывают пальцы крестиком и ноги крестиком под столом во время разговора с начальством. Как бы закрылся я от тебя. Не пройдет твой негатив. Не знаю, работает или нет. В общем, друзья, с какой самой странной, может быть, привлечением удачи ритуал механикой вы когда-либо сталкивались? Может быть, у вас что-то есть, а может быть, наблюдали у коллег на работе. Давайте посмотрим.
1: Драйв-чат. Поехали.
2: Нырнем поглубже. Так вот, пишет нам Надежда. Говорит, главный ритуал. Каждое утро собираюсь на работу. А вообще, что у нее? Прямо вот сейчас и каждый день пью денежный кофе.
3: Денежный кофе?
2: Да.
3: Это, кстати, с монетками?
2: Не знаю, вот пытаюсь. Приходит иногда доп. Работа и денежка. А сегодня очень жду звонка от ведущих Авторадио в игре. Ну, конечно, это Надежда из Москвы. Все ждут. Денежный. Что она делает? Значит, берешь любую купюру, вот я смотрю, карточки она положила, и ты ставишь их как подставку под кружку. Угу. То есть ты кофе ставишь именно вот на деньги с карточками. Да, на купюру. И говори, я прямо сейчас попробую.
3: Давай.
2: Ну, у меня нет пока денег, но и кружки кофе, но я попробую обязательно. Вдруг работает. Надежда говорит, что работает.
3: Илья имеет ровно противоположную точку зрения, хотя деньги, любовь и магия, говорит Илья, любят тишину, так что я вам ничего не скажу.
2: Да?
4: Не-не-не.
2: Ларис написал, есть приметы, если чешется нос, то мы привыкли это к чему?
3: К вечеру уютному.
2: К вечеру уютному. А вот у Ларисы работает иначе. Она говорит, это к деньгам. Вот.
3: Нос?
2: Сегодня нос чешется. Видимо, ждет звонка тоже. В игре много денег. Ну, желаем удачи, Лариса. Так, что еще? Заплетала я косички на каждый экзамен или просто на какие-то важные дела, так я понимаю, Екатерина пишет, и приговаривала, я косички заплетаю, мысли в куче собираю, сдам экзамены на 5, я должна ответы знать. Всегда, говорит, получалось.
3: Надо запомнить.
2: Ну,
3: хотя,
2: да.
3: Зачем это мне?
2: Ну, вдруг, я волос позволяет, мало ли, где-нибудь это пригодится. Так, ребят, продолжайте еще, пожалуйста, писать нам по теме, может, у кого-то из ваших знакомых есть особый ритуал, а может быть, у вас приметы, обряды и амулеты для привлечения удачи. 915-459-2020.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро

0: Реклама.
1: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
3: Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
6: В синем.
5: А тебе, Сереж?
7: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
5: Те, что с гусем.
7: Так они все с гусем.
5: Так я все и возьму.
8: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
9: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 и Асавто все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Росстата. 2026 года, стоимость указана на комплектацию, актив 2026 года выпуска.
12: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
13: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
14: Трейд-ин. Количество автомобилей ограничено.
15: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
16: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8.

0: 8 83 52 43 00 44 6 Соколовогорский проезд 7Б, Московское шоссе 14А, корпус 8.
1: Агат. Продавай выгодно.
2: Перспектива. Ограничен 111 525 701 1440. Нижний Новгород.
1: Реклама на Авторадио. 39 36 36. Радиоканал Авторадио Саратов.
3: Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
4: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
5: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
4: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал Авторадио.
3: Без возрастных ограничений.
1: Музыка.

0: лучше. Спонсор ПАО «Сбербанк».
1: Тут, там, тут или там, но здесь мы текст знаем, да? Мы подпевали. Я уверен, что вы тоже. Друзья, это драйв-шоу «Поехали», господин Броневой.
2: Господин Курочкин.
1: Собственно, прямо сейчас мы будем проверять, а как вы, дорогие наши слушатели, не то что подпеваете любимым песням, а насколько знаете их наизусть. Хотите с нами сразиться, звоните 258-33-00, от Москвы 495. Кто первый, тот молодец. Поиграем, пообщаемся, и есть возможность выиграть билеты на концерт в вашем городе. Все очень даже просто. Правила тоже несложные. Так что давайте прямо сейчас уже перейдем к знакомству.

0: Привет, как тебя зовут? Здравствуй.
1: Доброе утро.
2: Привет, Алексей.
0: Алексей, очень приятно познакомиться. Ты откуда нам дозвонился?
2: Из Липецка.
0: Супер! Липецку привет. Так, Лёш, скажи, пожалуйста, подпеваешь песням вообще? Любишь это делать?
2: Да.
0: Класс! Ну тогда ты наш человек. Запоминай правила, сейчас они в любом случае тебе пригодятся.
1: Лёш, смотри, мы сейчас включим тебе отрывок из песни, и в какой-то момент этот трек остановится. Ну и тебе нужно будет просто сказать, что же было дальше. Ну не просто взять это из головы, а выбрать один из трех вариантов ответ, который мы тебе предложим. Все просто.
0: Понятно?
2: Да, понятно, буду стараться.
0: Давай, желаем тебе удачи, поехали. Слушай внимательно эту песню.
3: А что?

0: дальше.
1: Для тебя исполняла песню Николаевна Бойко, 97-го года выпуска.
2: Не песня, Бойко.
1: Именно артистка, да. И вот что было дальше, вариант номер один.
2: Платить везде самой.
1: Не, давай, намного хуже, вариант номер один.
2: Платить везде самой.
1: Намного хуже, вариант номер два.
2: Быть не с тем и не с той.
1: Намного хуже, вариант номер три.
2: Питаться шаурмой.
1: Пожалуйста, Лёшка, выбирай.
2: Последний вариант не поддерживаем.
1: Не поддерживаем, мы это дело любим. Шаурма — это вообще амброзия.
3: Первый со вторым можно повторить?
1: Платить везде самой.
2: И второе — быть не с тем и не с той.
1: Угу. Все говорят, так сложно оставаться одной.
3: Быть не с тем и не с той.
1: Намного хуже — быть не с тем и не с той. Второй вариант ты выбираешь, да?
3: Да.
1: Угу. А что тебе подсказало выбрать именно этот вариант? Какая-то рифма шла в голову? Или, может быть, ты эту песню знаешь?
3: Наверное, рифма все-таки.
1: Рифма все-таки. А почему, смотри, все говорят, так сложно остаться одной. Намного хуже — платить везде самой. Вроде бы тоже подходит.
2: Да, и в целом по вот этому вайбу. Он умный, я красивая.
1: Да.
2: В другие песни вспоминая Бойки.
1: Но ты все-таки настаиваешь на втором варианте. Быть не с тем и не с той. Да? Как-то больше подходит под драматургию данной песни. Хорошо, давай проверять, вдруг это верный ответ.

0: Ой, не стой у меня на пути!
1: Она выстрелила.
0: Не мешай пройти!
1: Алексей! Ну вот он, яркий пример. Понимаешь, победитель. Дозвонился.
2: Ура, ура!
1: Взял и забрал у нас подарок. Поздравляем тебя. Твоя музыкально-автомобильная эрудиция не подвела, Алексей. Поэтому ты получаешь билеты на концерт в своем городе и эту порцию аплодисментов. Молодец.
0: Молодец, Леша. Ну а, друзья, все, кто не успел дозвониться по каким-то причинам, я хочу сказать, что игра у нас еще не закончилась, так что внимательно слушайте песни и внимательно слушайте наш эфир. Слова песен вы тоже, естественно, запоминайте.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Пора сменить маршрут. Автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ФРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: А что было дальше? На Авторадио. Реклама.
5: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
6: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
7: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
8: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получите кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся в сообщениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
9: Топ по

0: покупок месяца.
1: Амода C5. Добавить стиля.
0: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
1: Амода C7 собрать все взгляды.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
2: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Geely Citeray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely Citeray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактный шуруповерт Interscroll Minimax. Закрутить крепеж, собрать мебель, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Вот это вещь. Дрели и шуруповерты Interscroll от 2090 рублей в магазине. В магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Interscroll работает так, что хочется еще.
2: О, Кайл Стрит, ОГРН 116774678076 1, город Москва.
7: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Уведомлять о кредитах будут на госуслугах. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги с 1 октября будущего года. Об этом РИА Новости сообщил депутат Госдумы Дмитрий Свищев. Он отметил, что люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон исправит эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах. В сообщении будет указано, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек не брал его, у него будет 5 рабочих дней, чтобы заявить об этом в банк или МФО и отказаться от договора.

0: Про выплаты.
1: 33 региона России ввели единовременные выплаты в размере 300 тысяч рублей для молодых семей при рождении третьего ребенка. В частности, речь идет о Воронежской, Ивановской, Рязанской, Тверской областях, Адыгее, Мордовии и других регионах. При этом псковские власти выплачивают по 600 тысяч рублей. В Хабаровском крае право на выплату возникает с рождением пятого ребенка. В остальных регионах подобные выплаты не установлены, но там поддерживают молодые семьи другими способами, отвечает РИА Новости. Напомню, молодой семьей считается та, в которой родителям на момент рождения малыша еще не исполнилось 36 лет. Получатели должны быть зарегистрированы на территории региона.
0: Про производство.
1: Производство красной икры в России уменьшилось 3 раза. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на профильные ведомства продавцов и производителей. Если в прошлом году на начало сентября в оборот было введено 7600 тонн, то в этом только 2600. Это один из самых низких показателей за последние 20 лет. Прошлогодняя путина была неудачной, а нынешняя оказалась еще слабее. Однако в Росрыболовстве подчеркнули, что на внутрироссийском рынке не будет дефицита красной рыбы и икры. В связи с этим не планируется ограничивать экспорт этой продукции.
0: Про политиков.
1: Президент США Дональд Трамп предложил переименовать Ормузский пролив в пролив Трампа. Об этом он заявил на национальном съезде республиканской партии в Далласе. Американский лидер также выразил уверенность, что цены на нефть снизятся после победы США в войне с Ираном, передает ТАСС. Трамп вновь заявил, что Соединенные Штаты контролируют Ормузский пролив, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти.
0: Про природу.
1: Август стал самым жарким месяцем за всю историю наблюдений наравне с предыдущим рекордсменом июлем 2023 года. Средняя глобальная температура в августе этого года составила 16,96 градуса по Цельсию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные Европейской климатической службы Коперникус. В публикации отмечается, что в августе средняя глобальная температура планеты поднялась более чем на 1,5 градуса выше доиндустриального уровня. До этого сообщалось, что волна жары во Франции сравнялась по длительности с рекордом июля 1983 года, это 23 дня. В этом году в материковой Франции наблюдалось 3 волны жары – 14 дней в июне, 16 в июле, 23 дня в конце июля. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек, курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1. В России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
2: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
2: Утром раним.
0: На Авторадио.
3: Доброе утро, дамы и господа. Здравствуйте, ребята. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем разгонять от хмурых мыслей этот день, потому что сегодня 10 сентября, напоминаю, на календаре. И у кого-то сегодня по-настоящему будет исторический день. Ровно в 17 часов по столичному времени решится судьба. Главная судьба того человека, чья мечта, знаешь, когда-то казалась неисполнимой, а сегодня она реализуется. Да, ребята, сегодня состоится 3-й финал суперигры «Много денег», и наш поезд, который мчится навстречу к этой игре, очень хочет, чтобы и вы в него быстренько попали.
4: Вступить можно на сайте Авторадио.ру в игру, ну а в банке сейчас 11 тысяч рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали.
5: Каждое утро.

0: много денег на Авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Давайте, ребят, откладываем в сторону любые хмурые мысли и ловим правильный утренний вайб благодаря игре «Много денег», той самой игре, которая исполнит ваши мечты. С нами наш генеральный партнер игры «Озонбанк». Он удваивает ежедневные суммы выигрышей. Сегодня у нас в банке 11 тысяч рублей, а благодаря нашему партнеру можно, получается, забрать 22 тысячи. А в 17 часов по московскому времени вообще стартанет наш невероятный, потрясающий праздник, где будут и артисты, и мы узнаем, чье имя у нас войдет в зал славы того человека, чья мечта будет исполнена. Но об этом давайте чуть позже. Пока о правилах. Как все-таки в игру вступить и что для этого нужно сделать?
2: Зайти на сайт Авторадио.ру. Дальше вводите свой номер телефона и устанавливаете в мобильном вместо гудков гимн Авторадио. После этого описывайте свою мечту. Лучше с деталями, с подробностями, с какими-то нюансами. Это потому, что все потом будет учитываться. Ну а после этого занимайтесь любимым делом. То есть слушайте внимательно эфир Авторадио и ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Вдруг это произойдет сегодня?
2: Очень может быть.
1: Поэтому будьте любезны, пожалуйста, быть внимательными и ответить нам на вопрос, когда мы его вам зададим. А он будет звучать: а какая песня играла перед игровым эпизодом только что? И если вы ответите на него верно, то 11 тысяч рублей ваши. А наш генеральный партнер игры «Озонбанк» эту сумму удвоит, будет 22. Напоминаю. Кстати, за гимн, а это единственный пропуск в нашу игру, гимн Авторадио, мы тоже раздаем деньги 3000 рублей. Давайте перейдем к делу. Останавливаем радиорулетку.
2: Остановилась она на номере, который заканчивается на 2518. Принадлежит он Алине из Рязанской области. Пишет она следующее, тут прям много текста. «Я хочу выиграть хотя бы 50 тысяч рублей и перевести их в приют для бездомных животных». Представляешь, какая умница?
1: Угу.
2: Ну вот сейчас можем прям помочь, если все будет хорошо. Давайте позвоним. Набрали номер телефона 2518, префикс 910. Гимн Авторадио услышали. Это уже полдела. Теперь бы неплохо, чтобы Алина к телефону подошла.
3: Продолжаем дозваниваться.
2: К сожалению, нет.
1: Ну, такое бывает, такое бывает. Главное, что 3000 рублей у нас Алиночка заработала, а наш генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 6000 рублей. И уже очень скоро Алина эти деньги получит на карту «Озонбанка», а, возможно, наша радиорулетка выберет ее сегодня, когда у нас стартанет третий финал игры «Много денег», и тогда нужно быть уже внимательной, трубку точно поднять для того, чтобы стать обладателем своей мечты. Вот не удалось нам узнать чуть больше подробностей. Может быть, мы могли придать это огласку.
2: И как-то посодействовать.
1: Узнать, что это за приют животных. Возможно, чтобы люди заинтересовались и приехали туда. Все-таки у каждого должен быть четвероногий друг. Может быть, кто-то как раз и мечтал об этом. Посмотрите, кстати, друзья, в Рязани, да, я думаю, достаточно, как и в Москве, всевозможных приютов. Поэтому, если вы решили завести себе четвероногого друга, обратите внимание на данный вид, да, не где-то прям вот поехать с родословной.

0: И там вплоть до Людвига. А вот здесь Людвига. Хороший двор-терьер, который уже с глазами умными. Алина, молодец, спасибо тебе большое, что занимаешься этим делом. Но сегодня будьте готовы в 17 часов, друзья. Мы даем старт нашему третьему финалу игры «Много денег».
1: Он непременно произойдет и случится, и непременно будет победителем этого суперфинала. Но сразу хочу предупредить, что под самый Новый год нас с вами ждет еще и дополнительный шестой суперфинал, в котором генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Ну а теперь давайте посмотрим, что там с деньгами происходит. В банке было 11, стало 13 тысяч. И в призовом фонде до розыгрыша заветной мечты осталось-то всего 59 тысяч рублей.
0: Я думаю, что мы с этим справимся. Тем более нас ожидает такой прекрасный вечер, где сегодня в нашем потрясающем празднике примет участие Мона, Люся Чеботин, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Олег Газманов. Это будет по-настоящему невероятный четверг. Праздничный, музыкальный и, конечно, подарочный. Еще раз напоминаю, сегодня мы узнаем имя человека, который станет обладателем своей мечты. Вдруг это вы. Поэтому прямо сейчас вступайте в игру. Сайт Авторадио.ру вам в помощь. В банке...
1: В банке у нас 13 тысяч рублей.
0: Кстати, счастливая цифра.
1: Для нас точно.
0: Как и наш 13-й сезон. Желаем вам всем, ребят, удачи. Поймайте ее за хвост. А игра продолжается.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на «Озон.ру/финтех/продукт» в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБ РФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
1: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: «Автомонитор». 9:15 на часах в студии «Авторадио Саратов» 102.1. И не так быстро, как хотелось бы, но город все же едет, и даже несмотря на усердную работу всевозможных служб. Движение в Саратове по-прежнему затруднено, на Яндекс.Картах сохраняется оценка в 6 баллов. Все

0: Также не разогнаться по первому проезду танкистов. Сейчас затор от остановки Сады до остановки поселок Мирный. Быстро не проехать и по Усть-Курдюмской. Полчаса закладывайте на путь от Изумрудного до кольца Устрой-рынка. На Новоастраханском шоссе пробка из-за ДТП от станции Саратов 3 до 5 Нагорного проезда. Ну а в центре основные сложности на рабочей от Астраханской до Чапаева. Удачи вам на дорогах. Следующий же выпуск «Автомонитора» ловите ровно через час.
1: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
1: Реклама. Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт». 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+. Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки Dongfeng в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач Getrak. Модели Mage и флагманский Huge. Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрети мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
3: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
4: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
2: Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
8: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Квартиры с ключами... Расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов.
2: Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
12: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
13: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

канал Авторадио. Без возрастных ограничений. Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: Поехали!
1: Даже просить не надо никого, чтобы позвонили. Все и так пишут, звонят, спрашивают. Даже людей подсылают, чтобы выяснить, когда же уже свежайшая порция автомобильных новостей прозвучит в эфире Авторадио. А я вам отвечу, у меня есть эта информация. Вот прямо здесь и прямо сейчас от Дениса Курочкина. Встречайте.
0: Автоновости. Поехали.
2: Да, ребята, прямо сейчас и самое свежее и интересное смотрим и слушаем. Сайт Авторадио.ру вам в помощь. И начнем мы с важных изменений в правилах техосмотра, о которых спорят все автовладельцы в этом месяце. Ведь сентябрь изменил порядок оплаты госпошлины за внесение данных в единую автоматизированную систему технического осмотра транспортных средств. Сумму в 500 рублей водитель теперь обязан платить строго до начала самого осмотра автомобиля. А еще с сентября в России серьезно ужесточили контроль за трещинами на лобовом стекле и любыми изменениями в оптике. Теперь, если на лобовом со стороны водителя есть трещина длиной более 10 сантиметров, или если вы установили неоригинальные светодиодные лампы в фары, которые слепят встречный поток, пройти техосмотр не получится. То есть база, о которой говорил, единая автоматизированная система технического осмотра транспортных средств, просто заблокирует карту. Так что, если у вас на носу обязательная процедура, или вы планируете регистрационные действия в ГАИ с машиной старше 4 лет, советуем все же заранее поменять поврежденное стекло и вернуть фары к заводским настройкам, чтобы не терять времени в очередях. Также в силу вступило долгожданное смягчение, это касается ОСАГО, теперь за отсутствие полиса камеры и инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителя только один раз в 24 часа.
1: То ух ты!
2: Раньше штрафы могли прилетать с каждой камеры на маршруте. Теперь разок за сутки. Ну, каждый день. Понимаете, да?
1: Ну, лучше не нарушать, так дешевле.
2: Лучше, да, его пойти и оформить, ведь вы в потоке не одни. Ну, на финал серьезных событий календарь рейдов ГИБДД. Да, я это забыл. До конца недели, значит. С 11 по 13 сентября на дорогах страны объявлен тотальный рейд под названием «Тахограф». Это по грузовому и коммерческому транспорту. Mm-hmm. А с 11 также по 14 сентября стартует массовая проверка «Нетрезвый водитель». В преддверии выходных, ребят, напоминаю, что нетрезвым за руль нельзя садиться. Да, надеюсь, вы это себе как-то зарубили на носу. Двигаемся дальше. К высоким технологиям. Как раз тоже про фары немножечко вам расскажу. Инженеры представили умную систему головного света автомобиля, которая работает в связке с навигатором и дорожными камерами. То есть, в чем суть разработки? В том, что фары теперь не просто подсвечивают,

0: Неважно, куда он пошел, а когда вернулся, обнаружил, что у машины полностью заблокировано колесо, а из подарки доносится подозрительное сопение. Начал смотреть, и выяснилось, что местный упитанный енот залез внутрь колесного диска в поисках еды, плотно там чем-то пообедал и, собственно, застрял, как в мультике Винни-Пух. Достать пушистого своими силами автовладелец не смог, животное наотрез отказалось худеть обратно. Понимаешь?
1: Вообще непонятно, как так.
0: Пришлось вызывать спасателей, которые аккуратно подонкратили машину, сняли колесо и с помощью мыльного раствора и пачки печенья... По-другому он отказывался. Эвакуировали растолстевшего наглеца, в общем, обратно в природу. Автомобиль не пострадал.
1: Наглец.
0: Наглец. Упитанный тоже. Уходил, правда, не спеша.
1: Ну, может, морально немножко пострадал, что из хорошего места выгнали.
0: Да нет, пачку печенья получил. Дорогое. Шоколад. В общем, получил и ушел. Ребят, в финале, что хочу сказать. Следите за стеклами. Не слепите встречку. Проверяйте арки своих автомобилей перед стартом. Ну а рубрика «Автоновости» прощается с вами. Поехали дальше на встречу драйв-чату, где сегодня мы вместе с вами обсуждаем всевозможные механики привлечения удачи. Пожалуйста, пишите 915-459-2020, смс-мессенджер Макси, группа ВК.
2: Поехали! Драйв-чат!

0: Energy Energy – значит настоящий друг.
1: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
2: Ошаньтесь по покупательным ценам в день рождения «Ашан». Покупайте сыр со вкусом топленого молока «Ашан. Красная птица» всего за 79,99 до 13 сентября. Праздник начинается с «Ашан».

0: есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
1: Файл разбросан по коллегам и команда в Рассинхроне. Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тариф Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО «Яндекс.360» написано. Оверен 127-715-500-668. Москва, улица Тимура, Фрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360 Яндекс.ру /бизнес. 0+.
3: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
4: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
5: ОСАГО в Альфа-страховании.
6: Вот настоящий порядок. Платят быстро, онлайн и выше рынка.
3: Красота-то какая! Лепота!
7: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
8: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей в 2024 года.
9: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
10: В ленте.
11: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
12: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
13: Проверки авто проводятся в выборочном подробе на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 15+.
14: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
15: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
16: Выбирайте Wildberries. Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
17: РВБ Украина 125-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ, Подольск, деревня Калитина. Подробности в приложении WebJob 18+.
18: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
19: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
20: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, друзья, действительно, поехали. 8.40 уже на столичных. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. В самом разгаре у нас драйв-чат, где обсуждаем приметы и ритуалы на удачу. У нас тут есть нереальные истории. Вот что пишет. Привет, ребят. Пожалуйста, анонимно и про 2% эзотериков на работе. Это чистая правда. Значит, у нас в отделе продаж работает девушка, которая... девушка ее так назвали, но указали. Вот что не буду говорить, в общем. Перед каждым звонком к крупному клиенту она брызгает на свой стул лавандовой водой для привлечения денежной энергии. Мы сначала ржали, обсуждали, но она реально выполняет план лучше всех. А теперь мы втихаря, пока ее нет, знаем, где стоит эта водичка, и пульверизатором у нее подрезаем, когда план горит. И все получается.
2: Серьезно?
1: Ты понял? Лавандовая вода.
2: Это... Мне нужна ссылка на этот товар на маркетплейсе.
1: Рецепт.
2: Я тут все залью. Наталья пишет. Если забыла что-то дома, возвращаюсь домой, то обязательно 3 раза переплюну через плечо. Еще на молодую луну показываю деньги, чтобы прибавилось денег.
1: Mm-hmm. Валерий, и судя по всему, он работает в юриспруденции, пишет, у меня есть железные приметы на удачу. 10 лет назад я сдавал сложнейший госэкзамен в институте в уродливом, просто желтом галстуке в полоску и получил 5. С тех пор на любые важные переговоры, подписание контрактов или суды я надеваю только его. Он уже затертый, старомодный. Порой даже жена его пытается выкинуть, но я достаю из мусора и кладу себе его в портфель. Вот, ну, это мой бронежилет. Удачи.
2: Хорошая аллегория. Так, Марина пишет. У нас дома есть статуэтка пузатого дядьки. Возможно, это муж.
1: Который надо тереть.
2: Да, говорят, если пузико почесать, то денег будет немерено. Угу. Ладошка левая чешется, точно к прибыли. Вышел на улицу к машине, а там птичка оставила следы на автомобиле. Тоже ждем денег. Все вышеперечисленное, по мнению Марины, работает.
1: А ты Ирины, говорит, в начале года сделала татуировку с руной «Удача». И с тех пор везет. Были приятные ценные выигрыши, и вообще стало как-то спокойнее, даже интереснее жизни и насыщеннее. Даже друзья новые появились. В проекте еще есть одна татушка. Это-то работает, как не верить. Пока не скажу, какую новенькую задумала, но потом поделюсь, если будет работать.
2: Фотку пришлите.
1: Ирина, да, что это за руны, нам очень интересно. Также нам интересно, кто победит, ребята. Впереди у нас игра под названием What the Fake, в которой каждый из вас может принять участие. Забава, интересная, веселая, да и мы еще можем с вами пообщаться. А в финале будем вручать подарок, наш фирменный авторадийный пауэрбанк. Звоните.
2: 258-3320, код Москвы, 495.
0: Драйв-шоу. Поехали.

0: Реклама.
1: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами еще и в рассрочку? Не может быть!
0: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
2: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
3: Получите электронную подпись в УЦ Такском со скидкой 50%. У Такском есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. Такском. ДЦ «Спутник», улица Откатская, дом 66, корпус 2.
4: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Кутюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
7: ООО «Элвис Каюм».
8: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
9: Деньги под залог авто. Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: ООО «МКК АЗ-68».
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-404. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: 70% нашей страны атакованы варикозом.
14: Но на местах действует центр клиник «Варикоза нет». Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
15: В клинике «Варикоза нет» акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
16: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Продажа автомобиля теперь стала легче и удобнее вместе с Агат РФ Пробег. Ставьте машину на комиссионную продажу к нам, а мы подберем покупателя за вас. Ваш автомобиль – наши клиенты. Абсолютно бесплатно, безопасно и без суеты. Доверьтесь надежному партнеру. Тысячи клиентов выбирают Агат РФ Пробег. 6-й Соколово-Горский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8. Плюс 7-84-52-43-00-44.
18: Агат. Продавай выгодно.
19: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
20: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
21: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
22: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организации акции, о правилах ее проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
23: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
24: Билеты в кассах города. 12+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
25: Радиоканал Авторадио Саратов.
26: Без возрастных ограничений.
27: Выборы 2026.
28: Свой выбор я сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
27: Радиоканал Авторадио.
26: Без возрастных ограничений.
27: Музыка.

0: What the fake?
1: Поехали!
2: Давайте знакомиться с участницей, которая сейчас будет покорять нашу игру What the Fake. Зовут ее Галина. Галин, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, ты нам дозвонилась из Мариэл. А какая точная локация? Где ты находишься? Это же республика целая.
3: Да, республика Мариэл, поселок Новый Тарьял.
2: А еще раз, не расслышал? Город, может быть? Какой?
3: Нет, не город. Поселок Новый Тарьял. Столица наша Йошкар-Ола.
2: Да это мы знаем, поэтому мы говорили, ну, что вот слишком большая как будто локация, где ты находишься. Так, ну окей, значит, мы еще одну точечку поставили на своей географической карте. Теперь знаем, где нас слушают. Так, давай перейдем к правилам прямо сейчас. Надеюсь, тебе ничего не отвлекает, и ты у нас выиграешь подарок.
4: Смотри, правила элементарные. Я сейчас в быстром темпе тебе буду озвучивать 10 новостей. После каждой новости ты говоришь, правда это или фейк. Другие слова не используешь, времени на раздумье дать тебе не можем. После того, как я все новости отчитаю, ты после не будешь говорить вот это правда-фейк. Посчитаем, если попало в 5 или больше новостей, значит, заслужила классный подарок.
2: Все понятно?
3: Все понятно, я буду стараться.
2: Супер! Галина, мы в тебя верим. Поехали.
0: What the fake?
1: Поехали.
4: В России открылся магазин нижнего белья под названием Труссельвания.
3: Фейк.
0: Правда?
4: Мэр французской коммуны издал указ, запрещающий тигровым комарам летать.
3: Правда.
0: Правда?
4: На севере Москвы сдается для временного проживания

0: Желание огромная тыква площадью 3 квадратных метра.
1: Фейк.
2: Фейк.
0: Игорь Николаев зарегистрировал товарный знак 3 сентября.
1: Фейк.
3: Правда?
4: Прикинь. Но он автор песни.
0: Игорь Николаев, да, но поет не он. В Тюмени в старом аквапарке заменили всю воду на листву и открыли листопарк.
1: Правда.
2: Фейк.
4: По листьям покататься. Галь, как ты это представляешь?
0: Идем дальше. Дональд Трамп выпустил в продажу собственный бренд краски для волос черного и белого цвета.
1: Фейк.
2: Фейк.
0: В Корее стал популярным подводный хоккей.
1: Фейк.
3: Правда?
0: В Краснодаре готовы обменять пол деревни на iPhone 18 Pro Max. На 2 терабайта.
1: Фейк.
2: Фейк.
0: Слово «Шумахер» официально внесли в словарь Института русского языка имени Виноградова.
1: Правда.
3: Правда?
0: Илон Маск зарегистрировался в игре «Много денег» на авторадио. Счастливый сезон.
1: Фейк.
2: Фейк.
0: Ну вот с последним абсолютно правильно, потому что иностранцы не могут участвовать, только граждане
4: вот
0: России.
4: Именно. Вот именно.
0: Он бы хотел, но кто ему позволит?
4: Так, что вызвало смех? Галина не поверила, что появился магазин «Трусильвания». Такая.
0: Есть фото, есть пруфы.
4: Ну нет. Не поверила, что Дональд Трамп выпустил собственную краску. Действительно. Но и того, она дала нам 6 правильных ответов. Иван, это достойно, аплодисмент.
0: Пожалуйста, нам не жалко.
4: Сама Галечка не удивлена, походу, что она смогла это сделать.
1: Нет, я очень рада, что до вас дозвонилась. Спасибо вам большое. И, в общем, вы... Я как раз болею и хочу...
4: Чего хочешь?
1: Хочу, чтобы быстрее выздоровел с помощью вас. Вот.
4: А, ну, конечно, это все случится. Но, правда, вечером. Сейчас ты уже получила подарок, пауэрбанк от нас, от авторадио, с чем мы тебя поздравляем. И еще раз аплодируем. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо.
4: Дозвонилась всей Йошкар-Оле. Мариэл, большой привет. А мы тем временем будем двигаться дальше. Дальше в новый чат, где нас ждет Николай Никулин, наш кинокритик. А еще отправимся тоже в путешествие. Ну, правда, чуть-чуть в другую сторону, но с лучшим гидом России. Не прозевайте.
3: What? The fake.
2: Поехали. Реклама.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Тогда вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
9: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
11: ОРВИ, не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей. Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
12: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
13: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. и забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Хоромах своих, а здесь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
15: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
16: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
15: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. Авито-работе 12+.
19: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. 9 утра в Москве. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России начали страховать автомобили от ударов дронов. Об этом подробнее через секунду.
2: Про главное.
1: Российские страховщики начали запускать специальные полисы для покрытия убытков от повреждений автомобилей при атаках беспилотников. Об этом пишет «Известия». Одна из страховых компаний в конце июля запустила отдельный полис. Его стоимостью от 4000 рублей в год со страховой суммой до 1 миллиона рублей. Полис покрывает ущерб от падения беспилотников, их частей, а также связанные с этим повреждения. Эксперты отмечают, что стандартные полисы КАСКО в большинстве случаев не покрывают ущерб от дронов, но страховка нового типа, вероятнее всего, будет актуальна для жителей приграничных регионов и территорий, регулярно подвергающихся атакам.
2: Про инициативы.
1: Экзаменационные билеты на знание правил дорожного движения для получения водительского удостоверения содержат много ошибок, и их нужно пересмотреть. С такой инициативой выступил член комиссии Общественной палаты, автоэксперт Александр Холодов. В беседе Стас он подчеркнул, что важно проверять не только теоретические знания, а реальное понимание дорожной обстановки водителям. Это будет более полезно будущим автомобилистам, нежели нюансы ПДД, которые в жизни редко пригождаются, считает автоэксперт. Общественная палата запустила платформу для обсуждения поправок и поиска ошибок в действующей редакции правил дорожного движения, на которой каждый желающий может предложить свои изменения и проголосовать за лучшее решение, добавил Холодов.
2: Про школу.
1: Министерство просвещения совместно с Российской академией наук и Московским физико-техническим институтом разрабатывают единые госучебники по физике для базового и углубленного уровней. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. По его словам, ключевое новшество заключается в том, что эти

0: Приемники будут взаимосвязаны с математикой, химией, биологией и другими предметами и будут отвечать современным достижениям науки и техники. Кравцов также отметил, что Минпросвещение утвердило комплексный план по повышению качества естественно-научного образования.
1: Про новые технологии.
0: Технология машинного зрения уже применяются в торговле, и в дальнейшем это может привести к появлению робота-кассира. Таким мнением в интервью ТАСС поделился замглавы Минпромторга Роман Чекушев. Он отметил, что у ритейлеров уже есть, например, умные весы, которые сами определяют, что это за товар и сколько он стоит. Есть технологии, которые позволяют штучный товар перемещать между полками магазина. В целом, роботизация должна решать прикладные экономические задачи как для ритейлера, так и для покупателя. Удешевлять процесс торговли и повышать его эффективность, отметил Чекушев. При этом, по его словам, сами кассиры говорят, что все равно есть граждане, которые хотели бы уточнять подробности о покупаемых товарах, а кому-то нужна помощь со сканированием. Поэтому доля таких касс останется, считает замглавы Минпромторга.
1: Про столицу.
0: В столицу пришло бабье лето, его еще называют индийским. Среднесуточная температура выше климатической нормы ожидается в столичном регионе в течение нескольких дней. Об этом сообщила ведущий сотрудник гидрометцентра Марина Макарова, передает ТАСС. Сегодня днем воздух может прогреться до 28 градусов. Завтра будет немного прохладнее, но все равно теплее нормы. Официальный курс доллара – 85 рублей 46 копеек. Курс евро – 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России.

0: Итак, ребят, продолжаем наше движение только вперед. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Здесь Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: День сегодня обещает быть просто потрясающим, легендарным. Во-первых, мы вместе с вами будем подводить итоги нашего драйв-чата. Спасибо большое, что пишете. Сегодня мы обсуждаем вместе с вами обряды, амулеты и тому подобные механики для привлечения удачи. А она ведь понадобится сегодня каждому. Ведь сегодня у нас случится, наконец-то, долгожданный третий финал игры «Много денег». И я желаю вам всем удачи. В 17 часов по московскому времени все это начинается. Веселье, радость. Поэтому прямо сейчас у вас, еще раз напоминаю, у каждого есть возможность быстренько войти и прочесть правила, и вступить в игру. Но пока вы это делаете, мы скрасим минуты ожидания до нашего невероятного праздника.
1: Киноафиша нас с вами ждет от кинокритика Николая Никулина. Обязательно. Ну и путешествие. Огромное, большое путешествие. Естественно, только в компании лучшего. Лучшего гида России Дениса Зоткина.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Спонсор утреннего шоу ПАО «Сбербанк». Включаем утро. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц. Онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Теннет. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
0: We'll be right back.

0: А он действительно, друзья, наш следующий гость не такой, как все. Он знает титры всех фильмов, всех сериалов. В принципе, может досконально разложить на атомы каждый фильм. Стоит его смотреть или нет. Сегодня с ним у нас встреча назначена. Николай Никулин, наш кинокритик, традиционно делится свежими, яркими кинопремьерами.
1: А может, в кино? Поехали!
0: Привет, Николай.
2: Привет.
3: Иван, Денис, доброе утро. Я сегодня с новинками для больших экранов. Это значит, мы можем посмотреть эти картины в кинотеатре. И я не просто думаю, что это можно сделать, это нужно сделать, ибо я вот такие новинки подобрал. Но первая картина называется «Чужой звонок». И это экранизация повести Екатерины Марковой. Кстати, напомню, кто такая Екатерина Маркова. Она не просто писательница, она и актриса. Ее дебютная роль была в фильме «А зори здесь тихие» в роли Гали Четвертак. Затем она ушла в сценарии, писала много различных работ. Кстати, написала работу даже про Марину Цветаеву. В чем-то даже есть созвучие. Она так же легко лирически относится к окружающей действительности. Напоминала, что вот, значит, Цветаева задохнулась от того, что в аббревиатуре СССР не было ни единой гласной. Видите, какая интонация лирическая, какое отношение настроенческое. Ну и, собственно, «Чужой звонок» — это именно такая лирическая повесть. Она уже была однажды экранизирована в 85 году с Еленой Сафоновой. Это новая экранизация. Кстати, Елена Сафонова появляется и здесь. Но, в принципе, здесь абсолютно обновленный состав, поскольку действие разворачивается в нескольких пластах. Поначалу главные герои — школьники, потом они, эти герои, встречаются спустя 20 лет. Кстати, удивительно, что и здесь актеры тоже встречаются спустя 20 лет. Именно Алексей Чадов и Светлана Иванова. Они когда-то 20 лет назад на съемочной площадке Федора Сергеевича Бондарчука встречались, между прочим, у первой работы, я напомню. И здесь молодую версию их играет Аля Майер, Денис Косиков. В общем, ну, разные совершенно составы, разные возраста. Есть и Ксения Алферова, и Людмила Артемьева. Замечательный состав. И эта история лирическая вот про школу, если угодно. Если помните, была такая картина Ильи Фреза «Вам и не снилось». Mm-hmm. Здесь вот тоже все это есть. Интонации любви, первой школьной любви. А правильно ли это любовь? А правильно, что я выбрала не любовь, а человека, который как будто бы больше подходит. Но спустя какое-то время ты понимаешь, что все это благополучие на самом деле трещит по швам. И лучше бы она выбрала любовь. В общем, много таких интересных вопросов. Посмотрите «Чужой звонок» на больших экранах. Вторая картина, на которую я хочу обратить внимание, совсем другая по интонации, не такая лирическая, это безумный такой боевик корейский от режиссера На Хон Джина. Этот режиссер известен тем, что любит снимать экспериментальные вещи и показывать их на фестивалях. Например, он эту картину «Надежда» показал на Каннском фестивале, но это не скучное артхаусное кино, друзья. Вообще, это безумный экшен про то, как в одной деревеньке корейской, которая находится на границе Северной Кореи, поэтому там многие вооружены на всякий случай, вдруг объявляются инопланетяне, поэтому это оружие пригодится.
0: Нас к чему-то готовят уже который фильм про инопланетян. Обычно, как знаешь, конспирологи и тому подобные люди, они говорят, как сначала выпускают фильм, да, а потом как бы смотрят на реакцию населения.
3: Да, ну здесь На Хон Джин нас готовит точно ко второй части, потому что это не спойлер, там еще много чего можно показать. Там удивительно, что этот фильм продается как фильм с Алисией Викандер, на самом деле она там появится в роли инопланетянки. То есть вы ее не очень-то даже узнаете.
0: Она будет появляться?
3: Как и Майкл Фассбендер. Ну, они появятся, не буду сейчас спойлить, они появятся. Как ее муж Майкл Фассбендер. Кстати, она его уговорила, чтобы он сыграл роль инопланетянина. Их там вообще, ну, то есть, прям, это, знаете, какой-то аватар такой немножко перекошенный,
0: графика.
3: Если не угодно. Да,
0: просто
3: удивительная
0: графика.
3: Удивительная графика. Кстати, сама Алисия Викандер выразила желание сняться в этом фильме, потому что посмотрела предыдущую экспериментальную работу этого режиссера «Вопль» и затащила мужа. Так что смотрите. Тут противостояние инопланетянам будет на лошадях, что уже удивительно, в лесах, что уже удивительно, на машинах. И этот безумный экшен не будет прекращаться. Так что, если вы хотите вот такой, даже немножко такой трэш-кино категории «Б», но оно уже настолько плохое, что уже хорошее, посмотрите.
0: Слушай, я вот раз ты начал говорить про категорию «Б» трэш-кино, недавно увидел, что индийская одна кинокомпания выпустила своего «Человека-паука».
3: Мультивселенная.
0: Сделай нам в следующий раз подборку индийских фильмов.
3: Да, пожалуйста. Если хотите, по запросу.
0: Просто слово «эпичность» появилось после этих фильмов. Но сегодня у нас в меню были другие, напомню еще раз.
3: «Надежда» и «Чужой звонок».
0: Спасибо большое. Николай Никулин был в нашей студии.
2: Пока.
1: Поехали. Драйв.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Автомонитор.
1: В Саратове 10.15. Продолжаем следить за ситуацией на дорогах областного центра, и на них наконец-то стало ощутимо свободнее. Вот только что Яндекс снизил оценку до 4 баллов, и затруднения сейчас отмечаются лишь местами. Невысокая скорость на Шахурдина от Бульварной до Куприянова. Здесь потеряете минут 10-15, и также около четверти часа требуется на путь по танкистов Астраханской от Большой Садовой до Кутякова. В обратном направлении по Астраханской не разогнаться от Шелковичной до Рабочей, и в Энгельсе еще отмечу сложности из-за ДТП на Степной от Комсомольской до проспекта Фридриха Энгельса. Зеленых вам светофоров на пути, ну а для хорошего настроения в дороге здесь на Авторадио Саратов 102.1 всегда много отличной музыки, просто делайте громче.
0: Автомонитор. Авторадио. Радиоканал Авторадио.
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
3: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-0630.
5: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Тэнк» «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Тэнк» с выгодой.

0: Дай до 900 тысяч рублей у официального дилера «Тэнк Агат». На Усть-Курдюмской, 14. Не оферта.
1: Агат. Покупай выгодно.
2: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
3: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ООО «МКК АЗ-68».
5: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу. Где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды – как из мечты. Это не фантазия. Это Продом 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру.
6: Акции действуют до конца года.
7: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
5: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе. 999-868.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом.
11: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовенная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
15: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
17: Реклама Авторадио. 39-36-36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
19: Выборы 2026.
20: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
21: ЕГЭ загоняет школьников в стресс, а занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
22: Радиоканал «Авторадио».
23: Без возрастных ограничений.

0: Драйв-шоу «Поехали» на Авторадио. Денис Курочкин и Иван Броневой.
1: Итак, друзья, в нашу редакцию прилетела некая статистика. Отдельное спасибо тем людям, которые прокатились по всему Золотому кольцу и выявили самые дешевые города для отдыха и самые дорогие. Рыбинск попал на первое место по бюджету. Стоимость отдыха одного дня там составит 6258 рублей. Далее идет Сергиев Посад, Иваново, Владимир, Ростов-Великий, Ярославль. Кстати, самый популярный тоже 7800 там можно потратить за день. Углич, Кострома, Переславль-Залесский. И вот он! Вот он, свет очей моих. Втридорога. Что это за такой золотой касатик?
2: Чтобы вы понимали, разница между вот предпоследним по дороговизне местом и Суздалем буквально в два раза. То есть он космически дорогой город.
1: Суздаль!
2: Уже дорого!
1: 16 763 рубаса, ребята, за один день.
2: Что там? Это среднячок, это не максимум. Я вчера смотрел, 250 тысяч по сутки можно отдать.
1: Давайте все-таки спросим, где эти деньги можно потратить, находясь в этом прекрасном городе, у человека, который знает его вдоль и поперек.
2: Главный гид страны, лучший гид страны, наш Денис Зоткин.
0: Большое путешествие.
2: Денис, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Денис, хотим отправиться в Суздаль сегодня. Вроде как недалеко от Москвы, да и вообще добраться туда несложно. Через Владимир, например, можно из другого региона.
4: И вроде бы ты здесь расскажешь там.
3: Правильное вообще желание, потому что совершенно потрясающий город. И главное, знаете, внесезонный. В любое время года там классно. И он, знаете, это Суздаль, как мне кажется, такой русский Брюгге. То есть город, который когда-то чуть-чуть остановился в развитии, что, может быть, там в конце века 19-го не лучшим образом как-то на нем сказалось. А вот сейчас это идеальная история. Город-музей в таком хорошем смысле слова. То есть, действительно, от Москвы там 3 часа, и все, попадаешь в другой мир.
2: Что город там смотреть?
3: Маленький, аутентичный, кругленький, хорошенький. По улице Ленина там она, понятно, главная. Пройти насквозь Суздаль можно минуточек за 15-20. Но гулять там можно бесконечно, представляя, как вы бы жили там в конце века 19-го. Что-нибудь пробовать надо бесконечно. Суздаль очень вкусный город. То есть, вот эти огурчики, вот эти в пупырышек, какие-нибудь свеженькие, малосольные, медовуха там с фенхелем.
4: Твоим рассказом они везде.
3: Черт
4: просто идешь,
3: чем вообще.
4: Хоп, огурец, хоп, медовуха.
3: Они у бабушек эти самые огурчики, прямо вот на центральной площади торговой, прямо у гостиных рядов, естественно.
4: Сколько нам дней-то нужно вот этим всем наслаждаться и представлять?
3: В чем дело-то? В Суздале можно смело прожить недельку, а можно все посмотреть за пару часов. То есть в городе есть там обязательный набор церквей и монастырей, с которыми вы
2: часовен,
3: все равно...
2: Часовен, колоколен.
3: Обязаны справиться. Да, да, да. Городу 1000 лет, так, на секундочку, причем в прошлом году, по-моему, праздновали к юбилею. Кстати, город очень здорово подкрасили, помыли, почистили, и там гулять одно удовольствие. То есть можно собирать эту бесконечную коллекцию. Но мне кажется, туда лучше ехать за атмосферой. Вот это город, в котором очень хорошо дышится, легко естся, вкусно пьется, сладко спится и так далее, и так далее. Вот, вот для этого.
2: Сладко, но дорого, я так скажу. Я посмотрел, сколько жилье стоит в этом небольшом действительно городе. На сутки снять это очень... существенный
3: может,
2: бюджет.
3: Может, как дороже, вариант, остановиться во Владимире, например, и эти оставшиеся 25 километров просто проделать либо на транспорте, либо на машине. Вот так. В Владимире
4: а
3: отелей
4: побольше. Дорого, я вот понять не могу. Прям так,
3: ну, смело сумма? Совершенно 10 тысяч рублей могут попросить за хороший номер в отеле
2: это
3: за одну ночь.
2: Минимум.
4: Но это завтраком.
3: Да. Ну, да. И это будет скромненький отель без излишеств.
2: Для понимания, в Санкт-Петербурге за 10-12 тысяч можно на Невском снять себе квартиру
3: или
2: на сутки.
3: Или с видом на Неву, например.
2: Или так.
3: Легко.
4: Но
3: да.
4: Мы едем в Суздаль, ребята. Извините. Меня. Ну,

0: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
1: ООО РББ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
2: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
3: Берем кредиты.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», специальные на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ 963.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте. Для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее. Новый дизайн строже. Без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Если у вас другая проблема... Геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус. Сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк.
9: Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуска и выпуска, доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
11: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
12: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа — все под контролем.
13: Красота-то какая, лепота.
14: Годовой полис по цене как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО Альфа-страхование. Зеленая.

0: Артнео, окей.
1: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
2: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена дисков, колодок, свечей и амортизаторов бесплатно. Акция действует до 31 октября. Подробности на замена.fitauto.ru.
3: В ленте любимые продукты еще выгоднее с карты номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
5: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru/12+.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года. Выпуска комплектации стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Авторадио.
3: Оп!

0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, пришло время завершать наш драйв-чат. Напомню, аналитики выяснили, что 2% россиян используют эзотерику для поиска работы. И мы от этого начали писать, спросили, какие у вас есть приметы, обряды, амулеты для привлечения удачи. Может, у кого-то из ваших знакомых есть какой-то особый ритуал, как всегда, это не мне, а для друга. Друг интересуется. Так что можете, да, поделиться. 915-459-2020, смс, мессенджер Макс и группа ВК.

0: еще есть время.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Но его не так много. Игорь написал нам: «Здравствуйте, нужен именно рыжий кот». И присылает фотографию. И мнем коту лапки и приговариваем: «Мну коту лапки, пусть будут бабки». Вот. И действительно присылает фотографию, как он это делает.
2: Я думал, присылать фотографию смс-ок, скриншоты.
0: Не-не-не, вот, ты имеешь
2: приходит
0: с отчислением.
2: Да-да-да.
0: Ну, надо себе посмотреть рыжих котов по улице.
2: Значит, вот такое сообщение есть от Натальи. «Сыплю соль на пороге».
0: На рану.
2: Я вспомнил. И говорю на взрыв.
0: Да.
2: Вот так? Хорошо. Наталья говорит, значит, «Сыплю соль на пороге, чтобы плохие люди не заходили домой, а в кошельке нашу сложенную в треугольник купюру».
0: Не понял. Хочешь показать? Купюру достать?
2: Не-не-не, что именно ты не понял? Купюру в треугольник как сложить?
0: Да, ну, это я понял, а дальше что с ней еще раз?
2: Ну, все, ну, носишь.
0: А, просто носишь?
2: Да,
0: а какой-то есть у нее срок годности?
2: И а, кстати, да.
0: Потратить?
2: Наталья, что потом с купюрой? Если она уже протираться начинает, а денег все нет.
0: А топ, что сегодня у нас было, мне кажется, это прям легенда после лавандовой воды. Привет, самый безумный ритуал я видел у своего бывшего начальника, директор строительной компании. Перед тем, как подписать крупный договор, он всегда плевал на ручку, который собирался ставить подпись, и три раза стучал ею по подоконнику. Причем делать на глазах у инвесторов. И делал он это всегда с каменным лицом, будто бы это все нормально.
2: Мне нравится. Поплевал на ручку, а потом рукопожатие вот после
0: Нет,
2: подписи.
0: На ручку именно, которую
2: писал.
0: Ну, понятно.
2: Ну, она же в руках.
0: Портил документы. Причем, как бы продолжает еще, мужчина-то богатый, значит, работает примета. Но не советую. Могут, мне кажется, посчитать, что не надо с этой компанией сотрудничать.
2: Слушай, у меня есть от Марии царь сообщение, по моему мнению. Значит, она пишет буквально следующее. Читаю, как написано. Авторадио тире «Мой талисман». Каждое утро больше 30 лет были на дискотеке 80-х и на юбилейном концерте. Все это приносит мне и счастье, и удачу. И с Костромой сообщение.
0: Аплодисменты.
2: Пожалуйста.
0: Кострома. Спасибо.
2: Мария Чепыгина.
0: Класс. Легенда. Так, какой сегодня вывод? Есть ли счастливая рубашка или, возможно, монетка, о которой мы говорили, там, в ботинке, я не знаю, или просто в кошельке, помогает вам чувствовать себя, ну, действительно увереннее? Ну, значит, этот ритуал работает. Вот, на все 100. Главное — верить в свои силы, конечно, а не только в звезды. Вот, ребят, поэтому будьте, пожалуйста, сегодня особенно внимательны, ведь именно сегодня идеальный день, чтобы поймать свою удачу. Проверьте, установлен ли у вас гимн авторадио вместо гудка для того, чтобы выиграть и осуществить свою мечту. Все подробности найдете на сайте авторадио.ру, друзья, так что давайте не прозевайте, ну а сегодня драйв-чат завершу.
1: Драйв-шоу! Поехали! Каждое утро!

0: Реклама.
1: Свежая кожа без фильтров. Лазерное омоложение лица. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
3: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис Каймни Афета».
4: Улицы ждали.
5: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
6: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
8: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15% и РЖД-медицина. 74 44 54.
9: Сроки акции с 1 сентября 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
11: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51-22-51.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
14: Внимание, Саратов. С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
15: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
16: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
17: Беременность – важный период в жизни каждой женщины. Ведение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» от постановки на учет до послеродового наблюдения. Наблюдение у опытных врачей,

0: акушеров-гинекологов, экспертные УЗИ на всех сроках беременности, полная лабораторная диагностика, ведение беременности в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт» с любого триместра. Телефон в Энгельсе 8 845 3 56 48 08.
1: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
2: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений. Выборы 2026.
3: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.

0: шоу «Поехали!» Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
1: А, если вы забыли, драйв-шоу «Поехали», друзья. Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Старались разогреть вас перед главным событием сегодняшнего дня, а именно третьим финалом игры «Много денег» на Авторадио, который случится с каждым из нас в 17 часов вечера. В 17 часов, да, по московскому времени. Будет классно, будет нереально. И это тот самый день, когда вы сможете осуществить

0: свою мечту, то есть сегодня. Поэтому, ребята, включайтесь, откладывайте дела на потом, включайте громче свой авторадиоприемник и слушайте, слушайте внимательно. А если вы еще не в игре, то срочно туда вступайте. Заходите на сайт Авторадио.ру, изучайте правила и меняйте гудок на гимн наш прекрасный, который сегодня, еще раз повторюсь, может принести вам колоссальный поворот в сторону удачи, счастья.
1: Да проще говоря, исполнить вашу мечту, действительно, ведь третий суперфинал у нас сегодня случится. Ну а по традиции, по хорошей, доброй, авторадийной традиции, мы не просто разыграем и деньги, и, конечно же, исполним чью-то мечту, мы же еще и подарим праздник, ощущение вот этого удовольствия, пригласим звезд, тут будут вживую петь и Люся Чеботина, и Виктория Дайнека, и братья Гаязовы, и Олег Газманов, и певица Мона, так что нас приятно слушать и выгодно,
0: согласись. И еще и смотреть.
1: Кстати, еще и смотреть.
0: Трансляция, все это будет. В общем, ребята, всем желаем удачи, чтобы каждому она сегодня улыбнулась. Я уверен, мы сорвем голоса с криками «Ура!» и радости за одного из вас.
1: Точно произойдет.
0: На этом пойдем-ка гладить себе смокинги.
1: Пора?
0: Пора.
1: А то они там висят с прошлого суперфинала.
0: Просто мятые.
1: Иван Бронебович и Денис Курочки.
0: Всем пока, ребят.
1: Счастливой удачи.
2: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро на Авторадио. Реклама.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
7: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
8: ОСАГО в Альфа-страховании.
9: Вот настоящий порядок.
10: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
6: Красота-то какая! Лепота!
11: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
12: Основание рейтинга всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
13: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на kuper.ru/sps/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
14: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
15: Полиоксидон не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы – немедленно прими. Полиоксидон – он для взрослых и детей. В сезон заботься о себе скорей.
16: Полиоксидон действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, притянул ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках «Фармленд».
17: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
18: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
19: В этом весь Т.
18: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
12: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
5: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
10: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдачу кредита без объяснения причин.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 10 утра.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В МВД рассказали, как мошенники крадут аккаунты в мессенджере. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
1: Мошенники под видом энергосбытовой компании создают в мессенджере закрытую группу и сообщают о якобы перерасчете коммунальных платежей, после чего просят подтвердить данные и крадут аккаунт жертвы. Об этом рассказали в МВД. Мошенники публикуют сообщение в завершении процедуры верификации с просьбой перейти в чат-бот, который запрашивает у жертвы шестизначный код для авторизации в аккаунте мессенджера. Чтобы исключить возможность стать участником незнакомой группы, правоохранители советуют скрывать номер телефона и никнейм для повышения приватности. Также нужно закрыть доступ к фотографиям и видео своего профиля, запретить пользователям ссылаться при переписке сообщений, отключить возможность добавления в неизвестные чаты.
0: Про поручение.
1: Владимир Путин поручил миграционной службе МВД инициировать в правительстве комплексную работу по подготовке трудовых мигрантов к жизни и работе на территории России. Об этом сообщает РИА Новости. Президент уточнил, что речь идет в частности об обучении детей и преподавании им русского языка. По мнению главы государства, без этих процедур организовать нормальный миграционный процесс очень сложно. Путин указал, что этим должна заниматься не только миграционная служба, но и все правительство.
0: Про бензин.
1: Первую неделю допуска к розничной продаже топлива сниженных экологических стандартов оптовая реализация бензина на Петербургской бирже выросла на 69% к августу. Однако уже 7 сентября объем сократились на 11%. Причиной, по данным источника Коммерсанта, стали внеплановые ремонты НПЗ. Подробнее о ситуации на топливном рынке в беседе с Авторадио рассказал эксперт финансового университета при правительстве и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
2: Мы видим, что с одной стороны ситуация улучшается с точки зрения того, что объем потребления бензина снижается. То есть в сентябре у нас всегда меньше уже, чем в августе потребление. Люди возвращаются в города, и в этом плане ситуация лучше, рынок начинает стабилизироваться. Но вот с точки зрения объемов предложения, то есть нефтепереработки, здесь ситуация очень нестабильная. Мы видели, что в августе продавалось, например, там, через биржу то топливо, которое пришло из Индии, танкер был распродан. Также продолжается продажа через биржу Беларусь. Русского топлива, какие-то НПЗ могут опять уходить на ремонты, какие-то возвращаются из ремонтов, и вот Александр Новый говорил, что в конце августа два нефтеперерабатывающих завода вернулись из ремонтов, поэтому колебание объемов продаж через биржу может быть связано именно с неустойчивостью объемов нефтепереработки, то больше, то меньше производим.
1: Добавлю, участники рынка считают данные первых дней сентября мало репрезентативными, отмечая, что годовая динамика остается негативной, а дефицит сохраняется.
0: Про инициативы.
1: Минпросвещение хочет установить нормативы по количеству психологов в образовательных учреждениях. В дошкольных должен быть один специалист на 200 детей, в

0: общеобразовательных школах 1 на 300, в колледжах и техникумах 1 на 500 учащихся. Однако, если предложение министерства вступит в силу, это приведет к нехватке педагогов-психологов. Образовательные организации недосчитаются почти 40 тысяч специалистов, полагают аналитики. Официальный курс доллара 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио. Номер один.

0: сами же понимаете, вчера это уже в прошлом, а сейчас у нас самый лучший день, о чем и поет Григорий Лепс, ведь он знает, что у нас сегодня праздник. Вся страна прильнула к приемникам, настроенным на авторадио. И правильно, ведь сегодня у нас третий суперфинал, день, когда исполняется ваша мечта. Ну, наконец-то, мы добрались до 10 сентября, четверг, сверяемся. Гимн авторадио вместо гудков в мобильном, мечта на нашем сайте. Вы отложили все свои суперважные дела, и вы готовы. Ну и я, Олеся Соболева, тоже готова делать вас богаче.
1: Много денег на авторадио. Супер игра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: А помните, с чего мы начинали? Было 5 миллионов рублей в призовом фонде на старте. 5 заветных желаний. Все это потихонечку становится вашим. Две мечты мы с таким фейерверком, с такой радостью исполнили. Продолжаем поздравлять Веру Лаврикову из Москвы, нашу первую победительницу. Мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. И авторадио ей в этом помогло. Евгений Крицкий мечтал о миллионе рублей, улетел миллион в Санкт-Петербург. Поздравляем! Ну и сегодня мы узнаем имя нашего

0: третьего счастливчика. И с нами наш генеральный партнер Озон Банк. И вместе мы играем на деньги и исполняем ваши мечты. А вы мечтаете о разном. Кто-то о своей ферме по выращиванию осетра и форели. Кто-то поплавает с большими белыми акулами. А кто и о Кадиллаке, как у Элвиса Пресли. Ух, как интересно. Что же сегодня выберет наша авторадиорулетка? Какую мечту мы исполним? Узнаем обязательно вечером в 17:00 по московскому времени начало, так что присоединяйтесь, у вас осталось несколько часов, чтобы впрыгнуть в последний вагон и попытать счастье. Давайте прямо сейчас мы 13 тысяч рублей из банка кому-то вручим, а вот кому узнаем у нашей авторадиорулетки. 0123, последние цифры телефона, префикс 913. Зовут нашу счастливицу Татьяна. Живет она в Красноярском крае. Мечтает купить сыну новую машину Cherry Tiggo 7 Pro Max. Классная, конкретная, четкая мечта. Сын, наверное, в шоке будет, когда она исполнится. Да и мы тоже. Ну а пока давайте, Татьяна, сыграем на деньги. Позвоним в Красноярский край. Гимн авторадио. Мы ждем только его. Гудки? Нет. Голосовой помощник? Нет. Автоответчик? Не годится. Есть первые 3000 у Татьяны из Красноярского края. Алло. Здравствуйте. Татьяна, это авторадио звонит. Игра «Много денег», счастливый сезон, вы в прямом эфире.
1: Я так знала.
0: Ну и правильно же, чутье не подводит вас.
1: Да, конечно, подвело, вот понимаете, как еще это? Пришла домой, думаю, надо включить радио.
0: И что вы
1: включила?
0: Вы где были, Татьяна, рассказывайте. Откуда пришли?
1: Да, с работы домой пришла на обед, думаю, надо включить радио.
0: Ну, чуть-чуть не хватило, да?
1: Блин.
0: Татьяна, а у нас в 17:00 по Москве третий суперфинал. Вы сейчас включите радио и больше не выключаете.
1: Конечно.
0: Хорошо?
1: Хорошо.
0: То есть песню вы не назовете, которая только что была в эфире?
1: Нет, не назову, к сожалению.
0: Тогда давайте говорить о вашей мечте, о приятном, о машине. Сыну будете ее дарить, да, если выиграете?
1: Ой, очень хочу, очень.
0: А он знает, кстати, о вашей мечте? Или это сюрприз?
1: Нет, это сюрприз.
0: Тогда это вдвойне ответственно для нас, вот в том числе, потому что если сегодня рулетка выберет ваш номер, вашу мечту мы исполним, но это будет праздник праздников и для вас, и для всей вашей семьи.
1: Вообще.
0: Я вам этого искренне желаю. Татьяна, ну, начало положено, согласитесь. Мы вам позвонили, это добрый знак. Это 3000 рублей за гимн авторадио. Они ваши, я вас этим поздравляю. А генеральный партнер игры Озонбанк выигрыш удваивает 6000 рублей. Вы совсем скоро получите на вашу карту Озонбанка. Вот так вот. Где-то вот ходили-ходили, пришли на обед. И 6000 рублей за гимн авторадио. Не волшебники ли мы? Нет, мы просто ваши любимые радиостанции. Давайте продолжать наш счастливый сезон. Запускаем авторадиорулетку. С этой секунды в банке 15000 рублей. Мы стали еще ближе к третьему суперфиналу. В 17:00 по Москве начнется самый настоящий праздник. Конечно же, с нашими любимыми артистами. Но куда же мы без них? Мы любим их, они нас и вас. Люся Чеботина будет исполнять свои хиты. Виктория Дайнеко, Мона Гаязов с Бразерс, Олег Газманов и многие-многие другие. Присоединяйтесь, у вас все возможности. На сайте авторадио.ру все-все-все подробности. Заходите, будет вам исполнение мечты. Между прочим, 5 желаний у нас в этом счастливом сезоне по количеству суперфиналов, а под Новый год у нас и вовсе 6-й суперфинал, в котором генеральный партнер игры Озонбанк исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты. Поможет специальный мечтобот на сайте авторадио.ру. Желаю удачи!
2: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио!

0: Реклама.
1: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
2: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40.
7: Магазин «Дверной». Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронные документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском». ДЦ «Спутник», улица Откарская, дом 66, корпус 2.
8: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
9: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
10: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
11: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
12: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
13: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
14: В синем.
13: А тебе, Сереж?
15: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
13: Те, что с гусем.
15: Так они все с гусем.
13: Так я все и возьму.
16: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
17: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
18: Нужна вентиляция? В «Полипрофиле» расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. «Полипрофиль». 45-45-46.
19: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодожены

0: номер люкс-подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46, 79, 71. Акция действует до 31 декабря 2026 года.
1: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
2: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
3: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи.
4: 6+.
5: Телеканал «Домашний» и приглашает на грандиозное событие осени.
6: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
5: Новый сезон мелодрам.
7: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
5: Скажи счастью «да».
8: Ты выйдешь за меня замуж?
7: Да.
5: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
9: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
10: Радиоканал «Авторадио Саратов».
11: Без возрастных ограничений.
12: Выборы 2026.
13: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
10: Радиоканал «Авторадио».
11: Без возрастных ограничений.
14: Музыка

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Литва пока не планирует запрещать автобусные рейсы в Россию и Белоруссию. Об этом заявил министр транспорта страны Юрис Томинскас. По его словам, власти продолжают оценивать ситуацию, но не намерены принимать резких решений. Ранее присоединиться к ограничениям Латвии предложил депутат литовского сейма Арвидас Ануш Аускас. В соседней Латвии с 2027 года хотят полностью прекратить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию, включая транзитные рейсы. Сейчас в Литве действует 29 разрешений на международные автобусные маршруты в эти страны или через территорию республики. Продажи новых автомобилей класса люкс в России растут 8 месяц подряд. По данным Автостата, с января по август россияне приобрели 500 таких машин, почти на 12% больше, чем годом ранее. Только в августе продали 56 люксовых автомобилей. Лидером среди марок стал Lamborghini, 21 машина, Bentley и Rolls-Royce разошлись тиражом по 13 автомобилей. Главное преимущество цифрового рубля для обычных пользователей – отсутствие комиссии за переводы другим людям. Об этом пишет газета «Ру» со ссылкой на экспертов рынка. Бесплатно можно и пополнять цифровой кошелек со своего банковского счета – до 300 тысяч рублей в месяц. Еще один плюс – кошелек не привязан к конкретному банку. Доступ к нему можно получить через приложения разных банков, подключенных к платформе Центробанка. При этом переход на цифровые рубли остается добровольным, однако процентов на остаток и кэшбэка по такому кошельку не предусмотрено. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
3: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
4: Зеленый Артнео. Для суставов отмена. В нем коллаген с мусвели. Артнео, окей.
5: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
6: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 9543. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Хоромах своих. Аз есть царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании – это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
9: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу.

0: Свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые заберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
5: Авторадио.

0: Давайте по порядку. Я Олеся Соболева, вы счастливые слушатели Авторадио, и вместе мы несемся к третьему суперфиналу. Сегодня узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту и исполним. Ну а прямо сейчас хочется сыграть на деньги. Эту песню «Градусов» меняем на 15 тысяч рублей.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вот так мы придумали. С нами наш генеральный партнер Озон Банк. Заодно со всеми нашими делами и планами. А у нас там они далеко идущие. Между прочим, сделать вас богаче в призовом фонде 5 миллионов рублей и исполнить ваши мечты. 5 заветных желаний, 2 из которых уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 300 000 рублей. Авторадио исполнило это желание. Евгений Криский из Санкт-Петербурга мечтала о 1 000 000 рублей. И все случилось. Спасибо. Радио номер 1 в России. А что дальше? А дальше третий суперфинал. Сегодня вечером узнаем имя нашего третьего победителя. В 17:00 по московскому времени мы начинаем наш грандиозный праздник, в котором, кстати, примут участие и наши любимые артисты Люся Чеботина, Виктория Дайнека, Мона Гаязов с Бразерс, Олег Газманов и многие-многие другие. И вы присоединяйтесь к этому роскошеству. Меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Вы еще успеваете. Делитесь мечтой на нашем сайте. Ни в чем себе не отказывайте. Хотите слетать на Маврикии и поплавать с китами? Так пишите. Хотите 500 овец? Ну, будет вам отара. Неделю провести на необитаемом тропическом острове без связи. Все ваши желания будут исполнены при условии, что вы все сделали правильно. И наша авторадио-рулетка выбрала ваш номер в суперфинале. Сегодня вечером, кстати, нужно прильнуть к своим приемникам, и чтобы вас никто не отвлекал. Да что уж вечером. Вообще, прямо сейчас делайте громче, потому что пока мы движемся к исполнению мечты, мы на деньги играем. У нас в банке 15 тысяч рублей. Легко их сделаем вашими. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удвоит. То есть 30 тысяч рублей. Кому? Узнаем у авторадио рулетки. 0374, последние цифры, префикс 918, зовут игрока Роман, живет он в Ростовской области и мечтает съездить за границу на отдых. В скобочках пишет: загранник уже есть, ну полдела сделано. Осталось вашу мечту осуществить, но хотелось бы конкретнее, что это такое за граница, какая это страна? Ну давайте позвоним в Ростовскую область Роману и все у него спросим. Гимн Авторадио. Ничего не меняется из сезона в сезон. Все начинается с гимна Авторадио. Алло, Роман.
2: Алло.
0: Здравствуйте, Роман. Это Авторадио. Игра «Много денег». Счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Алло.
0: Роман, это вы?
2: Говори.
0: Или это опять бездушная машина? Я никак не могу вас вычислить. Человек — это живой или искусственный интеллект? Роман. Роман Николаевич, это вы?
2: Да? Алло.
0: Алло, Роман.
2: Алло.
0: Поговорите со мной, вы меня слышите?
2: Алло.
0: Вот так можно человека, кстати, и с ума свести. Это я сейчас о себе. Мне вот после таких разговоров всегда хочется в санаторий отправиться. Роман, последняя попытка, и я завершаю этот разговор. Роман Николаевич Полянский из Ростовской области, это вы?
2: Алло?
0: Все, я вызываю медбратьев. Ну вот я о чем и говорю. Эти искусственные помощники только мешают на самом деле исполнять ваши мечты. Роман Николаевич, Авторадио вам звонило, хотела денег отдать, 15 тысяч рублей. Но мы вам отдаем 3 тысячи за гимн Авторадио. Вся страна его слышала. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает, то есть 6 тысяч рублей вы получаете, скоро получите на вашу карту «Озонбанка». Ну а ваша мечта съездить за границу для нас по-прежнему важна. Она остается в игре, как и ваш номер, как и вы весь сам. Искусственный интеллект, надеюсь, нам в будущем не помешает. Будьте, пожалуйста, внимательнее, ждите звонка, проверьте свою связь, свой телефон, зарядите все свои гаджеты, все свои приемники, смотрите нас вообще из каждого утюга. Мы продолжаем наш счастливый сезон. С этой секунды в банке 17 тысяч рублей. Обязательно мы их сделаем вашими. Мы найдем человека, которому нужны деньги и который слушает внимательно эфир. А еще и смотрит. Ведь сегодня у нас самый настоящий праздник. Третий суперфинал. Так что смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу и не забывайте подписываться, чтобы следить за классным контентом. Посмотреть есть на что. У нас 5 суперфиналов. В счастливом сезоне сегодня третий, а под Новый год будет шестой. Вот как классно получается, да? В шестом суперфинале генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту, а удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте и выигрывайте.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
1: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
0: Но мне надо быстро и с доставкой.
1: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
0: Поехали.
1: Маршрут построен.
2: Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Экспертная консультация врача-косметолога в «Бьюти Лаунж». 60 минут, 3000 рублей. В день процедуры консультация бесплатна. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
6: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
10: «Стройдомсервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
11: «Любовь Успенская». Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
12: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. 7. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
13: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
14: Память, застывшая в камне,

0: Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца, компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Скажи счастью «да».
4: Ты выйдешь за меня замуж?
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов».
5: Без возрастных ограничений.
1: Выборы 2026.
6: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
7: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама.
1: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
2: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация «Стандарт» и включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
4: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
5: Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
6: Сервис 5 звезд – это когда все под контролем. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на free.fitauto.ru.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
9: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 12 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Медведев заявил об отсутствии необходимости в мобилизации. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Дмитрий Медведев опроверг сообщение о скорой мобилизации в России. По словам зампреда Совета Безопасности, слух о мобилизации в стране – это лживая провокация Киева. Медведев отметил, что потребности российских войск полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, которые, по его словам, являются истинными патриотами страны. Медведев подчеркнул, что Украина пытается использовать предвыборный период, чтобы ослабить Россию изнутри и помешать стране достичь целей в конфликте.
4: Про мигрантов.
3: В Саратове ловили мигрантов-уклонистов. Как пишет «Взгляд.Инфо», прошел очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, которые получили гражданство Российской Федерации, но уклонялись от постановки на воинский учет. Военные следователи, работники областного военкомата и инспекторы ДПС развернули мобильный штаб у моста Саратов-Энгельс. Во время рейда проверили свыше 110 автолюбителей. Среди них выявили около двух десятков бывших мигрантов, получивших гражданство, но уклоняющихся от исполнения воинского долга. Всем им выдали повестки в военкомат.
4: Про транспорт.
3: В Саратове из-за коммунальных работ временно сократили автобусный маршрут. Как пишет РБК, из-за работ на теплосетях маршрут номер 90А следует только до остановки перинатальный центр в заводском районе. Это роддом номер 2 на улице Брянской. Такое ограничение будет действовать до окончания ремонта, сроки которого не называются.
4: Про школу.
3: Геннадий Онищенко призвал учителей не проводить контрольные работы по четвергам, поскольку работоспособность ребенка в этот день резко снижается. Академик РАН отметил, что он исходит из научно обоснованных данных, согласно которым у детей есть определенный недельный биоритм. Пик активности работоспособности ребенка обычно приходится на период с понедельника по среду.
4: Про такси.
3: В России планируют увеличить число автомобилей такси, оборудованных детскими креслами. Об этом сообщили в Минтрансе. Ведомство также намерено привлекать и обучать больше водителей для перевозки семей с детьми. Кроме того, ранее предлагалось дать пассажирам возможность заказать машину заранее с нужным количеством детских кресел, если поездка запланирована с двумя или несколькими детьми.
4: Про футбол.
3: Саратовский футбольный клуб «Сокол» проиграл в кубковом матче. Вчера в рамках четвертого раунда Кубка страны бело-синие принимали «Ленинградец». Основное время закончилось в ничью 1-1. В серии пенальти точнее был «Ленинградец» 6-5. Следующий матч «Сокол» проведет в рамках чемпионата страны. Игра пройдет 13 сентября в Астрахани. Соперником будет местный «Волгарь». Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек.
4: Про погоду.
3: В центральной части Саратова сейчас плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, сегодня будет переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем до 19 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Радиоканал Авторадио.
0: Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Номер один в России.

нас с вами очередной день, который обмену и возврату не подлежит. Неповторимый четверг. Мы ловим каждую его минуту. И все это под звуки любимого авторадио. Делайте громче, не стесняйтесь. Вообще, показывайте себя этому миру. Какие вы красивые. Меня зовут Олеся Соболева. Желаю вам отличного дня.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл.

0: Трикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
0: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
2: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
3: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карты» клиентских правил.
0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
5: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-770-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ру. 18+.
6: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
7: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
8: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
9: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию. Актив 2026 года выпуска.
10: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ-профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов. 37-50-50.
11: Мам, а в Медгард мы и папу запишем?
12: Конечно. Это же многопрофильная клиника для взрослых и детей. Там более 50 специалистов.
11: Ого, а если я разболеюсь?
12: Приедут к нам домой. А все результаты и назначения я сразу вижу в своем телефоне в личном кабинете приложения.
13: Медгард. Комфорт и спокойствие для вашей семьи. Энгельс, полиграфическая, 85Б.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Ламинат Эггер, 32 класс, 8 мм. Дума Терра Медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
16: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
17: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
18: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
19: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами. Просторные гостиные. Зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. Баньки на Шумейке. Бронирование по телефону 25 11 33.
20: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
21: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
20: Новый сезон мелодрам.
22: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
20: Скажи счастью «да».
23: Ты выйдешь за меня замуж?
22: Да.
20: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
24: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
25: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
26: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
25: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
27: Мой сын никуда не поедет от меня.
25: На телеканале «Ю».
28: Для зрителей старше 16 лет.
29: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
30: Музыка

0: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России создают аналитический центр для контроля ситуации в сфере миграции. Как сообщили в МВД, он будет использовать искусственный интеллект, в том числе для мониторинга СМИ и социальных сетей, выявления каналов незаконной миграции и связанных с ней преступлений. Также система сможет анализировать влияние миграционных процессов на рынок труда и социально-экономическую ситуацию. Полноценно новый центр должен работать в следующем году. Продавцы Wildberries и Озон все чаще отказываются от хранения товаров на складах маркетплейсов. Как пишет Коммерсант, к концу августа собственные склады использовали более 97% продавцов Wildberries и 73% селлеров Озон. За два месяца эти показатели заметно выросли. Эксперты связывают тенденцию в том числе с атаками беспилотников на логистические объекты и опасениями продавцов за сохранность товара. При такой схеме селлер сам хранит и собирает заказ, а затем передает его маркетплейсу для доставки покупателю. Температура в Москве еще несколько дней будет выше климатической нормы. Как сообщили в гидрометцентре, сегодня среднесуточные значения превысят обычные для этого времени года на 4-5 градусов, а завтра и в субботу примерно на 2 градуса. Сегодня в столице ожидается до плюс 26-28 градусов и без осадков. В пятницу станет прохладнее, около 17-19 градусов. Возможен кратковременный дождь. Примерно такая же температура сохранится и в субботу. Заморозков в ближайшие дни синоптики не прогнозируют. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: Конечно, можем.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем? Подключить бесплатно к дебетовой карте? И кэшбэк 5% можем? Оформите дебетовую карту ВВ-банка и подключайте ВВ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВВ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
4: Маша, внучка писала?
5: Велозабег предлагает в парке.
4: Реванш за гонки на сапах.
5: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
6: Аппарат Almag Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие болей и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almag Plus, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
10: В этом весь ты.
9: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС-3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
11: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную, бесщеточную болгарку Интерскол. Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Вот это вещь. Болгарки Интерскол от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах. 5 лет гарантии при регистрации покупки, сервисная поддержка по всей стране. Интерскол работает так, что хочется еще.
7: ООО «Кайлэ Стрит». ОГРН 11-677-4678-0761. Город Москва.
12: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
14: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов. Быстрое одобрение.
15: Берем кредиты.
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм», «Специальные» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: С бесплатной картой «Озонбанка» выгодно с любой стороны. Расплачивайтесь ей в любимых магазинах, кафе или онлайн, а затем забирайте миллионы товаров за 1 рубль на «Озон».
18: «Озонбанк». Открытие и обслуживание карты бесплатно. Товары за рубль можно приобрести при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о программе лояльности и иных условиях на озон.ру/финтех/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
19: Если у вас

0: другая, другая проблема – геморрой. На помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Смотрас, смотва, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб, смотри каждый день.
2: Реклама. Рекламодатель ООО «ФП». ОГРН 112-77-47-03 18-40. 18+.
3: Ой, Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
4: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
2: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского дицентра 51-22-51.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
9: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
11: Айна-парк!
10: Потрясающие семейные выходные?
11: Айна-парк!
10: Яркие каникулы?
11: Айна-парк!
10: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
12: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
13: Тау-галерея, первый этаж.
14: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 145,90.
15: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
16: Привет, водитель. Скажи, в салоне есть пассажиры? Они выглядят опасными. Как думаешь, они способны на убийство? Если не пристегнуты, значит способны. При аварии они, скорее всего, превратятся в несколько тонн свободно летящих по салону. Пристегивайтесь. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
17: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: ОМК АЗ-68.
19: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8-845-2-77-400.
20: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8-800-222-5900.
0: Реклама на Авторадио.
21: 39-36-36.
0: Музыка

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Опять назад пустым ехать? Забудь! Есть в Азии Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам. Машина до 40 балет.
4: А что с оплатой?
3: До 75% после загрузки.
5: «Вози Озон». Регистрируйтесь. Заказы есть для всех.

0: Доступны для всех заказов. Услуги на сайте vizit.com.ru/18+.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026-16+.
3: Мама, дочь и сын против нового соседа.
4: Ты что, реально собрался здесь жить?
5: Вас выживать.
3: Кто из них не жилец в квартире?
5: Да вы все равно съедете.
3: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
6: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк. И получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».

0: Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
1: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
2: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
1: Новый сезон мелодрам.
3: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Но... А ты уверена, что ты вообще его получишь?
1: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
4: Ты выйдешь за меня замуж?
1: Скажи счастью «да».
3: Да.
1: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице
0: полдень. Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ЕС заявили о провале плана по отказу от российских энергоресурсов. Об этом подробнее через несколько секунд.
0: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
0: Про главное.
2: Запущенный Евросоюзом после начала СВО многомиллиардный план по отказу от российских энергоресурсов спустя 4 года не оправдал ожиданий и не обеспечил ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии. Об этом сообщила Европейская счетная палата в своем докладе. Аудиторы отмечают, что страны ЕС выделили всего 54 миллиарда евро из 300 необходимых, предоставленных в рамках Фонда регионального развития для плана. При этом по итогам августа стоимость газа в Европе достигла максимального уровня с конца 2022 года, составив 744 доллара за 1000 кубических метров. Рост цены связан с рекордно низким уровнем запасов в европейских хранилищах, а также продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил накануне, что даже при максимальных темпах закачки ЕС не успеет наполнить газовые хранилища до зимы. По его словам, европейцы должны искать более дешевые источники энергообеспечения. Таким газом давно мог бы стать российский трубный и сжиженный газ. При этом Совет ЕС утвердил полный запрет на закупку российского СПГ с 1 января 2027 года, а трубопроводного с 30 сентября 2027 года.
0: Про налоги.
2: Трудовые мигранты в России будут обязаны платить налог за каждого неработающего члена семьи с 1 января будущего года. Об этом сообщил начальник миграционной службы МВД Андрей Кикоть. Такая мера вводится для ограничения нахождения в стране неработающих членов семьи мигрантов, пишет российская газета. Между тем, успехи в снижении их числа в России уже есть. Оттока в 20% удалось достичь благодаря выставленным правительством критериям при зачислении в школы детей членов семьи мигрантов.
0: Про образование.
2: С 1 сентября ученики 8-9 классов перешли на новые учебники истории. Об этом РИА Новости сообщил эксперт Минпросвещения Максим Костенко. По его словам, в новых учебниках события в России 17-19 веков рассматриваются в контексте глобальных мировых процессов. Новый курс всеобщей истории охватывает более широкую географию изучаемых событий. В нем более широко представлены по истории стран Азии и Африки. Костенко добавил, что в курсе истории России школьники изучают эпохи Петра I и Екатерины II, времена Александра I, великие реформы 60-70-х годов XIX века. Каждый параграф снабжен темами для исследований проектов, а также системой заданий. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 99 рублей 25 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Что у нас на выходных?
5: Велозабег в парке.
4: Я готов.
5: И я могу.
6: Аппарат Almac Plus дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Almac Plus. Потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только в

0: Забираю вас с собой в это увлекательное путешествие под звуки хита в исполнении «Бурито». Эту песню, кстати, прямо сейчас мы возьмем, да и поменяем на деньги. Да можем себе позволить. У нас счастливый сезон, фирменные суперигры, много денег. Мы шагаем по стране, каждый город участвует, в каждый город большущий привет. Олеся Соболева у микрофона. Надеюсь, вы готовы к исполнению своей мечты.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Представляете, еще 53 тысячи рублей и 3 миллиона из 5 стартовых будут вашими. И положим мы в банк вашу мечту. Все это случится сегодня в 17.00 по московскому времени. Начало нашего праздничного марафона, нашего третьего суперфинала. Мы наконец-то добрались до этого четверга, до этого дня, до 10 сентября. И вместе с нами наш генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы делаем наши деньги вашими и исполняем ваши заветные мечты. Кстати, два желания уже стали реальностью. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть автокредит на 1 миллион 300 тысяч рублей. И Авторадио исполнило ее мечту. Второй победитель, Евгений Крицкий из Санкт-Петербурга, мечтал о 1 миллионе рублей. Сделано. Миллионер у нас теперь проживает в северной столице. Какой же город победит сегодня? Так хочется узнать имя этого счастливчика. Да все обязательно будет. Самое главное, вы проверьте себя, проверьте вашу готовность. Вместо гудков в мобильном должен быть гимн Авторадио. Ваша мечта должна быть на нашем сайте. А вы тут о таком мечтаете? Кто о полете на воздушном шаре? Кто об открытии цеха упаковки металла? А кто и устроит свадьбу мечты? Авторадио все может. Самое главное – верить. Самое главное – участвовать и делать громче любимую радиостанцию. Пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, у нас же деньги есть. У нас 17 тысяч рублей в банке. Прямо сейчас хочется их сделать вашими, а генеральный партнер игры Озонбанк удвоит выигрыш. Так что останавливаю авторадио-рулетку. 4620. Последние цифры номера нашего игрока. 918 префикс. Зовут Людмила, нашу счастливицу. Живет она в Краснодарском крае. Очень хочет хотя бы на неделю уехать на отдых с мужем и дочкой. Давно не получается всем вместе выбраться. Нам что, позвонить вашему начальнику, взять отпуск и отправить вас туда, куда вы хотите? Ну, так и будет обязательно. Надеюсь, что сегодня вечером авторадио-рулетка выберет ваш номер снова. Такое тоже возможно. Пока 17 тысяч рублей в розыгрыше. Звоним в Краснодарский край. Ждем гимн авторадио. 3000 рублей сразу, как услышим. Ну и, конечно же, бодрое алло. Название песни или имя исполнителя. Людмила, берите трубку. Авторадио звонит. Хотим сделать вас богаче. Алло. Алло.
2: Абонент сейчас не может ответить на ваш звонок. Эх. Его телефон занят.
0: Чем же он там занят?
2: Перезвонить позднее.
0: Мы перезвоним, конечно. Мы же предупреждали 10 сентября. Обводите красным в своем календаре. Освобождайте этот день от того, что может вас отвлечь. Ну, звонит же авторадио. Ну, не каждый же

0: день, а? Эх, Людмила, Людмила, но мы не будем отчаиваться, мы будем верить, мы будем ждать звонка Авторадио снова. 3000 рублей за гимн наш вы получаете. Генеральный партнер игры «Озонбанк» выигрыш удваивает, и теперь он составляет 6000 рублей, которые вы совсем скоро получите на вашу карту «Озонбанка». Людмила, поздравляю вас, надеюсь, что мы в следующий раз вам позвоним, и вы уже не будете так заняты, и ничто вас не отвлечет от исполнения мечты. Уедете на отдых со своими любимыми, да на целую неделю, туда, куда хотите, потому что авторадио слушаете. Давайте запустим нашу авторадио-рулетку. 19 тысяч рублей с этой секунды в банке. Стали мы еще на шаг ближе к нашему третьему суперфиналу. Кстати, ожидается самый настоящий праздник с нашими любимыми артистами Люси Чеботина, Виктория Дайнека, Гаязов с Бразерс, Мона, Олег Газманов и многие-многие другие. Присоединяйтесь, остается несколько часов. Запрыгивайте в последний вагон на этот аттракцион щедрости. На сайте Авторадио.ру подробнейшая инструкция. Ну и, конечно же, присоединяйтесь к этому празднику. Смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу и не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. Напомню, у нас 5 суперфиналов в счастливом сезоне, 5 ваших желаний, а под Новый год сбудется 6-е. Потому что будет 6-й суперфинал, где генеральный партнер игры «Озонбанк» исполнит еще одну мечту. А удвоит шансы на выигрыш мечты поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.ру. Играйте, мечтайте, желаю удачи.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Юбилейная акция в кровельном центре «Барко». Нам 25 лет, вам 25% скидки на профлист, черепицу, сайдинг. «Барко». Качество. Наш профиль. 754-100. Акция действует до конца сентября 2026 года. Подробности уточните по телефону и на сайте.
1: Получите электронную подпись в УЦ «Такском» со скидкой 50%. У «Такском» есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. «Такском», ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
2: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОКРМ 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
3: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – будь элегантным.
4: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «Элвис-Каюм Неофета».
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Хочу машину поменять, но столько морозки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
7: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
10: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
11: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 5707-56.
12: Приложение ограничено. Подробности по телефону 5707-56. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
13: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
14: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. «Аладдин 64». Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова, 16. Звоните 777-809.
15: ИП «Домай» Правиль Фаязович. УГНП 323-645-700-095-598.
16: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
17: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
18: Выборы 2026.
19: Холодные батареи, ржавая вода, завышенные квитанции – это ежегодная реальность для многих саратовцев. Коммунальщики должны отвечать за качество, а тарифы быть под контролем. ЛДПР наведет порядок в ЖКХ. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать. Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемны. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
17: Радиоканал «Авторадио».
18: Без возрастных ограничений.
0: Музыка.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Маркетплейсы смогут автоматически проверять, имеет ли продавец право использовать тот или

сокращениях или снижении зарплаты. Работодатели могут просто требовать от одного сотрудника большего объема работы за те же деньги. Более востребованными, по мнению экспертов, останутся специалисты, которые умеют анализировать, принимать решения и проверять результаты работы искусственного интеллекта. Московскому центральному кольцу сегодня исполняется 10 лет. Пассажирское движение по нему запустили 10 сентября 2016-го. А до конца этого года на МЦК станет больше поездов с автопилотом. Как сообщили в РЖД, системами беспилотного управления оснастят еще 10 ласточек. Автоматика сама ведет поезд, оценивает ситуацию с помощью нейросетей и принимает необходимые решения. При этом машинист по-прежнему находится в кабине для контроля, открытия и закрытия дверей во время посадки и высадки пассажиров. Первая такая ласточка курсирует по МЦК уже 2 года, и за это время прошла около 200 тысяч километров или больше, чем 3500 кругов по кольцу. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса. Авторадио.

0: Выбирайте Wildberries.
1: Работайте на складе, подбирайте удобные смены и начинайте зарабатывать. Получайте до 12 тысяч рублей в день без учета акций и бонусов. Участвуйте в ежедневных акциях и получайте дополнительное вознаграждение. Скачивайте WebJob.
2: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
5: Троих.
6: Четверых.
7: Пятерых не хотите?
8: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
9: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
10: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
11: Олексидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы немедленно.

0: Диснейленд.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
3: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
4: Проверки авто проводятся с выборочным подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: Сбербанк. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». И Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена. Все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
2: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито. Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на авито.ру. 12+.
8: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
9: Авторадио.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Энгельс, Нестерова, 100.
3: Центр амбулаторной хирургии лечебно-диагностического центра «Медэксперт». Экспертное удаление родинок, папиллом и других новообразований кожи. С помощью аппарата «Сургитрон» процедура удаления пройдет безболезненно и не оставит следов присутствия несовершенств на коже. Быстро, без рубцов и шрамов. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе 8-845-3-56-48-08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: «Стройдомсервис-64» поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис-64». Телефон в Саратове 77

0: 21-21.
1: Сегодня многие говорят о стабильности, но стабильность – это не просто слова. Это когда ты точно знаешь, на что можешь рассчитывать. Поэтому я выбрал службу по контракту.
2: Военнослужащие по контракту получают денежное довольствие от 210 тысяч рублей в месяц. Годовой доход – свыше 5 миллионов рублей. При заключении контракта в Саратовской области единовременная выплата до 2 миллионов 600 тысяч рублей. Также предусмотрены меры поддержки. Служи по контракту. Телефон в Саратове 117 или 38-19-20.
3: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
4: Акции действуют до конца года.
5: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
6: Весна – время красок. В полипрофиле новые нестандартные цвета и покрытие металла. Будь ярче, будь заметнее. Выбери полипрофиль. Звони 45 45 46.
7: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74 44 54.
8: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Нужны двери? Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
10: Улицы ждали.
11: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
12: Выгодно. По-честному. В магазинах «Победа». Чай черный цейлонский «Веллингтон». 100 пакетиков. 249,90.
13: Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
14: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
15: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
16: В синем.
15: А тебе, Сереж?
17: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
15: Те, что с гусем.
17: Так они все с гусем.
15: Так я все и возьму.
18: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
19: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
7: Реклама.

0: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов АСЕ. Партнер, на которого можно положиться. ООО «АСЕ-агент». УКРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте asemdefisagent.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
1: Опять назад пустым ехать?
2: Забудь! Есть в АЗИ Озон. Перевозки грузов между точками Озон. Маршрут строишь сам, машину до 40 палет.
1: А что с оплатой?
2: До 75% после загрузки.
0: В АЗИ Озон. Регистрируйтесь. Заказы есть для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.ozon.ru. 18+.
3: Беспроцентный лимит на все. Можем?
4: Конечно.
3: Подключить бесплатно к дебетовой карте.

0: и подключайте ВБ. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ Банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оцените свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк 3% в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ Банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Зеленый Арнео. Для суставов отмена. В нем коллаген смазнелит.
2: Арнео, окей. Артнео помогает поддерживать здоровье суставов и позвоночника. Зеленый Артнео. Спрашивайте в аптеках Вита. Биологическая активная добавка не является лекарственным средством.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи. Другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
4: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
5: Категория 16+.
6: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 14 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. Вначале о главном. Россияне смогут проголосовать на выборах дома. Подробности далее.
4: Про главное.
3: Стартовал прием заявлений о голосовании на дому. Центр избирком сообщает, что если по состоянию здоровья, инвалидности или иным уважительным причинам гражданин не может прийти на избирательный участок, он

0: сможет проголосовать, не выходя из дома. Подать заявление в свою участковую избирательную комиссию можно лично, через родственников, по телефону или через портал госуслуги. Члены комиссии приедут домой с переносным ящиком в один из дней голосования.
1: Про здоровье.
0: После атаки беспилотников на Саратовскую область 8 сентября в больницах остаются 3 человека. Как пишет «Взгляд.Инфо», об этом рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер. Налет беспилотников на жилой сектор в Саратове произошел 8 сентября. По словам главы региона, пострадали 10 человек, в том числе 3 детей.
1: Про город.
0: Обновленный участок ботанического сада открылся в Саратове. Об этом появилась информация в канале «Володин Саратов». С сегодняшнего дня для посетителей вход на второй участок ботсада доступен в составе экскурсионной группы по предварительной записи. Бесплатные экскурсии проводятся по средам и четвергам с 10 до 16 часов. Записаться на них можно по телефонам 55 94 13 и 21 05 15.
1: Про кредиты.
0: Жителям Саратовской области стоит чаще отказывать в кредитах. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отрицательных ответов на заявки по розничным займам в августе в регионе составила 78%. Это на 1,3% пункта больше, чем месяцем ранее. Средний показатель по России примерно такой же. То есть отказывать в кредитах стали чаще по всей стране.
1: Про хоккей.
0: Саратовский «Кристалл» одержал вторую подряд домашнюю победу на старте сезона. Как пишет РБК, в Саратове был повержен самарский ЦСКА ВВС. Счет встречи 3-2. В следующем туре саратовские хоккеисты принимают «Нефтяник» из Альметьевска. Игра состоится уже завтра, 11 сентября. Начало в 18:30.
1: Про выставки.
0: Фотоавангард 1920-30-х годов Александр Родченко и его современники. Так называется выставка, которая открывается сегодня в Радищевском музее. Она проходит в рамках Международного кинофестиваля документальной мелодрамы «Саратовские страдания». В экспозиции представлены работы того периода, когда фотография превратилась в самостоятельное искусство и повлияла на всю советскую культуру, в том числе на кинематограф. Открытие сегодня в 16:30 в здании биржи на улице Радищева, 41. Вход на открытие свободный. В другие дни по билетам. Возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до 20 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. «Авторадио». Номер один в России.

Зачем, для чего, почему так много вопросов? И на все мы точно найдем ответы. В поисках смыслов едем в компании Авторадио, так что делайте громче. Первое автомобильное радио страны и в каждый город, ну, без исключения, летит большой привет. Олеся Соболева у микрофона, между прочим, готова составить компанию в любом вашем деле. Ну, а почему бы и нет? Мне несложно, вам приятно.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой, и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно, вне озон, на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
0: Реклама.
4: Только в июне остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗНК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
5: Сбой цикла, акне, планирование беременности, бесплодие. В Медгард Энгельс мы знаем.

0: главное. Женский организм требует комплексного подхода. Мы создали единый путь от подросткового возраста до менопаузы. Один запрос, нужная команда специалистов и понятный план действий.
1: Центр женского здоровья клиники Медгард. Телефон в Энгельсе 999-868.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Тук-тук-тук. Слышите? Это обновлено еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Домленда.
4: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752.
5: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
8: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
9: ООО «Элвис Крем» – не офета.
10: 70% нашей страны атакованы варикозом.
11: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
12: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
13: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
15: ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
16: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
17: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космо-пицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космо-пицца. 715555.
18: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие.
19: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
18: Новый сезон мелодрам.
20: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
18: Скажи счастью «да».
21: Выйдешь за меня замуж?
20: Да.
18: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем».
22: 16+.
23: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк Русский стандарт».
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
25: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не имеется публичной оферты. ОГРН 102-773-921-0630.
26: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
23: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25.
27: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
28: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России начали принимать заявления на голосование на дому на сентябрьских выборах. Как сообщили в Центризбиркоме, такая возможность есть у тех, кто не может прийти на участок по состоянию здоровья, из-за ухода за тяжелобольным или по другой уважительной причине. Заявление можно оформить через госуслуги или обратиться в участковую комиссию. Лично, по телефону, либо через другого человека. Для выборов в Госдуму обращение принимают до 2 часов дня 20 сентября. Само голосование пройдет с 18 по 20 сентября. В этом году по всей стране запланировано более 2000 избирательных кампаний. Россияне стали чаще выбирать Абхазию для отдыха в бархатный сезон. Как сообщили в Ассоциации туроператоров, число бронирований на сентябрь и октябрь примерно на 19% выше прошлогоднего. Одна из причин – снижение стоимости отдыха после окончания высокого сезона. Отели уже начали корректировать тарифы, а после 15 сентября цены обычно становятся ниже еще

0: автор исследования, энтомолог Сара Шрёдер, объяснила, что таким образом хотела привлечь внимание к разнообразию насекомых и необходимости их сохранять. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Конечно, можем.
7: Беспроцентный лимит на все. Можем?
6: Конечно, можем.
7: Подключить бесплатно к дебетовой карте?
6: Конечно, можем.
7: И кэшбэк 5% можем?
6: Конечно, можем.
7: Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Конечно, можем.
7: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВБ-банк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
8: Вы владелец бизнеса.
9: А значит, работаете за...
10: Троих.
11: Четверых.
12: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
14: Ой, Оксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Ой, Оксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
15: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
17: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом? Это Авито Авто.
18: Проверьте авто, проводится выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
19: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
20: Фарингосепт!
21: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
22: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
23: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванский, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
24: Мама, дочь и сын против нового соседа.
25: Ты что, реально собрался здесь жить?
26: Вас выживать.
24: Кто из них не жилец в квартире?
26: Да вы все равно съедете.
24: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник, в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
27: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, Астраханская, 88, корпус 2.
2: Громкая новинка в Beauty Lounge. Деликатное лазерное омоложение лица без реабилитации. Всего 5000 рублей вместо 10. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Улицы ждали.
4: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
5: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: ООО «МКК АЗ-68».
9: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само. Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием. Топ врачей клиники со скидкой 15%. РЖД «Медицина». 74-44-54.
10: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 26 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
11: Этот ролик не про кровлю, не про фасад и не про самые низкие цены. Этот ролик про качество, надежность и уверенность на долгие годы. Полипрофиль. 45-45-46.
12: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста. В медицинском дицентре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
13: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Любовь Успенская. Большой сольный концерт 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
15: Билеты в кассах города. 12+.
16: Мир штормит, но память о близких — это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем

0: Памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
1: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал Авторадио Саратов. Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
0: В Саратове сотни семей живут в домах, где опасно находиться. Трескаются потолки, разрушаются перекрытия, а переселение все откладывают. Люди не должны ждать, пока рухнет крыша. ЛДПР требует ускорить расселение и дать людям бесплатное жилье. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
3: Свой выбор я с сердцем своим согласую. За номер 8 я голосую. За КПРФ.
0: ЕГЭ загоняет школьников в стресс. А занятия подменяют натаскиванием на тесты. Ребенок должен учиться, а не бояться одного экзамена. ЛДПР выступает за отмену ЕГЭ и возвращение к системе, где ценят реальные знания. Выбери ЛДПР. 20 сентября. Мы знаем, что делать.
1: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
2: Музыка. Авторадио.

0: Реклама. Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на авторадио.ру. 18+.
1: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Теннет Т7 от 18 500 рублей в месяц.
2: Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Выбирая будущее, выбирайте Wildberries.
0: Работайте в пункте выдачи заказов рядом с домом и зарабатывайте от 80 тысяч рублей в месяц. Скачайте ВБ-джоб.
2: О, РБВ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской область, Орск, деревня Каретина. Подробности в приложении ВБ-джоб. 18+.
4: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
5: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-7570. Условия и тарифы на сайте А7-1.ру не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию АТРЭ по рынку ВЭД-платежей 2026. 16+.
0: Авторадио.

0: Реклама. Новинка в Барко. Заборы жалюзи. Свежий взгляд на защиту пространства. Элегантность, прочность и удобство. Производим качественно, доставляем быстро. Барко. 754-100.
1: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 108-70-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон & Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. работа@mts.ru. 18+.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Шел Иванушка дорогу длинную и решил он эту дорогу перейти.

0: переходу пешеходному. Навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать в знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода, молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
6: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
7: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
8: Новинка сезона в полипрофиле. Металлочерепица «Банга». Финское качество, проверенное десятилетиями. Идеальная геометрия. Звони 45-45-46.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоева. Рецептура 1, свиноговяжьи, 800 граммов, 299 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
10: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
11: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
12: В сентябре вы заботитесь о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28 70 79.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айнафан!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айнафан!
13: Яркие каникулы?
14: Айнафан!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
16: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
17: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
16: Новый сезон мелодрам.
18: Я вообще-то даже предложение еще не получила. Но...
16: Скажи счастью «да».
19: Ты выйдешь за меня замуж?
18: Да.
16: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
20: Реклама на Авторадио.
21: 39-36-36.
22: Радиоканал Авторадио Саратов.
23: Без возрастных ограничений.
24: Выборы 2026.
25: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
26: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа «Победы КПРФ» и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Авторадио.
1: Без возрастных ограничений.

Ладно, танцы не всегда бывают грустными, тем более, когда большой эфирный праздник наступает. Тут уже маслом, как известно, ничего не испортишь. Я надеюсь, вся страна приготовила гимн на авторадио, потому что в 17 часов наш праздничный марафон стартует. А наш суперфинал, третий по счету в рамках игры «Много денег». Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Мы, конечно же, еще неоднократно сыграем до суперфинала. Ну а вы гимн на авторадио приготовьте и предвкушайте. Сегодня ваша мечта станет реальностью. Ну а с этой минуты Иван Пруликов, «Страна, привет!»

Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. В России более чем в 2.5 раза выросло число решений об административном выдворении иностранцев. По данным Совета Безопасности, за первое полугодие таких решений приняли порядка 100 тысяч. При этом количество преступлений, совершенных иностранцами, сократилось почти на 40%. Ранее Владимир Путин заявил, что приезжающих на работу иностранцев необходимо заранее готовить к жизни в России, в том числе обучать русскому языку. С 1 октября в Московской области изменится стоимость коммунальных услуг. Как передает телеканал 360 со ссылкой на региональный комитет по ценам и тарифам, средний рост совокупной платы жителей составит около 13%. Конкретная сумма в квитанции будет зависеть от набора услуг, объема потребления, площади жилья и поставщика ресурсов. В нескольких округах допустимый рост будет выше. В их числе Воскресенск, Клин, Солнечногорск, Сергиев Посад, Серпухов и Пушкино. Дополнительные средства там планируют направлять на модернизацию систем и снижение аварийности. В Москве обновляют более 73 тысяч печатных и электронных схем общественного транспорта. Об этом пишет газета «Метро» со ссылкой на заммэра Максима Алексутова. Изменения связаны с запуском первого участка Рублево-Архангельской линии метро. С прошлого года на схеме также показывают крупные парки рядом со станциями. Обновленную навигацию размещают в поездах.

0: Силы быстро заканчиваются.
1: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
2: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
3: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
4: Я наконец-то нашел то, что искал. Интерскол Минимакс. Закрутить крепеж, просверлить дерево или металл – все одним инструментом. Дрели и шуруповерты Интерскол от 2090 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Кайло Стрит», ООО «ГРН» 1-1-6-7-4-6-7-8-0-7-6-1, город Москва.
6: Ой, Оксидони против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидони, он для взрослых и детей. В сезон простуд, заботься о себе скорей.
7: Полиоксидони действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Выбирайте Wildberries. Работайте водителем на новых машинах с повышенными тарифами и удобным для вас графиком. Зарабатывайте до 280 тысяч рублей в месяц. Скачивайте VBJob.
10: ООО РВБ, ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Каретина. Подробности в приложении VBJob 18+.
11: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
12: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка-2026». Я Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
14: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
15: Авторадио.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды.

0: Реклама. Лариса, где приобрести столешницы и HPL-панели компании Slotex?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал». Изготовят под ваши индивидуальные размеры. Уже в наличии.
0: Поехали.
1: Маршрут построен. Саратов, Орджоникидзе, 24, корпус 10. Улица
2: ждали. Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
3: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
4: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
5: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
7: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
8: Встречайте новые автомобили Tenet Plus в Elvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии созданы для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
9: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. О, Elvis, кай, у меня фета.
10: Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
11: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь, кредит оформи.
12: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину.

0: машину примут. И новую подберут.
1: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
2: Стройдом сервис 64 поздравляет жителей Саратова с наступающим днем города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в Стройдом сервис 64. Телефон в Саратове 77-21-21.
3: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
4: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
3: Новый сезон мелодрам.
5: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
3: Скажи счастью «да».
6: Ты выйдешь за меня замуж?
5: Да.
3: Новый сезон мелодрам сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
7: Весной тают не только снег, но и цены. В полипрофиле скидки до 15%. Профлист на забор по цене всего 600 рублей за штуку. Успей, пока не подорожало. Звони 45 45 46.
8: Реклама на Авторадио.
9: 39 36 36.
8: Радиоканал Авторадио Саратов.
10: Без возрастных ограничений.
11: Выборы 2026.
12: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
13: Отмена пенсионной реформы и достойная пенсия. Это программа победы КПРФ и моя. Голосуйте за Ольгу Алимову 20 сентября.

0: Реклама. Вы владелец бизнеса.
1: А значит, работаете за...
2: Троих.
3: Четверых.
4: Пятерых не хотите?
0: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
5: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто идет в свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес поможет.
6: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
7: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
8: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
7: Новый сезон мелодрам.
9: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
10: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
11: Сейчас главное верить и ждать.
7: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
7: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.

0: телефон. Украин 112-77-47-03, 18-40, 18+.
1: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 года. Подробнее об имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
2: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
3: Погнали!
2: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21.00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
4: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
5: О, А7 агент. УГРН

0: 24-170-06-73-85-70. Условия и тарифы на сайте aksentifis1.ru не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Агра по рынку веб-платежей 2026. 16+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 15:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Кремле сообщили о дополнительных мерах по усилению ПВО. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин регулярно обсуждает с военными развитие системы противовоздушной обороны на фоне участившихся атак на Краснодарский край. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, по итогам таких обсуждений принимаются дополнительные меры. В Кремле отметили, что вопросы защиты регионов и работы ПВО находятся на постоянном контроле. Ранее президент также заявлял о необходимости дальше развивать систему противовоздушной обороны, чтобы снижать риск ударов по гражданским объектам.
3: Про налоги.
2: В разных странах все чаще обсуждают налог на сверхприбыль банков. Как пишет газета «Ведомости», особенно активно такие меры стали применять в последние годы, когда на фоне высоких процентных ставок выросли доходы банков, а государствам понадобились дополнительные средства для бюджетов. В некоторых европейских странах такой налог вводили как временную меру, а где-то его действие затем продлевали. В России опыт налога на сверхприбыль тоже есть, однако банковский сектор тогда под него не попал. О том, зачем нужен такой налог и как он применяется в нашей стране, Авторадио объяснил экономист Александр Сафонов.
4: Он вообще впервые возник, налог на прибыль, в 1915 году. И это был период Первой мировой войны. Естественно, главная задача этого налога была пополнение бюджета за счет значительной прибыли, которую получали вот промышленники от военных поставок. У нас этот налог был введен в 2023 году, носил разовый характер и касался таких крупных компаний. У нас есть сектор, который постоянно, так сказать, оказывается в определенном выигрыше, банковский сектор. И в данном случае, естественно, там предложено в отношении них применять этот налог. Да, почему? Потому что, ну вот, они заработали сверхприбыли в результате как раз изменения конъюнктуры.
2: При этом окончательного решения о дополнительном налоге для российских банков сейчас нет. Министерство финансов и Центральный банк ранее выступали против такой меры, аргументируя это тем, что прибыль банков необходима для дальнейшего кредитования экономики.
3: Про школу.
2: В школьном расписании предлагают сделать четверг менее загруженным днем. Как пишет парламентская газета, к этому

0: этому времени у учеников обычно накапливается усталость, снижается концентрация и становится сложнее справляться с серьезными заданиями. Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что работоспособность постепенно растет в начале недели, достигает пика примерно к среде, а затем начинает снижаться. Поэтому по четвергам специалисты рекомендуют по возможности не ставить сложные предметы, например, математику, физику и химию, а также контрольные и проверочные работы. Задачи, которые требуют максимального внимания, рекомендуется переносить на вторник или среду. Четверг при этом можно оставить для менее напряженных занятий, чтобы снизить нагрузку на учеников к концу недели. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 46 копеек, курс европейской валюты по данным регулятора 99 рублей 25 копеек. А между тем, в банке игры «Много денег. Счастливый сезон» сейчас 19 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, а значит, что очень скоро мы сыграем на 38 тысяч рублей. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России.

0: Каждому по факту нужен гимн авторадио мобильного вместо гудков. Особенно сегодня, особенно сейчас. Во-первых, в банке 19 тысяч, которые превратятся в 38. Так ведь 17 часов стартует наш праздничный марафон. И сегодня никто не уйдет из студии, пока не будет реализована ваша персональная мечта. Благодаря авторадио.
1: Много денег на авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Наш прекрасный партнер остается здесь. Это Озонбанк. Собственно, и дополнительный суперфинал в конце года будет. Удвоение от Озонбанка. Регулярные, стабильные, красота самая настоящая. Но ведь сегодня, 10 день сентября, все, как мы вам обещали, заканчивается 3 миллион из 5 частями. И, соответственно, сегодня в 17 часов по Москве, уже очень скоро, стартует праздничный марафон, который украсят Мона, Виктория Дайнека, братья Гаязовы, Люся Чеботина, Олег Газманов. А значит, будет очень-очень круто, в этом можете не сомневаться. Смотрите прямую трансляцию 3-го суперфинала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Естественно, присоединяйтесь к народному розыгрышу. Не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. Ну и вообще, сегодня следить можно за нами где угодно. Это официальный сайт Авторадио. Конечно же, FM-вещание классическое из каждого утюга, из каждой кастрюли. И из каждой стиральной машины должно звучать Авторадио. Опять же, если вы хотите

0: чтобы ваша мечта реализовалась. А мне кажется, что вы этого как раз-таки хотите. Нужно отправиться на сайт Авторадио. Гудки до свидания, гудки долой, гудки особенно сегодня никому не нужны. Нужен наш фирменный прекрасный гимн Авторадио. И, пользуясь удобным сервисом, можете поделиться своей мечтой. Причем нам не важно, когда вы присоединились, это могло случиться месяц назад или сейчас, это сделайте. Успеваете. Вот Вера Лаврикова успела. Стала победительницей первого суперфинала. Закрыла кредит на машину в 1 300 000 благодаря Авторадио. Крицкий Евгений из Санкт-Петербурга, победитель второго суперфинала. Мечта о миллионе рублей, пожалуйста, сделано, выполнено. О чем мечтаете вы? Определились, сайт Авторадио, и сегодня наш праздничный марафон поможет этой цели достигнуть. Ну и мы с вами, естественно, шагаем в этом направлении, как было сказано ранее, 19 тысяч банки, которые благодаря нашему партнеру здесь сейчас могут превратиться в 38 тысяч с легкостью. Элементарно останавливаем Авторадио-рулетку. Волгоградская область, наш слушатель Олег. Привет! Моя мечта – новый гибридный автомобиль BMW черного цвета с кожаным салоном. Это важно. Ну, в общем, Олег хочет новый автомобиль. Да еще какой! Прекрасный автомобиль. И, как было сказано ранее, мы можем сегодня, это попозже, в принципе, и в суперфинале дозвониться Олегу. Ну, а пока можем предложить деньги. Гимн Авторадио. С него всегда все начиналось. Сейчас особенно важно. Проверьте его наличие, пожалуйста. Так. Хорошо. Олег, к звонку готов. Слушал ли эфир? Назовет ли песню? Олег, здравствуйте. Прямой эфир Авторадио вас приветствует. Игра «Много денег». Это счастливый сезон. Очень приятно. Меня зовут Иван. Сразу говорю, нас сейчас вся сторона слушает.
1: Мне очень приятно.
0: Очень приятно. Ну, в общем, новый автомобиль. Гибридный, черного цвета, с кожаным салоном. Все правильно, да?
1: Абсолютно верно.
0: И еще и с моделью заранее определились. Скажем так, популярная модель, известная всем по нраву.
1: Да. Красивый автомобиль.
0: Красивый автомобиль, да, с опытом, так сказать, с именем, ну и далее по тексту. В общем, Олег, в любом из суперфиналов можем дозвониться, может быть, даже сегодня, я еще раз подчеркиваю, в 17 часов праздничный марафон стартует. Пока я вам, Олег, могу предложить деньги. Вы можете назвать песню, которая только что прозвучала в эфире Авторадио?
1: Легко.
0: Легко. Ну-ка.
1: По-моему, каждому по факту... Нужен человек,
0: Зиверт, по-моему. Браво, блестяще. Мои поздравления, в сумме 38 тысяч рублей вам отправляются. Пока не автомобиль, но сумма приличная, сумма прекрасная, согласитесь.
1: Да, я очень рад, спасибо огромное.
0: Рады в целом, да, звонку, рады тому, что мы вам дозвонились.
1: Ну да, я давно вас слушаю, моя любимая радио.
0: И вам за доброе...
1: Ну, приятно еще подарки получать. Мало того, что эстетическое удовольствие, еще и подарки.
0: Еще и прибыльно, правильно? А я, кстати, люблю такие вещи тоже в эфире. Говорить, вы и так слушаете Авторадио, так слушайте нас с гимном Авторадио. Возможно, еще и мечта реализуется сверху. И вот как раз-таки вы, Олег, прямое тому подтверждение. Пока деньги, но опять же номер в игре и мечта также, возможно, не за горами. Удачи вам в будущем. Как я сказал, номер остается в игре.
1: Спасибо огромное. И вам удачи. Всего доброго.
0: Спасибо большое, до свидания. Вот настоящий мужчина. Коротко, понятно, по делу, по факту поговорили, пообщались. И, естественно, как и обещали, Озонбанк удваивает в целом выигрыш. В банке было 19, да, теперь выигрыш составляет 38 тысяч рублей. Очень скоро Олег сможет получить эти деньги на карту Озонбанка. Запущена рулетка. На кону с этой минуты стартовая сумма в 5 тысяч рублей, которая, естественно, превратится в 10. И мы все прекрасно помним, что в конце года Озонбанк в дополнительном суперфинале, в 6-м, исполнит еще одну мечту наших слушателей. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам в любой момент поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио. Но ведь есть сегодня, есть сейчас. Вот он, 10-й день сентября, день 3-го суперфинала. В 17 часов по Москве мы стартуем. И, конечно же, давайте сначала об этом. Приготовили гимн Авторадио и внимательно нас слушаем всей страной.
2: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: Автомонитор. 16:15 в городе. Вновь есть повод поговорить о ситуации на саратовских дорогах. Движемся мы к вечернему часу пик, но пока без особых затруднений. Лишь местами фиксируют их Яндекс.Карты и оценивают в 4 балла. Медленнее всего транспорт движется по Астраханской, от Новоузенской до Рабочей, и по Рахову, от Большой Казачьей до Советской. На обоих участках скорость потока всего 5 км в час. Быстро не проехать также по Рабочей, от Университетской до Пугачевской, а по Пугачевской от Рабочей до Вавилова. На Чапаева затор от Советской до Кутикова, тесно еще на Большой Казачьей от Горького до Чапаева, а по Горького не разогнаться от Бахметьевской до проспекта. Пусть дорога будет легкой, ну а музыкальное сопровождение вы знаете, где самое лучшее. Оставайтесь на Авторадио Саратов 102.1 и прибавляйте громкость.
0: Автомонитор Авторадио. Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Комплексная оценка состояния органов желудочно-кишечного тракта в лечебно-диагностическом центре «Медэксперт». Гастроскопия и колоноскопия в состоянии медикаментозного сна. Безболезненно, с использованием цифровой эндоскопической видеосистемы высокого разрешения. Отсутствие дискомфорта во время и после процедуры. Точный диагноз – легкое пробуждение. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Запись по телефону в Энгельсе 8 845 3 56 48 08. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
3: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-73. Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
4: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ИКО в новом отделении ВРТ медицинского децентра 51 22 50.

0: 51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Генеральный партнер проекта «День города» – банк «Русский стандарт».
3: 19 сентября с 5 до 9 вечера приглашаем всех на праздничный концерт прямо у колеса обозрения. Зажигательная музыка, веселые интерактивы, розыгрыши и множество приятных сюрпризов. Это тот музыкальный праздник осени, который точно нельзя пропустить. Берите с собой родных и друзей. Ждем вас 19 сентября на новой набережной у колеса обозрения. Вход свободный. 0+.
4: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
5: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
6: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Деньги под залог авто? Легко. ВЗ-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68. Звони. 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: МКК АЗ-68.
9: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный», единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии за рулем. По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
10: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
11: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий.
12: ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
13: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
14: Маша, тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
15: В синем.
14: А тебе, Сереж?
16: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
14: Те, что с гусем.
16: Так они все с гусем.
14: Так я все и возьму.
17: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
18: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россияне, которые в дни выборов будут находиться в Москве, смогут проголосовать в столице, даже если зарегистрированы в другом регионе. Об этом рассказали в Мосгоризбиркоме, сообщается на сайте «Аргументы и факты». Для этого до 14 сентября нужно подать заявление через госуслуги, любой центр «Мои документы» или территориальную избирательную комиссию. После этого с 18 по 20 сентября можно прийти на любой избирательный участок Москвы и воспользоваться терминалом электронного голосования. Больше половины летних поездок россияне бронировали буквально в последний момент. Как пишут ведомости, 53% заказов оформляли менее чем за 3 дня до заселения, причем четверть – непосредственно в день заезда. Самыми популярными направлениями внутри страны остались Москва и Санкт-Петербург. На них пришлось 16-12% бронирований. При этом заметнее всего вырос интерес к Благовещенску, Артему и Выборгу. Среди зарубежных направлений лидировала Беларусь, а самый заметный рост показали Абхазия и Китай. В дни московских велофестивалей пассажиры смогут бесплатно провозить велосипеды в пригородных поездах по Москве и Подмосковью. Льгота начнет действовать в 9 вечера 11 сентября и продлится до 6 утра 14. Специальный режим вводят из-за осеннего велофестиваля 12 сентября и детского велофестиваля 13 числа. При этом автомобилистам стоит учитывать перекрытие. Из-за велофестивалей и велогонок движение в центре города временно закроют. Дептранс рекомендует для поездок в районы ограничений пользоваться метро. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Александр Стайл.
1: А отпуск какой черный головка? ОГР 121-770-025-36-71. Возможные персональные ограничения. Но плюс.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: А, реванш загон.

0: Подробнее на avito.ru 12+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Оксидо не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы.

0: Проникновение вирусов, выводит токсины, причину ломоты и слабости. Саживайте в аптеках Farmland.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
3: В этом весь Т.
2: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Фарингосепт!
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
9: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киллиана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18.20. Закулисье. Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
10: Мама, дочь и сын против нового соседа.
11: Ты что, реально собрался здесь жить?
12: Вас выживать.
10: Кто из них не жилец в квартире?
12: Да вы все равно съедете.
10: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
13: Авторадио.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
2: Лазерное 4D-омоложение. Яркий лифтинг лица без боли и реабилитации. 15 тысяч рублей вместо 22. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
5: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
0: Только в июне. Остекление балкона с внешней отделкой всего за 50 тысяч рублей. ЗМК «Патриот». Собственное производство. Выгодная цена. Саратов. 37-50-50. 37-50-50.
6: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
7: Не оферта.
8: «Агат». Покупай в

0: Выгодно. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
1: 70% нашей страны атакованы варикозом. Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
2: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
3: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Нужна вентиляция? В полипрофиле. Расширенный ассортимент. Круглые и прямоугольные системы вентиляции напрямую с завода. Выгодно и надежно. Полипрофиль. 45-45-46.
5: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре прозубы в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 6487. 6487. Прозубы.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Сентябрь. Время заботиться о себе. В бассейне «Юность» до конца сентября действуют специальные акции на фитнес-тренировки. В подарок бассейн или термальный комплекс «Гольфстрим». Отличный старт осени без лишних затрат. Не откладывайте. Подробности и запись по телефону в Саратове 28-70-79.
7: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой. Билеты в кассах города. 12+.
8: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
9: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
10: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
9: Новый сезон мелодрам.
11: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
9: Скажи счастью «да».
12: Ты выйдешь за меня замуж?
11: Да.
9: Новый сезон мелодрам. Сегодня в 19.00 на «Домашнем». 16+.
13: Реклама на «Авторадио». 39-36-36.
14: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
15: Выборы 2026.
16: Свой выбор на лучшую жизнь ты настрой. КПРФ. Наш номер 8.
14: Радиоканал «Авторадио».
17: Без возрастных ограничений.

0: Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО «ВВБанк». Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» с 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!». Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
2: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet.
3: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Саратове 17 часов.
1: Новости.
3: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Стало известно, когда в регион поступит вакцина от гриппа. Подробности далее.
1: Про главное.
3: Первую партию вакцины от гриппа в Саратовской области ожидают в понедельник. Об этом на пресс-конференции рассказал замминистра здравоохранения региона Денис Грайфер. По его словам, сейчас из-за возвращения жителей в коллективы продолжается рост заболеваемости ОРВИ. Но в целом ситуацию он назвал стабильной. За неделю было зарегистрировано 6429 случаев ОРВИ. При этом эпидпорог все еще остается ниже на 12%.
1: Про кредиты.
3: Банки обяжут уведомлять клиентов о подписании кредитного договора. Они должны будут делать это через госуслуги. Произойдет это с 1 октября будущего года. Люди нередко узнают об оформленных на них кредитах только тогда, когда приходят судебные приставы. Новый закон должен исправить эту ситуацию. Согласно документу, кредитные организации будут обязаны в течение часа после подписания договора отправить уведомление в личный кабинет на госуслугах.
1: Про бензин.
3: Росстат сообщает об изменении цен на топливо. За неделю снизилась стоимость бензина АИ-92 на 1 рубль 6 копеек, до 77 рублей за литр. Дизель подешевел на 50 копеек и стоит теперь 84 рубля 84 копейки. В то же время цена 95-го бензина выросла на 54 копейки, до 83 рублей 97 копеек. АИ-98 прибавил 35 копеек. Его новая стоимость – 129 рублей 3 копейки.
1: Про алкоголь.
3: Трезвая пятница ожидает саратовцев. Жители области завтра не смогут купить алкоголь в магазинах. 11 сентября отмечается День трезвости, который входит в перечень дат, когда запрещена торговля алкоголем. К таким дням также относится День студента 25 января, последний звонок в конце мая, День защиты детей 1 июня, День молодежи в конце июня, День знаний 1 сентября. Добавлю, что ограничения не распространяются на заведения общепита.
1: Про выставки.
3: С 11 по 20 сентября в торгово-развлекательном центре «Тау-галерея» можно будет увидеть выставку из краеведческого музея «Народы Поволжья, сохраняя традиции». Как сообщает канал «Саратовский мост», экспозиция развернется на втором этаже. 12 сентября с часу дня по выставке пройдет экскурсия. Участие бесплатное, записываться не нужно, возрастных ограничений нет.
1: Про услуги.
3: Спрос на услуги в сфере красоты в России за год вырос на 7%. Об этом агентство Prime сообщает со ссылкой на аналитиков. Особенно заметно вырос интерес к созданию образа. Имидж-консультации стали востребованнее на 61%. Помощь в подборе образа на мероприятия на 81%. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек.
1: Про погоду.
3: В центральной части Саратова сейчас.

0: Сейчас плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до 20 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет головой. Ты меня простишь наверняка. На часах 00, я старше на год, ты пришел мой день.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

Конечно, поздравляем всех, кто сегодня стал на год старше. Будьте счастливы, прекрасны. Но я надеюсь, что вне зависимости от того, когда вы появились на свет. Главное, чтобы вам было 18 лет, и в вашем мобильном звучал гимн авторадио вместо гудков, потому что сегодня исполнится мечта наших слушателей. Сегодня третий суперфинал игры «Много денег». Он стартует менее чем через час. Разумеется, я надеюсь, вы готовы. Вам удобный сервис в любой момент на нашем сайте поможет рассказать о своей мечте. Сделайте это. Ну а большой эфирный праздник мы вам гарантируем. Ждем в гости Мону, Викторию Дайнека, Люсю Чеботину, Олег Газманов обязательно появится. И, конечно же, мы с вами будем сегодня побеждать. Поэтому гимн авторадио мобильное место гудков и прослушивание эфира. Предвкушаем большой праздник, который стартует уже очень скоро. Иван Прудников, удачи!

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября. Возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
5: Хочется, конечно, хоть одним будним вечером обойтись без пробок, но заторы почему-то с этим не согласны. В Саратове 17.15 и до 5 подросла оценка Яндекса. Движение в городе в эти минуты плотное. Минимальная скорость на Астраханской от Новоузенской до Рабочей. Закладывайте на проезд этого участка около 20 минут. По Рабочей быстро не проехать от Хользунова до Астраханской. Также потеряете время на Чернышевского от 2-й Садовой до Вольской и на СХИ. ДТП собрало пробку на Высокой, Планерной и Бирюзово от танкистов практически до Налоговой. Объезжайте заторы и, конечно, сохраняйте хорошее настроение, но Авторадио Саратов всегда в этом поможет. Мы рядом на 102.1 FM.
0: Автомонитор. Авторадио. Реклама.
6: Четверть века строим с вами. Барко отмечает 25-летие. Кровля, фасады, заборы. Надежность, проверенная поколениями. Барко. 754-100.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15.00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 257 1919 0+.
8: Остеклить лоджию или балкон, дачную веранду или террасу? ЗМК «Патриот» изготовит из алюминия и ПВХ профиля. Собственное производство. Честные цены. Саратов 37 50 50.
9: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
10: Тук-тук-тук. Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
11: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией.

0: топлива. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. ОГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсоном Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
1: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас. 4-4-0-4. Суперпотолок.
2: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
3: Детский смех не должен прерываться из-за долгих походов по врачам. В Медгард Энгельс мы собрали всю команду специалистов под одной крышей. Один визит, и вы получаете полный осмотр ребенка. В месяц, один год, перед садом, школой или вузом.
4: Медгард. Нам доверяют самое дорогое. Телефон в Энгельсе 999-868.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
7: Что бы вы ни планировали, у банка «Русский стандарт» кредит на любой аппетит. Подробности и условия на rsb.ru. АО «Банк «Русский стандарт».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Кредит предоставляется на усмотрение банка, не является публичной офертой. ОГРН 102-773-921-040.
10: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-300.
11: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Стоп! 2 349 000 за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 000 рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
13: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
14: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Об основных событиях к этой минуте. Россиянам рассказали, как мошенники собирают информацию о жертве. Как пишет News.ru со ссылкой на доцента финансового университета Петра Щербаченко, аферисты изучают утечки компаний, соцсети, электронную почту и открытые публикации. Так мошенники могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. После этого сведения объединяют и используют для более убедительной схемы обмана. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные и финансовые данные. После сегодняшнего почти летнего тепла погода в Москве резко изменится. Как сообщил ведущий специалист центра ФОБОС Евгений Тишковец, в пятницу в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. Он принесет ливневые дожди. В период с 6 до 9 часов утра местами может выпасть до 10 литров воды на квадратный метр. Температура днем опустится примерно до плюс 17-19 градусов. Дожди будут идти с перерывами весь день. К вечеру они ослабеют и прекратятся. Житель Коста-Рики Хосе Флорес может оказаться самым пожилым человеком на планете. Как пишет «Комсомольская правда», ему 119 лет. Местный реестр указывает, что Флорес родился 11 июля 1907 года. Сейчас специалисты изучают исторические документы, и если возраст костариканца подтвердят, он станет старейшим живущим человеком в мире. Пока этот статус официально принадлежит британке Этель Каттерхэм. В августе ей исполнилось 117 лет. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк. Акция денежный розыгрыш на мечты детей с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на tbank.ru. АО Т-банк.
1: Маша, внучка писала?
2: Велозабег предлагает в парке.
1: Реванш за гонки на сапах.
2: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
3: Аппарат Талмак Плюс дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. Алмак Плюс, потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
4: Единица противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это?

0: необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи,
2: другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
1: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
3: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
4: Категория 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер GLAND J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: Сбербанк. Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда. Погнали! Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
7: Сма-раз, сма-два, смотри! Блогеры, кино и шоу на Рутюбе хорошо и бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
8: Реклама. Рекламодатель ООО. УГРН 112-77-47-03-18-40. 18+.
3: Авторадио.

Ну, а мы сегодня не о цветах. Мы сегодня о суперфинале игры «Много денег», который стартует, ну, буквально через 20 минут, чуть больше, а именно в 17 часов по московскому времени. Дамы и господа, леди и джентльмены, я надеюсь, вы зашли на сайт «Авторадио». Я надеюсь, вы изменили гудок в мобильном на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предложил поделиться своей мечтой. Вы это сделали.

и многие другие, как Криски Евгений, как Вера Лаврико, которые хотели закрыть кредит на машину или же 1 миллион рублей. Каждый мечтает о чем-то своем. Вот и расскажите о своей мечте. Вы даже сейчас успеваете в наш суперфинал, который в 17 часов начнется. Будут гости. Придет в гости как раз-таки Мона, придет Виктория Дайнека, придет Люси Чеботина, Олег Газманов. Так что сегодня будет ярко и музыкально. Поэтому смотрите прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона эксклюзивно в группе Авторадио в Одноклассниках. Присоединяйтесь к народному розыгрышу. Не забудьте подписаться, чтобы следить за классным контентом. А главное, помните, сегодня никто не уйдет из студии Авторадио, пока не будет найден победитель. Поэтому откладываем все дела Авторадио из каждого утюга, из каждой стиральной машины. Авторадио сегодня должно звучать везде. Очень скоро приступаем. Третий суперфинал. Мы давно о тебе говорим. И вот, собственно, добрались здесь сейчас. Иван Прудников, я желаю удачи. Ждем Мурзилок, которые скоро окажутся в прямом эфире.

0: Реклама. Получите электронную подпись в UC.com со скидкой 50%. У UC.com есть все, что нужно для вашего бизнеса. Электронные подписи для любых целей. Отчетность госорганы, электронный документооборот и онлайн-кассы. Быстро, надежно, выгодно. UC.com. ДЦ «Спутник», улица Аткарская, дом 66, корпус 2.
1: Улица ждали.
2: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
3: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 400 000 рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39. Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Tenet Plus. Быть элегантным.
6: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355. ООО «ЛСК».
7: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь, кредит оформи.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. От сервиса до страховок. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
11: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Колбаса вареная молочная «Стародворье» 99,90 за 400 грамм. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
12: Деньги под залог авто? Легко. ВАЗа-68. Крупные суммы. А машина остается у вас. АЗ-68.

0: 608. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ООО «МКК АЗ-68».
2: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агатрф Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-84-52-43-00-44. 6-й Соколовогорский проезд 7Б. Московское шоссе 14А, корпус 8.
3: Агат. Продавай выгодно.
4: ООО «Перспектива». ОГРН 111-525-701-1440. Нижний Новгород.
5: Реклама на Авторадио. 39-36-36. Радиоканал «Авторадио Саратов».
6: Без возрастных ограничений.
7: Выборы 2026.
8: Мечта о своей квартире для молодой семьи все дальше. Ставки растут, платежи неподъемные. Ипотека не должна быть роскошью для избранных. ЛДПР предлагает меры, чтобы жилье стало по силам обычным людям. Выбери ЛДПР 20 сентября. Мы знаем, что делать.
5: Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.
5: «Авторадио». Радиоканал «Авторадио».
6: Без возрастных ограничений.

0: 5% можем? Оформите дебетовую карту ВБ-банка и подключайте ВБ-кэш. Беспроцентный кредитный лимит. ВБ-банк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vbbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВБ-банк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7 нет. УГРН 124-763-83-85-75. На сайте А7-1 счет не является публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию по рынку бет-платежей 2026-16+.
2: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+.
3: Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
4: Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
6: Категория 16+.
7: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 17.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Для российских НПЗ усилят меры защиты. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Первый вице-премьер Денис Мантуров поручил ускорить восстановление нефтеперерабатывающих заводов и уделить особое внимание их защите. Об этом сообщили в правительстве. Речь также идет о резервировании перерабатывающих мощностей и обеспечении предприятий всем необходимым для проведения ремонтов. Эти вопросы обсудили на заседании по бесперебойной работе отдельных отраслей экономики. Мантуров также подчеркнул, что сроки восстановления НПЗ необходимо сокращать.
3: Про работу.
2: В ближайшие 7 лет российскому рынку труда потребуется около 12 миллионов работников. Такие данные приводит Центр стратегических разработок. Большая часть этой потребности связана не с появлением новых вакансий, а с необходимостью заменить сотрудников, которые будут уходить с рынка труда, в основном по достижении пенсионного возраста. По оценке экспертов, до 2032 года таким образом потребуется заместить примерно 11,5 миллионов человек. Еще около 500 тысяч сотрудников понадобится на новые рабочие места. О том, в каких сферах спрос на работников будет расти особенно заметно, Авторадио рассказала HR-специалист Зулия Лойкова.
4: У нас новые рабочие места и основной спрос на замещение, да, распределяться неравномерно. Это как раз вот эти 500 тысяч и 11,5 миллионов. Наибольший прирост мы видим в занятости в ключевых секторах. Первое, да, транспорт-логистика. Это прям лидер по приросту рабочих мест. Следующее – здравоохранение, социальные услуги. Это приоритетная отрасль для создания новых вакансий тоже. Промышленность, обрабатывающая промышленность – одна из самых массовых отраслей и будет испытывать высокую потребность в кадрах, особенно в квалифицированных рабочих. Наука и IT, эти сферы также указаны как драйверы роста у нас занятости. Помимо этого, мы не отметаем высокий спрос, и он сохранится и продолжит нарастать в строительстве, в сфере услуг.
2: Частично закрыть потребность в сотрудниках могут срочные трудовые договоры. С сентября малому бизнесу расширили возможность нанимать работников на определенный срок. При этом специалисты не ожидают массового отказа компаний от постоянной занятости.
3: Про новые технологии.
2: В российских магазинах в будущем могут появиться роботы-кассиры. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Роман Чекушев. По его словам, человекоподобные машины смогут также выдавать заказы в пунктах маркетплейсов. При этом полностью заменять сотрудников роботами не планируется. Сейчас для торговли также разрабатывают системы машинного зрения и технологии, которые позволят роботам самостоятельно перемещать товары.
3: Про Авторадио.
2: Сегодня на Авторадио третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». В прямом эфире он стартует буквально через несколько минут. Совсем скоро на кону окажется не просто подарок, а исполнение мечты одного из наших слушателей. Праздничную атмосферу в студии сегодня помогут создать Гаязов Бразерс, Виктория Дайнека, Люся Чеботина и Олег Газманов. Присоединиться к нашей игре можно прямо сейчас. Заходите на сайт Авторадио.ру, внимательно изучайте правила, меняйте гудки в своем мобильном на наш гимн и обязательно расскажите, какое у вас заветное желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 46 копеек, евро 99 рублей 25 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Страна мечтает и выигрывает.
1: Добрый вечер!
5: Ну, здравствуй, страна!
6: Всем привет!
1: Говорит и показывает Авторадио. Московское время.

0: 17 часов и 4 минуты, хотя, говорят, счастливые времени или часов не наблюдают.
1: Наблюдают. И мы уверены, этого дня с нетерпением ждали тысячи наших радиослушателей по всей стране, ведь со дня предыдущего суперфинала игры «Много денег» прошло ни много ни мало 3 месяца.
2: Но мы не теряли времени даром, а с удовольствием раздавали вам деньги из 5-миллионного призового фонда этого сезона игры. Ну а летом деньги, я уверен, нужны были абсолютно всем.
0: Да, я думаю, так же, как и осенью и зимой.
1: Зимой, да, абсолютно.
0: Они всегда нужны. Но этот сезон, напомню, особенный, потому как мы играем не только на деньги, но и исполняем ваши мечты, поэтому он и счастливый.
1: Поэтому мы приветствуем, конечно же, самых счастливых слушателей по всей стране, участников и просто восторженных свидетелей праздника под названием «Третий финал игры «Много денег» на Авторадио».
2: Да, вы доверили нам свои желания, ну а мы с удовольствием будем их исполнять. Всего в сезоне 5 суперфиналов, кстати, сегодня уже третий по счету, и кто-то, какой-то простой человек из какого-то российского города сегодня убедится в том, что мечты сбываются на Авторадио.
0: Давайте поприветствуем публику, собравшуюся в нашей студии, разомнем ладошки, ребята! Вы нам сегодня нужны.
1: Активнее, да.
0: Для создания атмосферы, друзья, вам сильно повезло. Вы увидите, как это все происходит здесь. И попадете на выступление замечательных артистов, которые усилят атмосферу невероятного праздника.
1: Да, любимые песни, встречи с самыми популярными певцами. Все это сегодня в нашей программе.
2: Так что присоединяйтесь к нам, дорогие друзья. Победителем нашей игры может быть даже человек, который сегодня, вот буквально несколько минут назад, установил у себя в смартфоне вместо гудков гимна Авторадио. Так что поторопитесь, и вы еще можете успеть.
3: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
4: Страна мечтает и выигрывает.

0: спит, кто-то волнуется. Сегодня особенно, потому что третий суперфинал. Вполне возможно, кто-то из вас сегодня станет суперсчастливчиком. Ну и, конечно же, сразу же, как мы это традиционно делаем, передаем привет Дальнему Востоку, где, возможно, уже ночь. Люди хотят спать, но они понимают, ради чего они сейчас бодрствуют.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
0: Да, друзья, вы ждали, вы готовились, вы мечтали, вы не спали. Вполне возможно.
2: Вы не спите.
0: Да, и вот он, третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной суперигры. Много денег на Авторадио. С нами генеральный партнер Озонбанк. И вместе мы играем на деньги, исполняем ваши мечты.
2: Да, мы сейчас должны вам еще раз все рассказать, да, как это все работает, как это все происходит. Смотрите, фантастический призовой фонд счастливого сезона 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. В течение этого года у нас, соответственно, 5 суперфиналов, а под Новый год уже в 6-м дополнительном суперфинале мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шанс на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечта-бот на сайте Авторадио.
3: Ну и напомню правила. Согласно им, как только мы раздаем очередной миллион рублей из денежного призового фонда, на кону оказывается заветное желание одного из слушателей Авторадио. И вот именно сегодня, 10 сентября, примерно через час-полтора, угу, третий миллион закончится, и мы будем исполнять вашу мечту.
0: Не надо через пять, Захар. Типун, типун.
3: Через час-полтора.
0: Да. В общем, тысячи новых игроков в этом году уже поменяли скучные гудки на гимн Авторадио и рассказали о своей заветной мечте. Десятки тысяч тех, кто играет с нами уже не первый сезон, зашли на сайт Авторадио и обновили свой профиль игрока, поделившись мечтой. И мы говорим всем вам, этот день настал. Слушайте Авторадио внимательно.
2: Ведь в этом счастливом сезоне вы сами выбираете суперприз. Все зависит от ваших желаний, от того, насколько вы, соответственно, даете себе возможность мечтать. Вы можете по нашему вот установку, можете пожелать все, что угодно. А Авторадио с удовольствием исполнит вашу мечту. И это, согласитесь, фантастика.
3: Но я посмотрю все-таки в наш призовой фонд. В нем осталось 2 миллиона 31 тысячи рублей. Mm-hmm. А это значит, что уже очень скоро мы узнаем, чья же мечта исполнится в третьем суперфинале игры. И у каждого из вас, кто заменил гудки у себя в мобильном на гимн Авторадио и рассказал о своей мечте, есть шанс стать абсолютно счастливым человеком уже сегодня.
2: То есть нам нужно разыграть 31 тысячу рублей, закончится очередной миллион, и все, и встает на кон мечта.
0: Абсолютно верно. Но наши двери открыты для всех желающих в любой момент, даже сейчас. Вот прямо сейчас зайдите на сайт Авторадио, поменяйте гудки на наш гимн и поделитесь мечтой. Вы еще успеете это сделать, и, возможно, ваша мечта исполнится уже сегодня.
2: Кстати, что еще касается сегодняшнего прекрасного праздничного вечера. Вас ждет и нас ждет невероятный музыкальный праздничный марафон, как мы всегда это любим делать. Разыграть 3 миллиона из денежного призового фонда, а также исполнить третью мечту в этом сезоне нам помогут самые яркие звезды Авторадио со своими главными хитами. Мона, Виктория Дайнека, Люся Чеботина. Аплодисменты в зале, дорогие друзья. Братья Гаязовы и Олег Газманов.
0: Юбиляр этого года.
3: Ну, а смотреть прямую трансляцию третьего финала счастливого сезона можно на сайте Авторадио. Ну и там же, кстати говоря, можно присоединиться к нашему розыгрышу.
0: Ну давайте еще раз обозначим, что до того момента, как мечта встанет на кон, осталось всего-навсего раздать 31 тысячу рублей. Так что внимание на Авторадио, громче приемник, мы начинаем.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
1: «Автомонитор». 18:15 в областном центре, и на картах Яндекса вечерняя неизбежность в виде окрашенных красным и бордовым дорог. Движение в городе затруднено и оценивается в 6 баллов. ДТП добавило сложности на Чернышевского от Новоузенской до Вольска. Еще одна авария собрала пробку в Заводском районе на Сталинградском шоссе от Крымской до АЗС. Сохраняется затор на Астраханской от Новоузенской до Рабочей. Рабочая загружена от Хальзунова до Вокзальной. Также не спеша транспорт движется сейчас и по Рахову от Белоглинской до Большой Горной, а по Чапаеву от Белоглинской до Московской. На этом на сегодня все. Поскорее желаем вам добраться до дома. Ну а завтра «Автомонитор» вновь будет держать вас в курсе дорожных событий. Ксения Чернова, Авторадио Саратов, 102.1.
0: «Автомонитор», Авторадио. Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756. Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
2: Тук-тук-тук! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже Пандуса. Только до конца сентября. Ламинат Тегер. 32 класс. 8 миллиметров. Дуб Матерра медовый. Всего 499 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 и Асавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
4: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года. По данным Автостат.ру, на 5 июля 2026 года стоимость указана на операцию «Актив» 2026 года выпуска.
5: Нужны двери. Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
6: Ты можешь больше зарабатывать. МТС расширяет команду технического блока. Ищем инженеров с опытом и без, которые будут заниматься подключением домашнего интернета и ТВ. Выбирай удобный график с ДМС и компенсацией затрат на топливо. Откликайся на вакансию на работа@mts.ru и строй свое будущее вместе с лидером технологий. ПАО МТС. УГРН 102-870-014-91-24. МТС. Лидер технологий согласно сравнительному анализу, проведенному ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» 1.10.2025. Работа@mts.ru. 18+.
7: Загородный комплекс «Гермес» приглашает на всероссийские соревнования по конному спорту. Кубок КСК «Гермес». 19 сентября в 15:00 лучшие всадники из разных регионов страны будут бороться за победу. В программе зрелищный конкурс, выступления и розыгрыши призов. Вход бесплатный. Въезд на парковку 1000 рублей. Подробности по телефону 8 845 2 57 19 19 0+.
8: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ультразащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
9: Тау-галерея, первый этаж.
10: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
11: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском.

0: центре прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Сметана «Молочное изобилие». 20% жирности, 300 граммов, 96 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Для ограничения по условию акции уточните на кассе и на magnit.ru.
3: Маша, а тебе семечки от Мартина в белом пакетике или в красном?
4: В синем.
3: А тебе, Сереж?
5: Большие, полосатые. А ты себе какие возьмешь?
3: Те, что с гусем.
5: Так они все с гусем.
3: Так я все и возьму.
6: Цены, вкус и качество, вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
8: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Слушайте, ну это счастье вдвойне, потому что, во-первых, те события, которые происходят у нас в эфире, когда мы делаем счастливыми наших слушателей, так еще и вдобавок ко всему, помимо того, что мы исполняем мечты, мы еще и наслаждаемся творчеством любимых артистов, которые приходят сюда. Это тоже счастье.
2: Да, потому что это абсолютно живой звук и самые живые эмоции. Приятной встречи. Итак, давайте аплодировать и встречать первую артистку, первую участницу нашего сегодняшнего суперфинала. Внимание! Мона!
3: Привет.
1: Мона, как мы рады тебя видеть. Напомню, Мона триумфатор прошлого года. Да что до прошлого, и этого тоже. Ее Иордан просто взорвал все хит-парады, все соцсети и так далее. Вдобавок ко всему, у Моны юбилейный год. Да.
4: Да.
1: Да, и в ноябре это случится, я так понимаю. Это большое событие.
4: Большое событие сольник, вы имеете в виду?
1: Ну, а 30-летие разве не в...
4: 30-летие входит, конечно же,
1: в ноябре.
4: Большие события, да, да.
2: Для артистки важнее сольник.
1: Вот именно. Слушай, ну 6 ноября, давай скажем, Санкт-Петербург, 22-е, Москва. Два больших сольника, так что приглашаем на эти замечательные концерты Моны. Ну и ты у нас сегодня открываешь. Почетная миссия открыть наш марафон.
3: Волнуешься, понятно.
4: Конечно, волнуюсь, конечно. Всегда волнительно открывать, но с большой радостью. Спасибо огромное, что вы пригласили.
1: Ну, тогда нужна вот та самая песня, да? Иордан, поехали! Мона!

0: Мона, Иордан, играем на эту песню.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Друзья, начинаем суперфинал, но сначала, еще раз напомню, надо раздать оставшиеся от 3 миллиона деньги, тысячи рублей.
2: Да. Осталось 31 тысяча до того момента, как на кон станет заветное желание нашего слушателя.
0: А, стоп.
2: Да. Музыку уберите, пожалуйста.
0: Ворвался к нам кто-то сейчас. А, вот, спасибо.
2: Так вот, 31 тысяча осталось до того момента, как на кон станет заветное желание нашего слушателя. В данный момент в банке 5000 рублей. Играем именно на эти деньги.
0: Но пока разминаемся, да. Вон, ты понимаешь, что сейчас происходит в эфире, да? То есть люди установили гимн Авторадио в свои смартфоны, наверняка он у тебя тоже стоит. И,
3: естественно.
0: Собственно, да. И пишут, что они хотят. То есть какая мечта у них есть. И мы с удовольствием, если вот они попадают в суперфинал и, соответственно, выигрывают, называют ту песню, которая звучала, мы исполняем их мечту.
2: Но сначала мы отдадим деньги.
3: Всего-то нужно слушать радиостанцию и сказать, что в данный момент, например, пела Мона. Все.
0: У тебя есть мечта, кстати?
3: У меня?
0: Да.
3: Ну, большинство...
0: Но которую можно рассказать.
3: Ну, вообще я... Слушайте, да, я хочу очень сильно купить маме дом. Вот,
2: вот прекрасно.
0: Знаешь, человек не о себе думает в первую очередь, да? А хочет маме сделать приятно.
2: Но будет в гости ездить часто.
0: Да, ну пока мы начинаем с 5000 рублей. И давайте посмотрим, с кем мы сейчас будем играть. Останавливаем радиорулетку. Номер телефона заканчивается на 9207. Принадлежит телефон Максиму. Он проживает в Свердловской области. То есть плюс 2 часа, да, у нас получается, да, Захар?
2: Я скажу, подожди, я пока записываю.
0: Хорошо. В общем, мечта Максима, зачитываю. Построить гараж, в котором круглый год можно с железом ковыряться и посмотреть телек под кружку кофе.
2: Вот нормальное мужское желание.
0: Вот он, мужской рай, да, настоящий.
3: Нет, это портал в иной мир называется, да.
0: Да, давайте звоните Максиму, пообщаемся по этому поводу, ну и, соответственно, предложим ему сорвать банк. Свердловская область.
2: Все правильно, плюс 2, сейчас там 7:30 вечера.
0: Ну, смешное время еще. Детское, можно сказать. Уж для человека, который в гараже бывает постоянно, это вообще...
2: Ну, так он только хочет гараж.
0: Ну, может быть, у него есть холодный гараж.
3: А где это?
0: Есть.

0: Ильич, между прочим. Да. Алло, Максим. Алло, алло, алло. Максим. Да, здравствуйте. Это Авторадио. Это игра «Много денег». Суперфинал. И вы сейчас в прямом эфире. Добрый вечер.
1: Ну, здравствуйте.
2: Привет, Максим.
3: Обалдеть.
2: Не обалдеть, то не то слово.
0: Да, да. Обалдеть, да. Именно, да.
1: Мы сами такие же, да.
0: Суперфинал. Мы сегодня будем осуществлять мечту одного из наших слушателей, но пока раздаем оставшиеся деньги. Максим, мы...
1: Заберете деньги?
0: Да. Вы заберете деньги?
1: Максим растерялся.
0: Максим.
1: Максим, вы здесь?
3: Да, я здесь. Я просто в недоумении.
1: Недоумение. Почему?
0: Недоумение, так.
1: Ну как? Ну вы же написали нам письмо.
2: Установили гимн Авторадио.
0: Вы хотите гараж, правда? Теплый, с железом ковыряться.
2: И телек позырить.
3: Да, блин, серьезно, да, я хочу вот такой гараж.
0: Да,
3: так.
0: Понятно, но все это впереди. А сейчас пока 5000 рублей у нас в банке. Скажите, какая песня только что звучала, какая артистка, и все, мы отдадим.
3: Какая артистка, кто у нас
0: сейчас? Не сможете. Вы слушали сейчас Авторадио?
3: Я его слушаю, когда на работе, но я сейчас, блин, поломался, у меня нога сломана, у меня нога под корешком сломана.
1: Понятно, Максим, не слышали.
0: Максим, в любом случае, у вас установлен гимн Авторадио, да, и 3000 рублей мы вам с удовольствием вам отдадим.
1: Да, но у нас еще есть генеральный партнер игры «Озонбанк». Он удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6 тысяч рублей. Очень скоро Максим получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
2: Банк игры подрастает до 7 тысяч рублей. И именно на эти деньги будем играть уже очень скоро. В следующем игровом эпизоде. И надо сказать, во-первых, запустить радиорулетку и сказать огромное спасибо, Мон.
0: Мон, спасибо тебе, да, с наступающим юбилеем. Хотя вроде с днем рождения не поздравляют, но... С наступающими юбилейными
2: сольника.
0: Концертами. Да,
1: я думаю, еще увидимся здесь, в нашей студии, в преддверии этих больших сольников.
0: Счастливо.
2: Спасибо.
0: Мона, спасибо. Продолжаем.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
6: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ланус» от 1 миллиона 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
10: Файлы разбросаны по коллегам и команда в рассинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс.360 со скидкой до 40%.
11: ООО «Яндекс.360 для бизнеса». ОГРН 125-770-015-536-18 по улице Тимурфрунзе 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.yandex.ru/business/0+.
12: При первых сигналах больного горла используйте фарингосепт. Фарингосепт для взрослых и детей с 3 лет. Покупайте в аптеках «Апрель». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
13: Фарингосепт!
14: Откройте счет с ежедневным доходом в Озонбанке и получайте выплаты каждый день. Пополняйте или снимайте деньги со счета в любой момент без потери процента. С Озонбанком копить легко.
15: Озонбанк. Счет ежедневный доход. Выплатительный счет предоставляем клиентам с функционалом банковский сервис. Начисление процентов на остаток денежных средств, размещенный на счете ежедневный доход, осуществляется на начало каждого календарного дня по московскому времени. Подробнее о условиях счета ежедневный доход на озон.ру/интех/продавец в разделе «Озонбанк» клиентских карт.
16: Сервис 5 звезд – это когда удивляют. В автосервисах «Фит-сервис» замена диска.

0: 2016 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Мама, дочь и сын против нового соседа.
2: Ты что, реально собрался здесь жить?
3: Вас выживать.
1: Кто из них не жилец в квартире?
3: Да вы все равно съедете.
1: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.

0: кстати, тоже одна из участниц наших супермарафонов, Юлиана Караулова, конечно же, тоже помогала нам, между прочим, осуществлять мечты наших уважаемых радиослушателей, за что ей огромное спасибо. Ну и песня так сильно сейчас звучит в эфире, собственно, на нее мы и будем играть.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Кто-то называет ее такси. Кто-то так сильно, но неважно.
2: Кто-то тактильно.
0: Да, если вы слушаете в эфир в данный момент...
3: Вы угадаете, вы знаете.
0: Да тут угадывать не надо. Да, конечно, просто назвать песню, собственно. Слова, те, которые только что звучали, сказать. И все, пожалуйста, 7000 рублей
2: именно
0: ваши.
2: Именно так.
0: Да, ну, наш
3: генеральный
0: партнер
3: всегда готов умножить на 2. Вы просто открываете карту Озонбанка, получаете выигрыш в двойном размере.
2: Гордей, восстанови радиорулет.
3: У меня рука не дотянется. Руки короткие.
0: 0186 в конце телефона игрока, которую зовут Людмила. Опять Свердловская область, ты посмотри, а? Сегодня у нас прям везунчики из Свердловской области.
3: Мечтает, гараж тоже?
0: Нет, об одном килограмме золота. Представляете, я вчера оговорился, да, по поводу золотого сезона. А люди-то все равно золото хотят.
3: Это, значит, не закрытый гештальт,
0: да,
3: Людмила,
0: вероятно,
3: с нашего прошлого сезона.
0: Вполне возможно.
3: Мне не досталось золото в прошлом сезоне, да. Значит, я буду его завоевывать в этом.
0: В этом. Давайте звоните Людмиле. Напомню еще раз, Свердловская область. Тишина. Ждем гимн Авторадио. Пропуск.

0: игру. И потом, надеюсь, будем общаться.
1: Так.
0: Что-то щелкнуло.
1: Это телефонист.
0: Это телефонист. Не услышали.
1: Соединяет провода как раз. Алло.
2: Алло, здравствуйте.
1: Людмила, здравствуйте. Радиостанция «Авторадио» урывается к вам в мобильный телефон, в вашу жизнь вообще, и приносит сразу радость. Здравствуйте.
3: Добрый вечер.
4: Здрасте.
2: Здравствуйте.
1: Да, это Брагин, Гордеев и Захар. Это суперфинал игры «Много денег» на Авторадио, участницей которой вы, судя по всему, являетесь. Как уж у вас гимн Авторадио установлен на телефоне. Это так?
2: Так.
1: Так, Людмила.
0: Еще не веря своим ушам.
1: Авторадио-рулетка выбрала ваш номер телефона. Мы звоним в Свердловскую область Людмиле, которая является участницей этого сезона. У нас сейчас идет суперфинал. Вы же ведь слушаете Авторадио в данный момент?
2: Да.
1: Так, это очень хороший знак.
4: Для того, чтобы подтвердить, мы можем даже сказать то, что вы написали в виде вашего желания. Хотите, чтобы вы окончательно нам поверили?
2: Угу. И что я там написала?
0: Вы мечтаете об 1 килограмме золота, верно?
2: Верно.
1: Вот.
0: Все. Но пока до золота нужно еще дойти, пока мы раздаем оставшиеся деньги. У нас в данный момент 7000 рублей. Какая песня только что была в эфире? И все. Все очень просто.
2: Так сильно...
4: В принципе, этого достаточно.
0: Давайте поаплодируем Людмиле!
1: Так сильно!
0: Да, мы рады, Людмила! А что же вы так не уверенно-то отвечали вначале?
1: Нет, она сказала, что слушает.
2: Вы себя по приемнику слышите?
4: Приемник.
2: Нет, он отключен.
0: То есть сейчас вы отключили после того, как мы вам позвонили,
2: да? Да.
0: Понятно. Ну, в любом случае, да. Вы абсолютно правы, вы правильно назвали песню, и вы срываете банк в 7 тысяч рублей.
1: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 14 тысяч рублей. Очень скоро вы, Людмила, получите эти деньги на вашу карту «Озонбанк». А еще мы вас очень благодарим за то, что именно вот этой своей победой, пусть небольшой, но внесли все-таки весомый вклад в развитие событий в нашем третьем суперфинале. Потому что мы сразу делаем хороший скачок навстречу розыгрышу мечты.
4: Но, Людмила, имейте в виду, сейчас уже приемник можно включать, потому что ваш номер телефона остается на авторадио-рулетке. И тот самый слиток золота вполне вероятно вы получите. Кстати, хотите, коллеги, скажу, сколько стоит слиток золота сейчас?
0: Сколько?
4: 12 миллионов.
0: Нормальная мечта,
4: Людмила. Ну, я имею в виду в 1 килограмм.
0: Нормальная. На этот слиток золота можно купить все, что угодно потом себе, хоть квартиру. Спасибо огромное. Давайте запустим радиорулетку, друзья мои.
4: Да, банк возвращается в первоначальное положение 5000 рублей.
0: И будем играть совсем скоро.
5: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама.
1: Образ начинается в имидж-центр Beauty Lounge. Парикмахерские услуги, маникюр и другие программы ухода. Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 759-933. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
2: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери «Танк Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
3: Не оферта.
4: «Агат». Покупай выгодно.
5: Улицы ждали.
6: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на beeline.ru.
7: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем». По специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей. До конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
8: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
9: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3 тысячи в год. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59 00.
10: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности. Не прыгают в вольер со львами. Не ныряют в жидкий азот. Не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
11: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
12: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей и только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет Лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-00-12. Окна само.
13: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
14: Сроки акции с 1 сентября по 15 октября 2026 года.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Где найти качественные товары по низким ценам? Для себя, для родных, для друзей, для дачи, для детей и даже для небольшого бизнеса. Конечно, в Победе. Скоро открытие. Саратов, улица Тархова, 46Б.
17: Любовь Успенская. Большой сольный концерт. 9 октября. Саратов. Саратовский областной центр народного творчества имени Лидии Руслановой. Золотые хиты, море цветов и зал, поющий в унисон с любимой артисткой.
18: Билеты в кассах города. 12+.
0: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
19: Радиоканал «Авторадио Саратов».
20: Без возрастных ограничений.
21: Выборы 2026.
22: Надоело жить в карманах с дырой? За КПРФ голосуй. Наш номер 8.
0: Радиоканал «Авторадио».
20: Без возрастных ограничений.
0: Музыка.

0: на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Да, друзья, третий суперфинал игры «Много денег», и у нас очередная очаровательная гостья Виктория Дейлека!
3: Вика, привет! И сразу привет. Начинаем песню, которую ты подаришь нашей огромной аудитории и счастливчикам, которые претендуют сегодня на исполнение своих желаний и на выигрыш. Давай!

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Итак, играем на песню «Дыши» Вики Дайнека. По-прежнему у нас в банке 5000 рублей. Давайте остановим радиорулетку и посмотрим, кто же претендует у нас на эти деньги. Это Марина из Краснодарского края. Номер телефона заканчивается на 3365. А мечтает она о квартире у моря в Крыму. Прекрасная мечта, друзья. Давайте звонить Марине. Так, Краснодарский край. Ох,
2: сначала надо услышать гимн авторадио.
1: Сначала гимн авторадио, конечно же, чтобы понять, что человек в игре, он наш, он в курсе дела и надеюсь, что в курсе того, что у нас происходит сейчас в эфире. А у нас в эфире суперфинал игры.
3: А у нас в эфире...
1: Виктория Дайнека. Да, Виктория, что сказали? Что-то гимна нету.
4: Алло.
1: Алло, здрасте. Алло,
2: здрасте, это авторадио. Это суперфинал игры «Много денег». А скажите, пожалуйста, мы не услышали гимн авторадио, когда мы вам звонили. Он у вас установлен?
4: Естественно.
1: Тогда, пожалуйста, мы сейчас вам перезвоним. Сразу не берите трубочку, чтобы мы убедились в этом, хорошо? Так, ну давайте, попытка номер два, как говорится, да? Давайте еще раз звоним по телефону Марине. Так, тишина. Угу. Марин, ну бывает такое.
3: Мне кажется, она либо просто очень быстро
1: Есть! Отлично, так.
4: Алло!
2: Алло! Марин, ну еще раз здрасте, это еще раз авторадио. Мы вам готовы звонить постоянно. Да. Сами понимаете, это суперфинал игры «Много денег» на авторадио. И у вас сейчас есть шанс еще приблизить нас к розыгрышу заветного желания. Но сейчас будем играть на деньги. Скажите, пожалуйста, какая песня или какой артист только что выступал у нас в эфире?
4: Вероятно, Чебуркина.
1: Нет.
2: А вы слушали авторадио?
4: Я послушала, но не верю.
3: Нет, вы слушали или не слушали? Марин, скажите, пожалуйста.
4: Сегодня нет.
2: Сегодня нет.
1: У нас сегодня суперфинал. Поэтому, Марин, 3000 рублей, потому что гимн у вас установлен, мы его услышали.
3: Да, но генеральный партнер нашей игры «Озонбанк Удвай» вот этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей, очень скоро Марина получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: Запускаем радиорулетку, а Вика Дайнек остается с нами.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Моторное масло G-Energy защищает двигатель вашего железного друга в любых условиях.

0: Получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок принятия с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
1: Сервис 5 звезд – это когда понимают с первого звука. Бесплатная диагностика ходовой в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября. Подробности на
2: free.auto.com. Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
4: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: Вы владелец бизнеса.
6: А значит, работаете за...
7: Троих.
8: Четверых.
9: Пятерых не хотите?
10: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: 21 ноября Яндекс.Музыка впервые соберет главных артистов на премии «Распаковка 2026». Сибирь, Наваи, Айова, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери и другие выйдут на сцену лайв-арены, чтобы вместе подвести музыкальные итоги года. Один вечер, одна сцена, все главные имена. Распакуйте свои итоги года. 21 ноября. Лайв-арена. Подробности на Яндекс.Афише. 16+.
13: Авторадио. Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
14: Авторадио. Первое автомобильное радио.
15: В Саратове 19 часов.
14: Новости.
16: В студии «Авторадио Саратов» Дарья Анненкова. Здравствуйте. В начале о главном. Депутаты одобрили изменения в саратовский бюджет. Подробности далее.
17: Про главное.
16: В бюджет Саратова внесли очередные изменения. На заседании городской думы депутаты приняли предложенные ранее поправки. Более 6 миллиардов рублей выделяется на комплексное развитие городского электротранспорта. Речь в том числе идет о реконструкции трамвайных путей, покупке новых вагонов, а также ремонте Кировского и заводского депо. Кроме того, почти 760 миллионов пойдет на переселение граждан из аварийных домов, 595 миллионов на зарплату учителям и воспитателям, 414 миллионов потратят на горячее питание для школьников с 5 по 11 классы. Таким образом, как сообщает РБК, основные параметры бюджета сейчас выглядят так. Доходы 52 миллиарда 100 миллионов, расходы 54 миллиарда 500 миллионов рублей. Дефицит бюджета составляет 2,4 миллиарда рублей.
17: Про работу.
16: В Саратове открылся специализированный кадровый центр для участников СВО. Об этом сообщил в соцсетях губернатор Роман Басаргин. Участники спецоперации в центре не просто получат консультации по дальнейшему трудоустройству, им будут оказывать содействие в переобучении по самым востребованным направлениям, а также с учетом уже имеющейся квалификации и их пожеланий. Еще одно направление – это сопровождение ветеранов СВО, которые хотят открыть собственное дело. Кадровый центр расположен по адресу улица Рабочая, 29/39.
17: Про автомобили.
16: Минпромторг поддержал расширение программы льготного автокредитования для многодетных семей. Как сообщает Москва-24, ведомство подготовило поправки, которые отменяют действующий лимит по стоимости автомобиля. Сейчас льготой можно воспользоваться при покупке покупки машины не дороже 2 миллионов рублей. Если изменения примут, то ограничения снимут, а размер господдержки будет зависеть от стоимости автомобиля.
17: Про транспорт.
16: К ноябрю на улицах Энгельса появится новый троллейбус «Адмирал». Об этом сообщает компания ПКТС. Можно сказать, что «Адмирал»

0: останется на родине. Ведь троллейбусы ПК транспортной системы с увеличенным автономным ходом собирают здесь же, на Энгельском заводе электрического транспорта. На сегодня производственная площадка ПКТС выпустила уже более 550 троллейбусов.
1: Про музей.
0: Саратовский музей краеведения приглашает на средневековый базар у Кека. Выставка с таким названием работает на Лермонтова 34 до 30 сентября. В экспозиции можно увидеть предметы, которые были частью города Укек много веков назад. На выставке представлены подлинные находки, которые обнаружили за 3 года исследования средневекового базара. Для посещения выставки нужно купить входной билет в музей. Возрастных ограничений нет. Официальный курс доллара на сегодня 85 рублей 46 копеек. Курс евро 99 рублей 25 копеек.
1: Про погоду.
0: В центральной части Саратова сейчас плюс 17. По данным Яндекс.Погоды, предстоящей ночью до 11 градусов. Завтра днем будет пасмурно, возможен небольшой дождь. Температура воздуха до 20 градусов тепла. И к данному часу это все новости. Дарья Анненкова, служба информации, Авторадио Саратов.
2: Радиоканал Авторадио. Без возрастных ограничений.
3: Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.
4: И снова добрый вечер.
5: Здравствуй, страна.
4: Привет. Ну, зал, давайте взорвемся аплодисментами, друзья. Это суперфинал, третий суперфинал в этом году. Игры много денег, счастливый сезон. И какая счастливая артистка у нас здесь стоит. Дело в том, что Вика Дейнека осуществила в этом году свою мечту. Она купила дом, а многие наши радиослушатели только мечтают об этом.
6: Даже переехала.
4: Даже переехала, да, с чем мы Вику поздравляем. А какие-нибудь мечты остались еще, Вик?
5: Да, расшириться теперь.
6: Еще купить соседний дом.
5: Нет, просто достаточно участка. Дом мне их не нужен.
6: Так. Выкупить у них участок, и все, правильно?
4: Да. Понятно. В общем, Вик, устанавливай гимн, напиши, сколько тебе гектаров нужно, а дальше все дело за
5: нами. Хорошо, сейчас я только спою и все сделаю.
7: Хорошее предложение. Хорошее, отличное.
4: Поехали. Еще один хит от Вики Дейнека.

0: Прекрасная Вика Дейнека, да. Не уходи, подожди, мы сейчас сыграем.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Вот так вот весело, здорово. Продолжаем раздавать оставшиеся от миллиона деньги. Захару тут обычно вступает.
2: В банке
0: вступает.
2: 7 тысяч рублей.
0: Так, а сколько осталось до мечты?
2: 18.
0: Тоже не так много.
3: Друзья мы мои, приближаемся, да, к этому ответственному моменту.
0: Семитысячными шагами, да, можно так сказать.
3: Семитысячными купюрами даже.
0: Да, остановим радиорулетку и посмотрим, кто претендует на 7 тысяч. Александр из Москвы. А мечтает Александр о трехкомнатной квартире в Сочи с панорамным видом из окон. Просто скромно.
2: На море, небось, вид-то должен быть.
3: Да нет, просто панорамный.
0: Панорамный.
2: Куда бы ни было.
0: Захар, панорамный вид, все. Давайте звоните, Александр спрашивает подробности. Так, я сразу от тебя уйду. Так называлась эта песня от Вики Дейнека. Я просто сразу. Хорошо. Так, Александр. Ждем с нетерпением. Алло. Алло, Александр. Здравствуйте, это Авторадио, игра «Много денег», суперфинал игры. Вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
0: Здрасте. Здесь мурзилки такие громкие.
4: Добрый вечер.
0: Здрасте, здрасте. Ну что, ждали нас?
4: Конечно, три года.
0: И вот, обещанного три года известно ждут. Вот мы позвонили вам как раз во время суперфинала, когда на кону 7 тысяч рублей. Остается только сказать, какая песня только что звучала. Александр, эти деньги ваши?
4: К сожалению, господа, не слушал.
3: Вот вы три года ждали,
0: да.
3: А мы позвонили, а вы не готовы.
0: А вы пошли чайник ставить, да, в этот момент?
2: Но есть правило, 3000 рублей, Саш, мы тебе отсылаем гимн Авторадио, мы услышали.
3: Ну, да? А генеральный партнер нашей игры «Озонбанк» удваивает этот выигрыш, теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
0: Как так можно вот 3 года сидеть ждать? А, понимаешь, услышать
2: про суперфинала?
0: И я такой, а не слушаю. Ну, я хочу квартиру, но я не слушаю в данный момент. Друзья мои, не надо так поступать. Надо слушать Авторадио, особенно сегодня, в день третьего суперфинала.
3: Не ворчи.
0: И да будет вам... Я не ворчу, нет.
3: Не ругайся.
0: Я просто напоминаю на всякий случай.
2: Давайте спасибо скажем Вике.
0: Давайте запустим радиорулетку. Хорошо. И поблагодарим нашу замечательную артистку.
3: Спасибо за песню, за участие, за отклик, за абсолютно искреннее участие. Спасибо.
0: Да. Ну и, кстати, устанавливай гимн, мы же договорились.
5: Да. Сейчас вот этим и займусь.
0: Давай.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
2: Банк подрастает до 9000 рублей.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес, отправить...

0: отправиться в кругосветное путешествие, побывать на Гран-при Формулы-1,
1: спеть дуэтом со звездой, попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
0: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
2: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
2: 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
0: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
2: «Много денег». Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
2: Просто расскажите о ней в мечтоботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. «Много денег».
3: Счастливый сезон.
2: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
2: Реклама.
5: Комплексная терапия заболеваний суставов и позвоночника. Введение хондропротекторов и препаратов гиалуроновой кислоты. Плазмотерапия суставов. Проведение локальной инъекционной терапии любой сложности. Контролем УЗИ. Снятие болевого синдрома. Различные виды лечебных блокад суставов и позвоночника. Лечебно-диагностический центр «Медэксперт». Телефон в Энгельсе. 8-845-3-56-48-08.
6: О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
7: Выбери уверенность на любой дороге. Выбери комфорт на каждом километре. Выбери абсолютную надежность. Выбери танк «Вагат». Только сейчас рамные внедорожники «Танк» с выгодой до 900 тысяч рублей у официального дилера «Танк Агат» на Усть-Курдюмской, 14.
8: Не оферта.
9: Агат. Покупай выгодно.
10: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 и Автоавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Стенет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Асавто на Соколовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Стенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
12: Стенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию и актив 2026 года выпуска.
13: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
14: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
15: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодно премии за рулем по специальным условиям от 2 миллионов 400 тысяч рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту.

0: со своим бизнесом в Альфа-Банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-Банк».
1: Файлы разбросаны по коллегам и команда в Росинхроне? Начните совместную работу онлайн в Яндекс.Документах и храните файлы на общем диске. Подключайте тарифы Яндекс 360 со скидкой до 40%.
2: ООО Яндекс 360 для бизнеса. ОГРН 125-770-015-566-8. Москва, улица Тимура, Фрунзе, 11. Акция действует с 1 по 20 сентября 2026 года. Подробнее на 360.Яндекс.ру/бизнес. 0+.
3: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирайте выгодно.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта действительна до 30 сентября 2026 года. Предложение

0: любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
1: В ленте любимые продукты еще выгоднее с картой номер один. Каждую неделю персональные предложения со скидками. Активируйте скидки на любимые продукты и приобретайте их с картой номер один. Выгода, которая знает, что вы любите. Лента.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
5: Страна мечтает и выигрывает.

0: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Обожаю наши супермарафоны за непредсказуемость. Только что в студию ворвались они, те самые Gayazov Brothers. Давайте поаплодируем.
3: Привет, ребята.
4: Привет.
2: И они уже готовы приветствовать всех и выступать на нашей сегодняшней площадке.
3: Вы готовы?
5: Да, здравствуйте.
2: Привет.
3: Здравствуйте. Класс.
2: Здорово.
3: Ну, начинаем.
2: Финал. Поехали. Нужна очень классная песня. Есть у вас?
5: Есть.
2: Ну, давайте.

0: очень-очень неожиданно.
1: Своя версия, авторская версия.
2: Я только сердце колол, а где же Шинанай да опа? Опа, Шинанай.
0: Это шиномонтаж остался. Ребята, напомните, откуда в вашей семье братьев появилась вдруг сестра Фаина? Каким образом?
2: Как эта песня?
3: Мы были как-то на одном шоу с прекрасной группой «Нана». И решили обменяться хитами. Они спели нашу песню «Увезите меня на Deep House». По нашему мнению, шикарно спели, а мы, собственно, спели Фаину.
1: По нашему мнению, шикарно спели.
0: Давайте играть именно на эту песню «Фаина».
4: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: И прикиньте, сейчас Фаина у нас появляется. Все может быть, друзья мои. Итак, в данный момент в банке...
1: 11 тысяч рублей.
0: Так, останавливаем радиорулетку и смотрим, кто же претендует на эту сумму. Ренат, между прочим, из Астраханской области. Номер телефона Рената заканчивается на 3172. Ну и, конечно же, озвучиваем мечту. Мечтаю я купить дом мечты для своей семьи, который мы нашли, именно в нем родить уже третьего ребенка. Ну, прекрасная
1: а
0: мечта.
1: А место не указано. Просто дом
0: вероятно,
1: мечты.
0: Вероятно, Астраханская область, наверное, где-то рядом. Давайте звонить Ренату. Так, тишина в студии. Ждем гимна Авторадио. Ренат называет песню, которая только что звучала, и срывает банк. Все очень просто.
2: Так.
1: Для начала мы должны услышать гимн Авторадио.
0: Да, ждем. Упс.
2: И не слышим.
0: I did it again. К сожалению, не услышали мы гимн Авторадио, поэтому еще раз призываем всех наших радиослушателей проверить его наличие в своих телефонах.
2: Тем более в день суперфинала, когда да. На кон вот-вот уже может стать мечта. Действительно, до этого трогательного момента осталось очень мало, потому что в данный момент 11 тысяч рублей у нас в банке. Если срывается банк, в самое ближайшее
1: время... Давай сорвем банк, а потом расскажем всю историю, друзья. Банк без изменений, 11 тысяч рублей.
0: Запускаем радиорулетку.
2: Братья Гаязова остаются у нас в гостях.
0: Вы не против?
2: Вы не против?
5: А мы вас слушаем. Да.
0: Продолжим через несколько минут.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Авторадио. Реклама.
6: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
7: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
6: Но мне надо быстро и с доставкой.
7: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
6: Поехали.
7: Маршрут построен. Улица Астраханская, дом 88, корпус 2.
8: Улица ждали.
9: Обожаем ваши голоса. И чтобы они были слышны чисто и без прерываний, мы строим повышки в день. Билайн. Лучшая голосовая связь в Саратовской области. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру.
10: Хватит сомневаться. Заключи контракт с Министерством обороны в Татарстане на рекордных условиях. Зарабатывай до 8 миллионов рублей в год и получи 3000 льгот. Успей до окончания действия повышенных выплат. Звони 8 800 222 59

0: 00.
1: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
2: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
3: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз, 4 линзы в подарок.
4: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
6: Когда речь о рождении новой жизни, важны не обещания, а доказательная медицина. Программа ЭКО в новом отделении ВРТ медицинского центра 51-22-51.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Рыбка, старуха моя, кровлю новую требует!
9: А я при чем? Иди в полипрофиль. Кровля, фасад и профиль в наличии. Телефон в Саратове 45-45-46.
10: Ярмарка подарков. Покупай в Победе до 28 сентября на сумму от 1000 рублей и участвуй в розыгрыше 100 призов еженедельно.
11: Общий период акции с 8 сентября по 30 ноября 2026 года. Подробности об организаторе акции, порядке проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке получения в магазинах Победа и на сайте акции покупайвпобеде.рф.
12: Внимание, Саратов! С 1 сентября на нашем железнодорожном вокзале заработал новый досмотровый павильон со стороны автовокзала и крытый пешеходный мост с удобными эскалаторами. А все платформы, которые раньше были перекрыты из-за ремонтных работ, открыты для свободного перемещения. На территории вокзального комплекса рекомендуем пользоваться обновленной системой навигации и внимательно слушать аудиообъявления. Помните, что в связи с продолжением реконструкции на вокзале необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы. Саратов. Верхняя 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
14: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
15: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
16: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130.
17: Реклама на Авторадио. 39-36-36.
18: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
19: Выборы 2026.
20: В сердце своем мы один выбор носим. КПРФ под номером 8.
18: Радиоканал «Авторадио».
21: Без возрастных ограничений.

0: и выигрывает.
1: Да, и мечты это совершенно разнообразные. И кто-то, возможно, мечтает в данный момент, до сих пор мечтает о малиновой ладе. Может же быть такое
2: есть
1: желание,
2: есть такие
1: правда?
2: Люди.
3: Ну вот, кстати, в предыдущем эпизоде человек сказал, что хотел бы обновить автомобиль.
1: Обновить автомобиль,
3: мы же не уточнили,
1: да.
3: Вот не удалось,
1: может
3: нам,
1: быть,
3: к сожалению.
1: Он хотел
3: может
1: именно
3: быть,
1: этот автомобиль может от быть. Братьев Гаязовых. Давайте поаплодируем.
3: Заводи!
1: Еще раз. И давайте, да, заведем ладу и прокатимся все вместе, всей нашей огромной аудиторией.
4: Ну что, авторадио, споем?

0: Brothers. Brothers играли.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Кстати, можем подсказать девочке-бунтарке, если она по-прежнему хочет на Канары, то вот он, счастливый шанс осуществить это, да, в этом году, в счастливом сезоне игры. Много денег и, может быть, даже сегодня, в третьем суперфинале нашей игры.
2: Ну что ж, давайте остановим авторадио-рулетку для того, чтобы понять, кто претендует нас на очередной выигрыш.
0: На выигрыш в 11 тысяч рублей по-прежнему.
3: Именно так.
0: Да. Итак, телефон заканчивается на 91-56. Вадим из Московской области. Моя мечта – побывать на острове Свободы Куба. Не Канары, конечно, загадал у нас Вадим.
2: А почему Канары?
3: Вот именно, чем Куба тебе хуже?
0: Канар просто зацепился за песню, хорошо. В следующий раз они споют про Кубу. Давайте звонить Вадиму и поговорим по этому поводу. Так, остров свободы.

0: Вадим...
1: Продолжаем дозваниваться.
0: Все, к сожалению. К сожалению, Вадим, мы не услышали. Ну что, 3000 рублей в любом случае. Гимн мы авторадио действительно звучал очень красиво.
2: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Вадим получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
3: Давайте поблагодарим ребят. Братья Гаязовы сегодня участвовали в нашем супермарафоне. Спасибо за отличные песни.
2: Спасибо. Спасибо большое.
3: И до новых встреч.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: С нами Николай Фоменко.

0: Ай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
1: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на Авито.ру. Авито не является стороной сделки покупки продажи. 15+.
3: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис город Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
5: В этом весь.
4: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
0: Нужен повод для хорошего настроения? Словитый на Авито – это просто. Заходите на Ловиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Ловита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцом. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Полиоксидол не против гриппа и ОРВИ. Почувствовал симптомы, немедленно прими. Полиоксидол не он для взрослых и детей. В сезон простуд заботься о себе скорей. Полиоксидоний действует в местах проникновения вирусов. Выводит токсины, причину ломоты и слабости. Спрашивайте в аптеках Farmland.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
10: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру.
12: Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Если у вас другая проблема, геморрой, на помощь приходит Винарус. Винарус действует на симптомы геморроя изнутри, способствуя уменьшению венозного застоя. Винарус – сила двух компонентов против геморроя. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
14: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В России изменится порядок назначения пенсий. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: Страховые пенсии по старости начнут назначать автоматически, без отдельного заявления. Новый порядок заработает с 1 января следующего года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта президентской академии Екатерину Медикову. Социальный фонд будет принимать решения на основе сведений, которые уже есть в его информационных системах. Изменения коснутся тех, кто выходит на пенсию на общих основаниях, а также некоторых россиян, имеющих право на досрочные выплаты. При этом будущим пенсионерам советуют заранее проверить сведения о своей пенсионной истории, поскольку именно эти данные будут использовать при расчете размера выплат.
3: Про болезни.
2: В России пока не выявили случаев заражения новым клещевым вирусом, обнаруженным в Китае. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Инфекция передается человеку через укусы клещей и может вызвать высокую температуру и сильную усталость. Летальных случаев пока не зарегистрировали. В России вид клещей, который может переносить этот вирус, встречается только в некоторых районах Приморского края. Роспотребнадзор продолжает следить за ситуацией.
3: Про детей.
2: Программу «Детская книжная карта» планируют опробовать с сентября 2027 года. Об этом сообщила советник президента Елена Ямпольская. Пилотный проект хотят запустить в 10 регионах, их список пока согласовывается. Карта будет работать по принципу пушкинской карты и позволит семьям покупать книги для детей от 3 до 6 лет. Номинал карты составит 3000 рублей. Инициативу ранее предложил Владимир Путин.
3: Про туризм.
2: С 15 сентября россияне смогут находиться в Таиланде без визы до 30 дней вместо нынешних 60. В Российском союзе туриндустрии отмечают, что новые правила прежде всего затронут самостоятельных путешественников, которые остаются в стране на несколько месяцев. Например, проводят там зиму или регулярно выезжают и снова въезжают в Таиланд. О том, насколько серьезные изменения повлияют на российских путешественников и что делать тем, кто планирует долгую поездку, Авторадио рассказал вице-президент Альянса турагентств России Александр Макарчан.
4: 98% россиян приезжают в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот эти изменения коснутся только 2% россиян, которые приезжают в Таиланд. Что им надо сделать? Им не стоит огорчаться, переживать, рвать на себе волосы. Надо просто обратиться в посольство Таиланда в Москве, получить визу с правом пролонгации. Это уже платная история, в отличие от тех россиян, которые приезжают без визы совершенно бесплатно. Здесь платная история, она стоит небольших денег, и вы живете 30 дней в Таиланде, после этого платите эту сумму официально, и никаких проблем остаться там на 2-3 месяца нет.
2: Кроме того, с 15 числа въезжать в Таиланд через сухопутные пункты пропуска без визы разрешат не больше 2 раз в год. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. А мы продолжаем третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». В банке сейчас 13 тысяч рублей, а партнер нашей игры удвоит эту сумму, и на кону будет уже 26 тысяч. Так что скорее присоединяйтесь, меняйте гудки на наш гимн и обязательно рассказывайте о своем заветном желании. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Авторадио представляет. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Страна мечтает и выигрывает.
1: И еще раз всем добрый вечер!
5: Добрый счастливый вечер, счастливые люди!
6: Привет, привет!
1: Да, это третий суперфинал игры «Много денег», счастливый сезон, дорогие друзья! И в данный момент очень важно, в банке осталось 13 тысяч рублей, но какие это важные 13 тысяч?
6: Дело в том, что по правилам нашей игры, как только мы раздадим деньги, которые останутся от очередного миллиона, то мы перейдем к розыгрышу вашей мечты. В призовом фонде нам осталось 9 тысяч рублей отдать для того, чтобы мечта стала на кон, и мы понимаем, что банк гораздо больше, чем оставшиеся деньги. Таким образом, если в ближайшем игровом эпизоде будет сорван банк, мы моментально поставим на кон мечту. Если банк сорван не будет, но мы услышим гимн, 3000 рублей мы с удовольствием отдадим нашему слушателю и продолжим играть на деньги.
1: И вы именно в этот момент, дорогие друзья, в этот важный момент появляется она. Обладательница премии «Певица года» и «Лучшее шоу», автор песен и новоиспеченная студентка Люся Чеботина!
5: Привет,
1: нормально у нас, а что с тобой? Почему ты так?
5: Она говорит, я просто очень рада вас видеть.
1: Абсолютно
5: взаимно. У вас очень красиво в студии, у вас очень красивые цветы, у вас очень красиво ведущая, дорогие мои любимые друзья.
1: Да.
5: Ценное замечание. Никогда почему-то это не подсвечиваете.
6: Мы постоянно ее подсвечиваем.
5: Люся Чеботина появилась в нашей студии для того, чтобы поговорить, конечно же, о прекрасном. Сказать друг другу комплименты — это всегда хорошо, но у нас сегодня еще, как ты сама понимаешь, а ты это знаешь отлично, как многочисленный, как человек, который много раз принимал участие в наших суперфиналах.
7: Да.
5: Мы дарим людям деньги, мы дарим людям мечты, мы делаем это с огромным удовольствием и самыми лучшими артистами.
7: А мы с удовольствием к этому присоединяемся.
1: Ну тогда с тебя песня.
7: С меня песня. Поехали!
1: Ну давайте.
7: Ну не томите.
1: Заводи!

0: Висячий Ботина!
1: Спасибо!
0: Со своими барабанами.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал!
0: Говорит, что ей все по барабану, тем не менее, мы же сказали, что она стала студенткой, значит, заветная мечта Люси сейчас...
3: Сдать сессию!
0: Ну, получить диплом в перспективе,
3: да? Сначала надо,
0: да?
3: Сдать сессию.
1: Нет, сначала у меня была заветная мечта поступить.
0: Так,
1: теперь
0: поступила.
1: Мне заветная мечта дойти до университета, потому что мы только-только вернулись с гастролей, и я сразу слегла с болезнью.
3: Слушай, мы одинаково с ней в институт ходили.
0: Да? Один цвет?
3: Ну, нет, 10,5.
4: А она в авиационной, что ли, поступила тоже?
0: Да.
1: Ну, если летать, то только в облаках. В моей профессии только так. И когда как раз-таки проходили вступительные, я никому не рассказывала, кроме своих близких, близкого окружения, потому что я боялась глазеть. И когда вывесили результаты уже, собственно, на сайте экзаменов вступительных, я вижу свой... Там сейчас...
0: А там пока до че дойдешь?
1: Там вот именно самое интересное, там не по фамилии, там по номерам. Тебе присылается на почту номер.
3: А, индивидуальный твой.
1: Да, и ты проходишь под этим номером все экзамены. Сначала сдаешь русскую литературу, потом я сдавала сольфеджио, потом я сдавала... А, нет, сначала я сдавала вокал, потом я сдавала сольфеджио, потом было собеседование. И все эти 5 экзаменов я думала, господи, ну вот, хоть бы.
3: Господи, зачем я это делаю?
0: Давайте поаплодируем человеку, который сдал сольфеджио! Знаете, как это сложно!
1: Я готовилась к этому несколько месяцев, потому что поступать на самом деле было абсолютно спонтанным решением, но очень долгожданным. Я все время думала, что, наверное, сейчас не вовремя, наверное, сейчас не время, очень большой загруз. И когда сейчас уже поняла, что в целом-то я способна сейчас это совмещать, и я хочу уже прям дожать.
0: Люсь, мы очень сейчас хотим определиться с тем человеком, который сейчас должен назвать твою песню для того, чтобы сорвать
1: банк. И узнать, где ты поступила, да? Тоже
0: да. Давайте. Основной радиорулетку 24-94 в конце телефона Татьяны из Тверской области, которая мечтает о небольшой дачке, чтобы было куда приезжать на выходные. Я так понимаю, что дачка где-то тоже в Тверской области. Ну, давайте об этом узнаем у самой Татьяны. Звоним. Ждем с нетерпением гимн Авторадио.
4: Пропуск в игру.
0: И очень важные 13 тысяч. Последние деньги от миллиона. Если сейчас рвают банк, все, дальше мечта.
3: Так, ну, по крайней мере, гимн мы услышим.
0: По крайней мере, да. Ох, как нам сейчас не по барабану, а? Как хочется услышать правильный ответ, какая песня звучала в эфире.
3: Хотя бы человека бы услышать, Татьяна.
1: Танечка не берет трубку.
0: Танечка. Нет, Татьяна
3: Танечку
0: не взяла
3: трубку. Мы не услышали.
4: Мы не слышали.
3: 3000 рублей в любом случае мы должны отправить, потому что согласно правилам нашей игры мы услышим.
4: Ну а генеральный партнер игры Озонбанк готов удвоить эту сумму. Просто нужно Татьяне открыть карту Озонбанка, и, соответственно, она получит выигрыш в двойном размере.
0: Как хорошо, что у Люси есть много замечательных песен.
1: Мы будем дожимать это дело.
0: Благодаря которым, да, мы сможем продолжить наш марафон буквально через несколько мгновений.
3: А банк игры подрастает до 15 тысяч рублей.
0: Запускаем радиорулетку.
2: Продолжаем. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Нужно остеклить балкон или лоджию? Нет смысла переплачивать. Обращайтесь в проверенную компанию. ЗМК «Патриот». 18 лет на рынке. Честная цена. Собственное производство. Саратов. 37-50-50.
1: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе 88, 902-130. «Стройдомсервис 64» поздравляет жителей Саратова с наступающим Днем Города. Если вы мечтаете о собственном жилье, просторном загородном доме для семьи, обращайтесь в «Стройдомсервис 64». Телефон в Саратове 77-21-21.
2: С 19 сентября в Саратовском цирке долгожданные гастроли уникального представления «Жираф-шоу». Категория 0+.
3: Закажи натяжной потолок по суперакции. Каждый второй потолок бесплатно. Звони сейчас 4-4-0-4. Суперпотолок.
4: Акция действует до 30 ноября 2026 года.
5: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
8: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
9: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Терем. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771.
10: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
11: «Волга. Закат и музыка» на легендарном утесе Степана Разина. 12 сентября. Туристический фестиваль «Созерцание на утесе». Мастер-классы, ярмарка, экскурсии, воздушный шар, лазертаг и большая музыкальная программа. Хедлайнер вечера – Гарик Богомазов. Группа «Отпетые мошенники». «Созерцание». Почувствуй свободу. До встречи. 6+.
12: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
13: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 715555. А теперь расстегните ремни. Ведь нас ждет еще больше пиццы.
14: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
15: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, 321-668-001-046-98.
16: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана.
17: Битва поколений на Муз-ТВ.
16: Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон.
17: Это новый вызов. Премьера.
18: С 12 сентября по субботам в 17:00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
19: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
20: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
21: Ограниченное предложение от автоцентра «Юбилейный». Единственного официального дилера марки «Донгфэнг» в Саратове. Клиренс 202 мм. Двигатель 197 лошадиных сил. Семиступенчатая немецкая коробка передач «Гетрак». Модели «Мэйдж» и флагманский «Хьюдж». Победители ежегодной премии «За рулем» по специальным условиям от 2 400 000 рублей до конца сентября. Успей приобрести мечту. Саратов, Усть-Курдюмское шоссе, 39.
22: Трейдин. Количество автомобилей ограничено.
0: Реклама на автора.

0: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Может быть, сегодня, именно сегодня кто-то мечтал, что для него споет Люся Чеботина. И эта мечта уже осуществилась. Давайте еще раз поаплодируем артистке.
2: Итак, дорогие друзья, третий суперфинал на игры «Много денег» на Авторадио продолжается. Слушайте нас, естественно, в эфире любимой радиостанции Авторадио и смотрите на телеканале «Музыка Лайв».
1: Ну а сейчас тост, да?
3: Тост поднимаем за Авторадио.
1: И за бывшего, я так понимаю.
3: За бывшего не поднимаем. Не поднимаем. Просто мы поем.
1: Хорошо.
3: Просто сегодня поднимаем за Авторадио и за его слушателей прекрасных.
1: Погнали.

потеряла сознание, слишком поздно казалось, тебя разлюбить невозможно. С каждой слезой становилось сильнее, с болью успешнее и красивее. Теперь в эпицентре мужского внимания, новый секс-символ, предмет обожания. Ты стоишь грустным в другом конце бара, так кто и кому теперь милый не пара?

0: что, пожелаем.
1: Спасибо.
0: Всем всего наилучшего, играем.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Важный Захар.
3: Важная информация.
0: Сегодня он в пиджаке, обратите внимание.
3: Потому
0: да,
3: что наступил тот самый момент. Если наш игрок сейчас сорвет банк, то мы разыграем 3 миллиона рублей из денежного призового фонда. А значит, по правилам счастливого сезона игры, в следующем эпизоде на кону окажется мечта. Если банк сорван не будет, а мы услышим только гимн, призовой фонд уменьшится, и мы дальше продолжим играть на деньги. Так что, друзья, имейте в виду, во-первых, знаешь, и банк прекрасный, 15 тысяч
0: да,
3: рублей.
0: И такая артистка, что, знаешь, и я артистку готов слушать и слушать.
3: Так слушать и будем.
0: Тем более, что впереди премьера. Но об этом, говорится, чуть позже.
1: Да,
0: давайте остановим. Радиорулетку.
3: 15 тысяч рублей в банке.
0: Да, 50-40 в конце мобильного телефона Натальи из Костромской области, которая хочет двухкомнатную квартиру в центре Москвы. Не в Костроме, еще раз подчеркну.
1: Она
0: а
1: сама из Костромы,
0: Москвы.
1: Да?
0: Она сама из Костромы.
3: Так у нее есть в Костроме, хватит.
4: Да. Наталья, если что, мы тоже очень хотим квартиру. Нас просто туда пригласить в гости, можете написать.
0: Значит, если Наталья сейчас сорвет банк, а потом выиграет квартиру, ну тогда мы все пойдем к ней на новоселье.
4: Что значит все? Я в первую очередь.
0: Хорошо, ты в первую очередь. Давайте звонить Наталье, тишина. Так, ждем гимн Авторадио. Всегда это волнительный момент.
1: Не волнуйся. Что? Волнуйся, что? Не волнуйся.
3: Что? Нет, подожди, а что это?
0: Это как бы... А, это гимн.
3: Вот такой... Это новая версия, ремикс.
0: Техно.
3: Да.
0: Жесткая. Алло. Алло. Что? А, вы знаете, наверное, мы все-таки перезвоним, потому что
3: да,
0: разговаривать таким образом совершенно нереально.
1: Мне только одно показалось, что это не Наталья была.
0: Ну подожди.
3: Ну это был, если это ремикс, то мог быть то угодно.
0: Вообще непонятно, кто это был. Может, в Костромской области какой-то сделали такой эффект специальный. Вот сейчас все нормально.
1: Сейчас женский голос. Алло. Здравствуйте. Наталья, это радиостанция Авторадио вас приветствует. Суперфинал, третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио».
0: Добрый вечер.
3: Здрасте.
5: Добрый,
1: счастливый
0: вот,
1: вечер.
0: Улыбка.
1: Дорогая наша участница, мы услышали гимн в вашем телефоне. Это значит, что вы, во-первых, ждете этого момента, когда наконец-то вам позвонит Авторадио и готовы назвать ту песню, которая только что звучала в нашем эфире. Это так?
5: К сожалению, нет.
1: Вы не знаете, вы не знаете, какая песня только что звучала?
3: Какой, или какой артист?
1: Какой артист был у нас в гостях?
5: К сожалению, не слушала.
0: Очень жалко.
3: Не
0: слушай. Жалко,
3: согласно
0: Наталья.
3: Правилам нашей игры, в любом случае, мы услышали гимн Авторадио у вас в мобильном телефоне. 3 000 рублей мы вам отправляем.
1: Ну, а наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму. И теперь, соответственно, 6 000 рублей Наталья получит на свою карту Озонбанка.
3: Банк игры подрастает до 17 000 рублей.
0: Уже 17 тысяч, да, дорогие друзья. Ну, и давайте запустим радиорулетку. Да. И мы знаем, что Люся к нам пришла не с пустыми руками.
6: Да.
0: И несмотря на то, что
3: здесь.
0: Да, сейчас мы не сорвали банк, но зато у нас сейчас будет шикарный музыкальный подарок от Люси Чеботиной. Песня называется
6: «Горгона».
0: Погнали.

0: Аргона.
1: Поэтому Люся сегодня в солнцезащитных очках. Опасно.
2: Чтобы никого не убить, да, случайно?
3: Да. Слушай, ну поздравляю.
2: Спасибо большое.
3: Очередной вау-эффект ожидает нашу эстраду в связи с появлением.
2: Спасибо большое. Но это, на самом деле, очень интересный нюанс. Почему-то все удивляются. Стихи к этой песне написал талантливейший поэт Михаил Сафарбекович Гуцериев.
1: Почему все удивляются? Чему
2: тут
1: удивляться?
2: Потому что это очень, мне кажется, неожиданно для Михаила Сафарбековича. Он, мне кажется, в таком направлении никогда еще не работал. И это эксперимент и для меня, и для него, который, мне кажется, как... Вот,
1: по-моему, удался.
2: Учился. Да, и хороший. Такой классный творческий симбиоз у нас вышел.
1: Супер. Спасибо тебе огромное за то, что пришла.
2: Спасибо большое. Мы ничего сейчас не разыгрываем.
1: В данный момент нет. В данный момент мы просто наслаждались песней. Да.
2: Ну, может быть, тогда вы мне дадите денежку-то?
1: Нет. Тебе денежку нужна.
3: Тебе Михаил Сафарбекович слова пишет, понимаешь?
1: А ты про денежку.
2: Спасибо большое, Авторадио. Шутки шутками, мы вас очень-очень сильно любим. Всем удачи и, конечно же, прекрасного незабываемого вечера.
1: Спасибо. Люся Чеботина!
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50, городской кроссовер K40, флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера. Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включайте выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
5: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
6: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
7: Сервис 5 звезд – это когда уезжать не хочется. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 октября 2026. Подробности на maslofit.fitauto.ru.
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Компактную бесщеточную болгарку «Интерскол». Режет металл, камень и плитку, зачищает и шлифует поверхности. Болгарки «Интерскол» от 2790 рублей в магазинах и на маркетплейсах.
10: ОКЛ Стрит, ОГРН, 116-7467-8-0761, город Москва.
11: Кэш можем.
12: Беспроцентный лимит на все. Можем?

0: ВВБанк. Выгодно просто так. Изучите все условия кредита на сайте vvbank.ru/cash. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Кэшбэк до 3000 баллов в месяц при активации дебетовой карты до 31.10.2026 года. ООО ВВБанк. Лицензия ЦБРФ номер 841.
1: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости КВЛ Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный КВЛ Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры КВЛ Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
2: Жаль, нельзя растянуть лето.
3: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО.

0: для всех. Аванс доступен для всех заказов. Условия на сайте vazi.com.ru. 18+.
1: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
2: Согласно исследованию ООО «Марканалит» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
3: Авторадио.

0: денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: Эй, ну что за суперфинал у нас сегодня? Какой-то удивительный просто. Что не артист, то народный. Друзья мои, аплодисменты.
2: Особый случай. Столь торжественному поводу.
1: У нас в гостях народный артист России Олег Газманов!
2: Неподражаемый, всеми любимый, а в этом году еще и юбиляр, при том, которым восторгается, восхищается вся страна и аплодирует этому молодому человеку. Еще раз здравствуйте.
3: И в этом году еще 57 лет, как я впервые вышел на сцену и стал получать деньги за то, что пою. 57 лет. И 75. 75-57.
2: Что бы это значило?
4: Символично.
2: В этом что-то есть.
3: Это да.
1: Давайте петь. Давайте начнем.
3: А что? Давай ясные дни тогда, чтобы распеться.
1: Поехали.
4: Давайте.
1: Ясные дни.

0: Олег Газманов!
1: Играем!
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Олег притаился. Именно на эту песню мы сейчас играем и проверим, действительно, насколько хорошо текст знают наши радиослушатели.
3: Но дело в том, что уникальная ситуация сложилась сейчас. А если будет сорван банк, то на следующий игровой эпизод станет на кон. Мечта, если мы услышим гимн, но песня не будет названа, то наш игрок получит 3000, и все равно в призовом фонде останется ровно 2 миллиона рублей. Вау! Это значит, что миллион мы разыграли.
1: Решающий
3: и в следующем
1: момент.
3: Игровом эпизоде на кону тоже будет мечта.
1: Ну, супер. Давайте остановим радиорулетку. И кто же у нас в этот важный момент выйдет на сцену? Это Фанил из Ульяновской области. Здравствуйте, пишет он. Моя мечта — трехкомнатная квартира в городе Ульяновске. Спасибо, что даете шанс. Фанил, ну пока что не квартира, пока что деньги, но очень важные деньги. Ждем гимн Авторадио. Ясные дни у нас сегодня, действительно потрясающая погода, ясный день, ясный Олег Газманов, вообще все прекрасно.
4: Все ясно.
1: Осталось только услышать ясный гимн Авторадио. Е-е-е! Гимн есть? Очень хочется поговорить.
5: Алло.
3: Фанил, это радиостанция Авторадио, это финал, суперфинал.
5: Добрый вечер.
3: А есть возможность, Фанил, у тебя сорвать банк и таким образом вывести наш суперфинал на финишную прямую, поставить на кон драгоценную мечту. Но скажи, пожалуйста, ты хочешь трехкомнатную квартиру в Ульяновске. А сейчас у тебя сколько комнат в апартаментах?
5: Именно так. Я в частном доме живу.
3: Ты хочешь из дома переехать в квартиру.
1: Понятно.
3: Надеюсь, что если ты сорвешь банк, то это тебе поможет приобрести квартиру, а может быть и твою радиорулетку выберет и во время финального эпизода тоже твой номер телефона. Какой артист или какая песня только что звучали в эфире Авторадио?
5: Звучал Олег Газманов, а я ясный день.
3: Молодец, какой!
1: Фанил, Ульяновская область!
3: Вот это да!
1: Срывает банк!
4: Фанил. Олег, поздравьте, пожалуйста, человека. Фанил его зовут.
6: Фанил. Ну, клянусь здоровьем своего первого директора, я первый раз слышу такое имя.
4: Да,
6: это очень круто вообще. Это что-то из области музыки. У меня иногда микрофон тоже фанит. Я тебя поздравляю, вас поздравляю. Надеюсь, это не будет не последняя квартира, которую вы выиграли в своей жизни.
1: Пока что деньги.
3: Пока деньги. Ты срываешь банк, 17 тысяч рублей.
4: Но генеральный партнер игры «Озон Банк» удваивает этот выигрыш, и теперь он составляет 34 тысячи рублей. Очень скоро, Фанил, вы получите эти деньги на вашу карту «Озон Банка».
3: Ну и теперь с удовольствием мы говорим о том, что очередной миллион из нашего призового фонда мы разыграли, и в следующем эпизоде на ком встает мечта.
1: Давайте запустим радиорулетку. Олег Газманов с нами.

0: продолжим через пару минут.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
2: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
3: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: А дизайн-проект предоставят?
3: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
2: Мне подходит. Поехали.
3: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, проспект Строителей, дом 31.
4: Смаз-лифтинг «Ультраформер». Одна линия всего 75 рублей вместо 83. Точная работа с овалом и зоной лица. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж, телефон 650-500. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в «Росбанкрот», прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
6: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
7: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и МФЦ.
8: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5.
9: 8 800 222 87 88.
8: «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Встречайте новые автомобили Tenet Plus Velvis. Tenet Plus – элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв официального дилера Elvis. Почувствуйте Tenet Plus в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2, телефон 355-355. Tenet Plus – быть элегантным.
11: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
12: О, Elvis, какая у меня фета.
13: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40-40. Магазин «Дверной».
14: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Tenet T7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Tenet лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 40.
15: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
16: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
17: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные, яркие каникулы. Саратов, Верхняя 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
18: Слышите этот щелчок? Это точность. В центре «Прозубы» в Энгельсе лечение проходит под микроскопом с использованием 3D-сканирования. Мы работаем там, где важна каждая деталь для вашей уверенной улыбки. Запишите номер 648-7. 648-7. «Прозубы».
19: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники. Мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
4: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
9: 39, 36, 36.
1: Реклама на Авторадио. 39, 36, 36.
15: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений.
2: Выборы 2026.
7: КПРФ и с тобой, и со мной. Наш выбор один, только номер 8.
15: Радиоканал «Авторадио».
10: Без возрастных ограничений.
1: Много денег на «Авторадио».
0: счастливый сезон.
20: Страна мечтает и выигрывает.
21: Да, друзья, и если вы смотрите прямую трансляцию на сайте Авторадио.ру, то видели сейчас, как Олег Газманов давал мастер-класс танцев.
22: Да,
21: в нашей студии.
22: Да, с элементами акробатики, в том числе. Репетировали, участвовали. И зрители, которые сейчас притихли, вы что, разве устали? Когда такой энергичный мужчина в студии, нельзя унывать ни в коем случае, дорогие друзья.
21: У нас же суперфинал сейчас, можно сказать, на финишной прямой. У нас мечта уже на кону, и песня Олега Газманова прямо сейчас. Еще одна.
23: Песня называется так же, как вот здесь у меня написано. Видите, загулял. Неожиданно завирусившая песня.
21: Давайте.
23: Погнали! Страшное вступление.

0: песню мы сейчас играем.
1: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
0: Да, и очень важный момент, поскольку именно сейчас уже на кону ваша мечта, уважаемые наши радиослушатели. То есть апофеоз. Именно сейчас мы остановим радиорулетку и даем шанс Александру из Татарстана осуществить его мечту. Номер телефона заканчивается на 2685. А мечтает Александр о собственной двухкомнатной квартире в Сочи с видом на море. Вот здесь четко с Сочи, видом.
2: Сочи, указание, да.
0: Да. Давайте звонить Александру. Тишина. Так, Олег Газманов, я по жизни загулял.
3: Ты отдышался после танца?
2: Вот именно, ты отдышись по жизни.
0: Ну, Олег, смотри.
3: Олег даже не сбил с дыхания.
0: Вообще. А я, понимаешь, два движения сделал, уже задохнулся.
4: Но тебе тоже будет как бы 75.

0: Александр не взял трубку.
1: Но согласно правилам нашей игры, Александр получит 3000 рублей за наличие гимна авторадио у него в телефоне.
2: Плюс генеральный партнер подключается Азотбанк и удваивает этот выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. Очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту Озонбанка.
0: Давай запустим радиорулетку и спросим у Олега Гарманова, не улетает ли он через час, через два, есть ли еще время для того, чтобы продолжить наш замечательный концерт?
2: Нет, не отпустим.
3: Ну, я тогда еще спою какую-то песню.
0: Хорошо, через несколько мгновений уже в следующем часе.
4: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Маша, внучка писала?
9: Велозабег предлагает в парке.
8: Реванш за гонки на сапах.
9: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
10: Аппарат «Алмак Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмак Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Еламед.
13: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдинг» и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
14: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
15: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
16: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
17: ООО «А7-агент». УГРН 124-770-063-85-70. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию «Отправь по рынку в этом платеже 2026. 16+.
18: Топ покупок месяца.
19: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
18: А мода C5. Добавить стиля.
19: JQJ7. Впечатлить друзей.
18: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
4: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: Столица 20.00.
4: Новости.
20: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Резкого скачка цен на жилье в России пока не ожидается. Подробности далее.
4: Про главное.
20: Цены на жилье в России продолжат расти, однако резкого подорожания пока не ожидается. Об этом порталу news.ru рассказал эксперт рынка недвижимости Анатолий Сокольцов. По его словам, сейчас нет предпосылок ни для быстрого роста цен, ни для их заметного падения. Часть застройщиков продолжает запускать проекты, которые начали готовить еще до снижения спроса. В разных сегментах рынка жилье может постепенно дорожать, однако темпы будут зависеть от количества предложений и характеристик конкретных проектов.
4: Про инициативы.
20: В школьном расписании предлагают сделать четверг.

0: к менее загруженным дню. Об этом пишет «Парламентская газета». Академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что к середине недели работоспособность учеников достигает пика, а затем начинает снижаться. Поэтому по четвергам рекомендуют по возможности не ставить математику, физику, химию, а также контрольные и проверочные работы. Более сложные занятия советуют переносить на вторник или среду.
1: Про автомобили.
0: Перед поездкой автомобилистам советуют самостоятельно проверять состояние машины. Внимание стоит обратить на шины, уровень моторного масла, а также охлаждающие и омывающие жидкости. Кроме того, полезно убедиться, что исправно работают фары, поворотники, стоп-сигналы и стеклоочистители. Состояние шин рекомендуют проверять хотя бы раз в месяц. При этом важно не только давление в колесах, но и отсутствие порезов и трещин на боковинах. О том, какие изменения уже во время эксплуатации автомобиля могут говорить о возможной неисправности, Авторадио рассказал автоэксперт Василий Кисенков.
2: Не знаю, как у кого, но меня с детства, что отец, что дед научили важному правилу. Когда ты просто подходишь к автомобилю, всегда загляни под двигатель, что там происходит. Может быть, там за ночь что-то накапало, может быть, какая-то резинка прохудилась, какой-то сальник или еще что-то. Вот, то есть, даже визуальный осмотр, он уже может уберечь вас от серьезных, действительно, каких-то проблем. Во время эксплуатации еще рекомендовал бы обращать внимание на любые изменения в поведении автомобиля. То есть, появилась какая-то вибрация на руле, автомобиль начало в сторону уводить, звук двигателя стал какой-то другой, гул при движении есть, щелчки или стуки на неровностях. Причем, отдельное внимание уделил бы тормозам, потому что если педаль вдруг стал мягче, и то же самое с температурой двигателя или любыми предупреждениями на приборной панели. Это, кстати, очень плохая привычка ездить неделями с горящими ошибками, потому что... И еще один простой показатель – это расход топлива.
0: При самостоятельной проверке технических жидкостей машину советуют поставить на ровную площадку и дождаться, пока двигатель остынет.
1: Про Авторадио.
0: На Авторадио продолжается третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег». Мы уже разыграли 3 миллиона из нашего денежного призового фонда, и сейчас на кону мечта одного из участников игры. Чтобы она осуществилась, нужно, чтобы в вашем мобильном вместо гудков зазвучал гимн Авторадио. А когда в телефоне раздастся заветный звонок из студии, вам останется только ответить на простой вопрос: какая песня только что звучала в эфире Авторадио? Наша игра продолжается. Всем удачи! Официальный курс доллара по данным Центрального банка на завтра 84 рубля 35 копеек. Курс европейской валюты по данным регулятора 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
1: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.
3: Еще раз всем добрый вечер. Звучат аплодисменты.
4: Публика в нашей студии. Счастье в нашей студии. Олег Газманов в нашей студии, дорогие друзья.
5: Да, и все это третий суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон.
3: Да, народные игры «Много денег», и поэтому народный артист у нас в гостях, не побоюсь этих громких слов, продолжает программу. И следующая песня тоже народная, можно сказать. Уже.
6: Следующая песня «Есаул».
3: Во!
6: Там вот это место, хэй-хэй-хэй, всем нужно шуметь, я прям дирижировать буду. Давай, поехали.

0: Легендарная песня в прямом эфире, в живом исполнении. Олег Газманов здесь у нас, и мы продолжаем.
1: Я же сказал, народная песня.
2: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Напомню, друзья, что в данный момент мечта на кону. Мечта одного
0: ваша
1: из наших
0: мечта,
1: радиослушателей, да. Что это за Исаул у нас сейчас будет? Давайте остановим радиорулетку и посмотрим, может быть, он действительно о коне мечтает в данный момент, о железном коне.
3: Кто
1: такое у нас
3: это
1: часто бывало. Итак, номер телефона заканчивается на 7820. Исаула зовут Евгений. Правда, проживает он не на Кубани, а в Амурской области. А хочет увидеть Красную площадь и Кремль. Олег,
3: то
1: представляешь,
3: побывать в Москве.
1: То есть люди ни разу в Москве не были. Амурская область. И вот такая вот простая мечта у Евгения. Давайте звонить Евгению. Итак, Амурская область. Осталось выяснить, сколько там времени.
3: Я сейчас...
1: Гимн звучит.
3: Утро.
1: Утро уже? Алло. Алло. Евгений, это Авторадио. Здравствуйте. Игра «Много денег». Разбудили?
3: 2:00 ночи.
1: Евгений? Алло? Алло, Евгений? Кстати, очень плохая связь, да, надо перезвонить Евгению.
0: Давай перезвоним.
1: Амурская область, но тем более там ночь, да, действительно, сейчас момент. Давайте перезвоним. Гимн звучит отлично.
0: Ну и какие-то вроде там голоса слышны.
1: Голоса были слышны, но...
3: Ну, в 2:00 ночи какие-то голоса не слышишь.
1: К сожалению, невнятно очень. Алло, Евгений, это Авторадио. Здравствуйте. Алло. Алло. Евгений, к сожалению... Нет, к сожалению... Не удается.
0: Нет, ну, слушай, ну второй раз мы перезвонили, соответственно, уже не получается.
3: Понятно, что он не слушал Авторадио.
1: Да.
3: А гимн Авторадио мы услышали. 3000 рублей отправляются Евгению в Амурскую область.
0: Наш генеральный партнер Озонбанк удваивает эту сумму. И теперь, соответственно, она оставляет 6000 рублей, которые Евгений получит на свою карту Озонбанк.

0: Ну что, друзья, все меньше и меньше времени остается до того момента, как мечта осуществится у наших слушателей. Ну, потому что каждый эпизод может быть финальным, поэтому давайте запустим радиорулетку. И оставим у нас в гостях Олега Газманова. Сейчас небольшой перерыв, а потом опять продолжим.
1: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Реклама. Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Московское шоссе 116. Телефон 570752. Предложение ограничено. Подробности по телефону 570752. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-2012. Окна само.
2: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
1: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов.

0: Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. После удара. Решаем все после ДТП.
1: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Теннет Т7 и Азавто – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Теннет Т7 – лидер продаж от 2 399 тысяч рублей. Пройдите тест-драйв в Азавто на Столовой горе 4 и получите индивидуальные условия. Теннет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Теннет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов сегмент спортивных универсальных автомобилей за 6 месяцев 2026 года по данным Автостат.ру на 3 июля 2026 года. Стоимость указана на комплектацию актив 2026 года выпуска.
2: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
3: Айдафарм!
2: Потрясающие семейные выходные?
3: Айдафарм!
2: Яркие каникулы?
3: Айдафарм!
2: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
4: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
5: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
6: П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П. 321-668-001-46-98.
7: Мир штормит, но память о близких – это единственное, что остается с нами навсегда. Мы не продаем памятники, мы просто помогаем вам сохранить эту память. Без навязывания, с уважением и душой. Синай С. Подробности по телефону в Саратове 531-041.
8: Ищите, где отдохнуть всей семьей или компанией? Баньки на Шумейке. У нас можно отлично отдохнуть и без бани. Уютные террасы, шезлонги для солнечных ванн, 5 прохладных бассейнов и зона барбекю. Собирайте компанию от 5 человек и заряжайтесь летом. Баньки на Шумейке. Ваш новый формат здорового отдыха. Телефон для бронирования 25-11-33.
9: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
10: Это новый вызов.
9: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
10: Это новый вызов.
11: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
12: Пропал интернет, а вместе с ним и клиенты? Мы знаем, как исправить ситуацию. Размещай рекламу своего бизнеса на радиостанциях. Выбирай рекламу, которая работает. Группа компаний «Выбери радио».
13: 39, 36, 36.
14: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
15: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
16: Про компанию «Росбанкрот» могу сказать. Очень важная и нужная организация. После сокращения многие оказались в такой ситуации. Ведь никто не знал, что так получится. Обратилась в Росбанкрот, прошла процедуру банкротства. И суд признал меня неплатежеспособной.
17: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем. 8 800 707 98 48. 8 800 707 98 48.
18: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
19: Реклама на

0: денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.
1: И в данный момент вы находитесь в самой точке, самой пиковой точке нашего сегодняшнего суперфинала игры «Много денег» на Авторадио. Счастливый сезон, потому что на кону мечта, и у нас в гостях по-прежнему Олег Газманов!
2: Спасибо! Оу! Друзья, прежде чем начнется песня, хотел бы вот что сказать, а то забуду. Тут мне недавно стукнуло летом, значит, 75 лет.
1: Да не верим.
2: Но основной концерт, глобальный концерт, будет в Москве 29 ноября на ВТБ-арене. Вот так вот. Запомнили все?
3: Я когда... записала.
2: Когда поехали, музыка пошла. Песня называется «Балтийский берег». Это про мою родину, про Калининград. Аранжировка старая, но песня всегда свежая, когда ее поет.

0: Раз, три, чим. Три, четыре. Че так тихо, надо какие-то белые какие-то. Еще одна попытка. Три, четыре. Ну, хорошо, но уже лучше.
1: Если бы я загадывал мечту, я бы загадал себе делать сальто в 75, как Олег Газманов. Вот.
0: Я сегодня не делал.
2: Вот я разбежался, вот я сделал.
1: Да, было. Давайте играть.
3: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Ну что, друзья, возможно, последний эпизод нашего суперфинала. Все возможно. Давайте скрестим пальцы сейчас, да? И остановим радиорулетку, потому что это будет претендент на исполнение мечты. Зовут его Виталий. Он из Москвы. Внимание, какой красивый, какая красивая мечта, какое красивое желание. Виталий хочет кольцо с бриллиантом. Ну вы понимаете, вот да,
2: ну,
1: что Виталий
2: красивый,
1: не для
2: да.
1: себя старается. Наверняка у
2: не
1: Виталия
2: факт.
1: Есть вот женщина или девушка.
4: А номер телефона на что заканчивается?
1: 0007. У него и номер телефона красиво заканчивается.
4: Ничего
1: понимаете?
4: Себе.
2: 007?
1: 0007, да. Виталий 07. Давайте звонить Виталию, узнавать подробности. Ну интересное какое, да, действительно.
4: Танки.
1: Ждем гимн Авторадио. Так, что-то там соединилось.
2: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну.
1: Вся надежда на Виталия. Виталий Дмитриевич из Москвы.
2: 07, агент 07.
1: Виталий 007. Ну, кольцо с бриллиантом, вот оно уже практически. Вот оно у вас, еще чуть-чуть. Ну что?
4: Гимн был. 3000 рублей отправим Виталию вместо кольца с бриллиантом.
1: Так красиво.
4: Вместо кольца.
1: Такая красивая мечта была.
2: Слушай, ну может, следующий жаль. Еще красивее будет.
1: Может быть, следующая мечта будет дом в Калининградской области.
4: Вот. В Зеленоградске.
1: Светогорск. Допустим, посмотрим. В любом случае, мы сейчас запускаем радиорулетку. Ничего не меняется у нас. У нас по-прежнему мечта на кону. И очень хочется попросить Олега Газманова исполнить еще одну песню.
2: Через несколько минут,
1: если это возможно.
3: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Маша, внучка писала?
3: Велозабег предлагает в парке.
2: Реванш за гонки на сапах.
3: Ну-ну, а ведь впереди еще зима и лыжи.
4: Аппарат «Алмаг Плюс» дает возможность поддерживать здоровье спины и суставов. Действие трех специальных режимов направлено на снятие боли и воспаления. Предотвращение обострения артрита, артроза, остеохондроза. «Алмаг Плюс», потому что могу. Телефон горячей линии 8 800 551 0001.
1: Имеется подобное показание. Необходима консультация специалиста.
5: Еламед.
6: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантия лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
7: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
8: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Я наконец-то нашел то, что искал. Перфоратор «Интерскол» с активной вибро-защитой. Бурит бетон и кирпич, сверлит и помогает при демонтаже. Перфораторы «Интерскол» от 5390 рублей в магазинах и на маркетплейсах. ОКЛ-стрит, ОГРН, 1176776780761, город Москва.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру не являются публичной офертой. Самые выгодные условия согласно исследованию Атрай по рынку ВЭТ-платежей 2026. 16+.
11: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
12: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
13: Это новый вызов.
12: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газар. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
13: Это новый вызов.
14: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
15: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
16: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо.
17: И бесплатно.
16: Рутюб. Смотри каждый день.
18: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». Уграем 112-77-47-03-18-40. 18+.
19: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа».
20: Категория 16+.
21: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
22: Страна мечтает и выигрывает.
23: Итак, друзья, вновь в эфире суперфинал игры «Много денег» на Авторадио. Счастливые сезоны. Сегодня мы делаем практически невозможное. Сегодня получается у нас репетиция юбилейного концерта Олега Газманова.
24: Как говорится, незадолго до 29 ноября мы встретимся все вместе. Публика самых разных возрастов, потому что, ну, мы прекрасно знаем, что в течение этого года Олег Михайлович дал такие концерты.
25: На таких фестивалях
24: молодежных, где стал хедлайнером, что просто попрошу еще раз поаплодировать всех этому.
26: У меня каждый концерт — это репетиция 29 ноября в ВТБ-арене. Я уже... Проблема в том, что у меня столько песен, они не вылезают в 6-часовой концерт. Ничего. Вот я сейчас думаю, что петь, тем более, что за это время вот я еще понаписал новых песен. Ну, в общем, борьба идет за выживание между песнями.
23: Ну, сейчас хочется вот прям для авторадио.
26: Вот именно песня, которая 100% для авторадио, это про пробки. Вот песня называется «Пробки». «Помада». Я буду смотреть слова, потому что не помню. Давно не пел. Нависло губной помадой сердце на окне в гостиной.

0: денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: И пускай эта помада станет для вас счастливой.
2: Чтобы вы могли сказать, да, 4 часа полет нормальный.
1: Да, совершенно верно. Итак, помада. Именно эта песня поможет вам сейчас осуществить свою мечту. Все очень просто. Гимн Авторадио. Называйте песню и все. И мы осуществляем вашу мечту. Давайте остановим радиорулетку и... Смотрим. Номер. Претендент Татьяна из Москвы. Номер заканчивается на 6236. А мечтает она о путешествии на двоих в Китай. Тоже очень красивая мечта. Самая высокая мечта. Так, звоним Татьяне. Путешествие в Китай. Олег был в Китае, наверное, не раз. Татьяне, звоним.
3: Уже.
1: Ждем гимн Авторадио. Так. Есть! Татьяна вот уже в сантиметре, в миллиметре от мечты.
3: От Пекина.
1: Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Татьяна Анатольевна,
4: 62-36.
1: Алло, здравствуйте, добрый вечер, Татьяна.
4: Здравствуйте.
1: Татьяна Анатольевна, это Авторадио, это супер игра, много денег, счастливый сезон. Вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте. Привет, Татьяна, здравствуйте. Мы вас здесь в студии.
1: Да, Татьяна из Москвы. Только что вся страна услышала, как у вас вместо гудков играет гимн нашей радиостанции. Поскольку мы находимся буквально в шаге от розыгрыша третьего суперприза, на кону ваша мечта. Уточните, пожалуйста, в данный момент вы слушаете Авторадио. Только просьба, если слушаете, не называйте пока песню. Подожди, Татьяна, вы слушаете Авторадио в данный момент? Тань.
4: В данный момент нет, я сдавала зачет по сайте бочати. Вот это все сдала. Я танцевала.
3: Танцевали, а могли бы танцевать в Китае.
1: Татьяна, ну мы вас поздравляем с тем, что. Ну зачет-то сдали хотя бы.
4: Да, мы как раз сейчас начинаем отвечать. И это
1: Понятно, Татьяна. Ну, а для вас спел Олег Газманов у нас в данный момент в студии.
2: Да,
1: ну,
2: ваша,
1: как вы... жалко, а?
2: Сейчас могла исполниться ваша мечта, если бы вы сейчас слушали Авторадио.
4: Ой, господи, ну...
3: Да, мы предупреждали. 3000 рублей, мы услышали гимн в вашем мобильном телефоне. Правило есть правило.
1: Да.
2: Ну, а генеральный партнер игры «Озонбанк» удваивает эту сумму. Теперь она составляет 6000 рублей. Очень скоро Татьяна получит эту сумму на свою карту в «Озонбанке».
1: Да, давайте поаплодируем Олегу Газманову. Народный артист России. Ну и до встречи на концерте, Олег. Да, 29 ноября.
5: Спасибо, я сделал все, что мог.
2: Спасибо.
5: Люди спят, не отвечают.
2: Люди отмечают.
1: Сдают зачеты.
5: Главное, кто не успел послушать меня на Авторадио, приходите на концерт. 29 ноября. ВТБ-арена.
1: Спасибо. Олег Газманов. Запускаем радиорулетку. Продолжим совсем скоро.

0: Реклама.
1: Привет, Лариса. Где заказать качественный распил листового материала?
2: В фабрике коммерческого распила «Маршал».
1: Но мне надо быстро и с доставкой.
2: Только в фабрике коммерческого распила «Маршал». Изготовят в течение 48 часов и доставят в срок.
1: Поехали.
2: Маршрут построен. Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты «Бьюти Лаунж». Саратов, ТК «Мир», второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Стоп! 2 349 тысяч за новый кроссовер? Это реально! Теннет Т7 от 2 349 тысяч рублей. И только до 30 сентября. Техническое обслуживание в подарок. Количество автомобилей по акции ограничено. Не откладывайте. Зафиксируйте предложение уже сегодня. Теннет лидер на Большой Садовой. Выгоднее, чем вы ожидали. 8 845 2 77 400.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
6: Встречайте новые автомобили Теннет Плюс в Элвис. Теннет Плюс. Элегантность, в которую влюбляешься с первого взгляда. Передовые технологии, созданные для вашего комфорта. Запишитесь на тест-драйв у официального дилера Элвис. Почувствуйте Теннет Плюс в движении и получите особое предложение на старте продаж. Усть-Курдюмское шоссе, строение 2. Телефон 355-355. Теннет Плюс. Быть элегантным.
7: Предложение ограничено. Подробности по телефону 355-355.
8: ООО «ЛСК», у меня Фета.
9: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
10: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
11: Память, застывшая в камне. Создаем памятники из натурального гранита и мрамора, надежные и долговечные. Индивидуальный дизайн, качественная гравировка, установка на любом кладбище, гарантия на все виды работ, рассрочка от продавца. Компания «Ангел». Саратов, Московское шоссе, 88, 902-130.

0: пицца «Космо». Космически вкусная пицца. Звоните и заказывайте. 715-5555.
1: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович. Украина П. 321-668-001-046-98.
2: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол. Тау-галерея, первый этаж.
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон битвы поколений начинается с музыкального прогноза. На ринге Иванушки и моя Мишель. Одни приносят тучи, другие точно знают, иногда ветер меняет направление. Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья! Друзья,
4: битва поколений, пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
5: Категория 16+.
6: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
7: Реклама на автор.

0: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: Страна мечтает и выигрывает.
2: Звук поставим на...

точно не усню. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер. Так красиво.

0: на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал.
1: Да, третий суперфинал. И он продолжается, друзья, поскольку самый главный вопрос на сегодняшний день еще не решен, несмотря на то, что мы в эфире уже почти 4 часа.
2: И марафон не закончится до того момента, пока мы не найдем того самого счастливчика, которому Авторадио пообещает и обязательно выполнит, и обязательно исполнит мечту этого человека.
3: Тем более, что эта самая мечта уже стоит на кону.
1: Да, давайте определимся с очередным претендентом. И будем надеяться, что он будет финальным. 0881.
2: Кто за мечтой последний?
1: Да.
3: Подожди, еще раз.
1: 0881, в конце телефона Александра, который проживает в Брянской области и мечтает. Внимание, коллеги, так. Это одна из самых действительно потрясающих...
3: мечт.
1: Ну, если желание. Можно так выразиться. Одно из потрясающих желаний. Он мечтает о большом телескопе. Как вам, а?
3: Красиво.
1: Ой, мечта. Вот это я понимаю. Спасибо. Давайте звоним Александру. Александр. Александр, Брянская область. Звоним. Удивительное желание, конечно. Захар, ты никогда не мечтал о телескопе, нет?
3: У меня есть, но он небольшой.
1: Но маленький.
3: А ну, такой, хочет, да.
1: Большущий. А он, наверное, дорогой, кстати.
3: Телескоп. Как в этой, в планетарии?
2: У тебя есть телескоп?
3: Да. И микроскоп.
1: Друзья, гимн звучит. Александр может сейчас взять трубку, ответить, какая песня была в эфире, и мы подарим ему телескоп. Причем большой, как он и хотел.
4: Продолжаем дозваниваться.
1: Понятно?
3: Нет.
2: Он наблюдает за звездами, видимо.
3: Согласно правилам нашей игры, 3000 рублей за наличие гимна отправляем Александру.
1: Маленький, на маленький такой телескопчик.
2: Генеральный партнер игры «Озон Банку 2». И вы
1: это в два раза больше.
2: 6000 рублей. Да. И очень скоро Александр получит эти деньги на свою карту «Озон Банк» и побежит за средним телескопом.
1: Да, давайте запустим радиорулетку, друзья. Но еще раз напомним, пока мы не найдем победителя, мы отсюда не уйдем. Так что все продолжается.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Мама, дочь и сын против нового соседа.
6: Ты что, реально собрался здесь жить?
7: Вас выживать.
5: Кто из них не жилец в квартире?
7: Да вы все равно съедете.
5: Владимир Сычев в сериале «Профессиональный сосед». В понедельник в 8 вечера. Премьера на ТНТ. 16+.
0: Любите подпевать песням, которые звучат на радио? Знаете наизусть тексты любимых треков? Авторадио и Сбербанк представляют игру «А что было дальше?» С 7 по 11 сентября в утреннем шоу «Поехали!» Отгадывайте строчки популярных песен про автомобили и выигрывайте билеты на концерт любимой суперзвезды. Подробности на Авторадио.ру. 18+. Спонсор ПАО «Сбербанк». Оформите автокредит в Сбере на Tenet T7 онлайн, в офисе Сбера или в дилерском центре Tenet. Лицензия СБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк может отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени. Новый сезон мелодрам.
9: Он не изменил.
8: Горько.
9: В нашей семье давно нет любви.
8: Горько.
10: Все разрушилось. Все.
8: Но если уж горько, то пусть только на свадьбе.
11: Ты выйдешь за меня замуж?
9: Да.
8: Горько! Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам. По будням в 19:00 на «Домашнем». 16+. Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Венгрия просит ЕС компенсировать отказ от российской нефти. Подробности далее.
0: Про главное.
2: Венгрия намерена добиваться от Евросоюза компенсации за отказ от российских нефти и газа. Об этом сообщает агентство ТАСС. Правительство страны предлагает предусмотреть такие выплаты в новом 7-летнем бюджете ЕС. По словам премьер-министра Питера Мадьера, финансовая поддержка должна помочь компаниям Центральной Европы перейти на другие источники энергии. Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что отказ европейских стран от российского газа негативно сказался на их экономике и уровне жизни населения. По его словам, последствия также затронули сферу социального обеспечения.
0: Про образование.
2: Ученики 8 и 9 классов начали заниматься по новым учебникам истории. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на Министерство просвещения. В обновленном курсе события в России 17-19 веков рассматриваются в связи с мировыми процессами. В программе также стало больше материалов по истории стран Азии и Африки. Учебники дополнили картами, иллюстрациями, заданиями для исследований и ссылками на электронные ресурсы.
0: Про автомобили.
2: География зарубежных поставок АвтоВАЗа сегодня охватывает 31 страну мира. Об этом пишут ведомости со ссылкой на представительство компании. Наиболее востребованными моделями за рубежом остаются «Лада Гранта» и «Лада Веста». В этом году производитель рассчитывает заметно увеличить экспорт и поставить за границу до 30 тысяч машин. Это на 45% больше, чем в прошлом году. О том, куда сегодня в основном отправляют российские машины,

0: и насколько велики объемы этих поставок, нам рассказал автоэксперт Андрей Осипов.
1: «АвтоВАЗ» давно экспортирует свою продукцию. В последние несколько лет экспортное направление, в общем-то, изменилось, но не сильно. Традиционно это те же самые страны СНГ или бывшего СССР, если хотите. Плюс это Африка, Египет. Мы также экспортируем немало машин на Кубу и в некоторые страны Латинской Америки. Прежде всего, это, если не ошибаюсь, Венесуэла. Но объемы экспорта, конечно, мизерны. То, что «АвтоВАЗ» зарабатывать на экспортной программе чрезвычайно, в общем-то, небольшое количество автомобилей, потому что особым спросом, честно сказать, они на зарубежных рынках не пользуются.
0: При этом компания продолжает расширять присутствие за рубежом. В прошлом году «АвтоВАЗ» вышел еще на 4 новых рынка, а в 6 странах открылись 7 новых дилерских центров.
2: Про туризм.
0: К 2030 году Россия рассчитывает принимать больше 5,5 миллионов туристов из Китая. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко. После отмены виз число поездок заметно выросло. Только за первое полугодие турпоток увеличился примерно в 1,5 раза. Для дальнейшего роста в стране расширяют гостиничную инфраструктуру и туристические программы. Официальный курс доллара на завтра 84 рубля 35 копеек, курс евро 98 рублей 29 копеек. И мы продолжаем искать счастливчика, чью мечту исполнит авторадио. Для этого в вашем мобильном вместо гудков должен зазвучать наш гимн. А если раздастся заветный звонок из студии, останется только назвать песню, которая только что была в эфире. Слушайте внимательно и оставайтесь с нами. Федор Никитин, служба информации.
2: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Суперигра. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Суперфинал. Чья мечта сбудется в прямом эфире Авторадио? Узнаем уже очень скоро.

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Я так понимаю, что Дима Билан мечтает о новом генераторе. Раз про молнию и про 220 вольт была песня.
2: Мы сейчас можем представлять все, что угодно.
3: Любые желания исполним.
2: Вообще. Но... Мы желаем, вообще самое главное, чтобы сейчас мечта одного из вас осуществилась, дорогие друзья, какая бы она ни была,
1: абсолютно,
2: даже про генератор.
1: Очень красивые были варианты. Вон и кольцо с бриллиантом, и телескоп мы только что слышали, да? Но почему же вы не берете трубки? Давайте в очередной раз попытаем счастье. Останавливаем радиорулетку. Мечта на кону, напомню. Телефон 2677, именно такое окончание, принадлежит он Альбине из Республики Башкортостан. Хотелось бы хоть разочек побывать на Мальдивах, поведала нам Альбина. И я ее прекрасно понимаю, на Мальдивах сейчас...
3: Всем хотелось бы.
1: Очень даже неплохо. Давайте звонить. Это потрясающая вода.
2: А что ты понимаешь, ты же не был на Мальдивах.
1: Ну, я очень много раз хотел и видел.
3: И видел, да.
1: Так, Альбина, Башкортостан, Мальдивы, вот они, рукой подать. Назовите песню, которая только что была в эфире, и все.
2: Просто через авторадио путь на Мальдивы тебе лежит.
1: Теперь да. Альбина Рафисовна. Алло. Понятно.
3: Нет, спасибо.
1: Понятно.
3: Гимн авторадио услышали, 3000 рублей, в Башкортостан отправляем Альбине.
2: А генеральный партнер нашей игры «Озвонбанк».
1: Не плачь, девчонка, пройдут дожди.
2: Удваивает выигрыш. Теперь он составляет 6000 рублей. И очень скоро Альбина получит эти деньги на свою карту «Озонбанка».
1: 6000 тоже приятно, согласись. Не Мальдивы, конечно, но...
2: Не, конечно, но приятно.
1: Друзья мои, мы все продолжаем. Мы запускаем радиорулетку. Очень ждем вашего ответа и, конечно же, очень хотим осуществить именно вашу мечту. Ну где ты, человек?
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: tell me, baby.
1: Реклама. Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
2: Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозное событие осени.
3: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
2: Новый сезон мелодрам.
4: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
2: Скажи счастью «да».
5: Ты выйдешь за меня замуж?
4: Да.
2: Новый сезон мелодрам. Завтра в 19.00 на «Домашнем». 16+.
1: Застекли балкон выгодно. Телефон Саратове 53-0012. Окна само.
6: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экрана. Битва поколений на Муз-ТВ. Пятый сезон. Объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Диана Арбенина, Иванушки, Любовь Успенская, Моя Мишель, Дора, Токсис. Битва поколений. Пятый сезон. Это новый вызов. Премьера.
7: С 12 сентября по субботам в 17.00. Эксклюзивно на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио X» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Улица Чернышевского, 177/181. Телефон 57-73-77.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 57-73-77. ООО «ЛС Премиум». Не оферта.
12: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин дверной.
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айна-парк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айна-парк!
13: Яркие каникулы?
14: Айна-парк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал? Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и

0: срок. Телефон в Саратове 601-771. 601-771. Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
1: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
2: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
3: ИП Сулейманов Шерзот Ахматович, ОГРН 321-668-00-1-046-98.
4: 70% нашей страны атакованы варикозом.
5: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
6: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
7: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акции до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Отметить день рождения, корпоратив или даже свадьбу? Подарите гостям незабываемый праздник в собственном гостевом доме «Баньки на Шумейке». Ваше личное пространство. Закрытые террасы с бассейнами, просторные гостиные, зона барбекю. Аренда целого дома по цене беседки. Создайте праздник мечты. «Баньки на Шумейке». Бронирование по телефону 25 11 33.
9: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
10: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратили звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
11: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Реклама на Авторадио.

0: счастливый сезон. Суперфинал!
1: Наша песня не спета. Напомню, дорогие друзья, уважаемые мечтатели, нет, точка еще в сегодняшнем суперфинале не поставлена.
2: А точка должна быть счастливой, красивой, яркой. Мы обязательно ее сделаем, обязательно ее дождемся, потому что иначе быть не может. Авторадио обещает, Авторадио выполняет свои обещания. То есть если мы сказали, что сегодня найдется тот человек, чье желание мы исполним, то так тому и быть.
3: На кону по-прежнему мечта, ваша мечта. И остановите уже, давайте Авторадио рулет.
1: 85-65 в конце телефона нашего претендента на мечту. Игорь из Москвы. А мечта выглядит следующим образом. Профессиональная фототехника. Фотографировать птиц в дикой природе плюс объектив фокусное расстояние. Представляете, какие у нас увлекающиеся натуры.
3: Фототехника. А ведь профессиональная фототехника может быть и подороже, чем поездка на Мальдивы.
1: Ого-го, да. Ну, в общем, красивая мечта у Игоря. Давайте звонить. Гимн Авторадио. Напомню, Леонид Агутин только что и «Мир зеленого цвета» были.
3: Для фотографа песни прям.
1: Да, кстати, да. Ждем Игоря. Ждем гимн сначала.
3: Ждем гимн сначала.
1: Да. Гимн есть.
3: Гимн есть.
1: Отлично.
2: Игорь уже бежит к телефону. Вокруг него птицы.
1: Очень хочется верить. Так, алло.
4: Алло,
1: Игорь, здравствуйте, это Авторадио, Суперигра, много денег, счастливый сезон, вы в прямом эфире, добрый вечер.
2: Привет.
4: Добрый вечер.
1: Здрасте, ну только что вся страна услышала, как у вас вместо гудков играет гимн Авторадио, поскольку мы находимся буквально в шаге от розыгрыша третьего суперприза, на кону ваша мечта. Уточните, пожалуйста, в данный момент вы слушаете Авторадио, только если слушаете, не называйте песню, которая была в эфире.
4: Слушаю.
1: Слушайте, отлично. В таком случае, по правилам игры «Много денег» на Авторадио, мы обязаны задать вам несколько уточняющих вопросов. Вы готовы?
4: Готов.
2: Вы подтверждаете, Игорь, что будете абсолютно честно отвечать на эти вопросы?
4: Подтверждаю.
3: Назовите, пожалуйста, громко и четко ваши фамилию, имя и отчество.
4: Чугляев Игорь Иванович.
3: Чугляев Игорь Иванович.
1: Да, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с правилами акции «Много денег».
4: Подтверждаю.
2: Вы являетесь гражданином Российской Федерации?
4: Являюсь.
3: Вам уже исполнилось 18 лет?
4: Исполнилось.
1: Вы подтверждаете, что номер мобильного телефона, оканчивающийся цифрами 8565, зарегистрирован именно на вас, и вы сможете предоставить подтверждающие это необходимые документы?
4: Подтверждаю.
2: И главный вопрос, Игорь. Какая песня, какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Леонид Агутин.
3: Да! Друзья, только что Игорь Чугляев из Москвы в прямом эфире Авторадио стал победителем третьего суперфинала. А это значит, что мы исполним его заветную мечту. А это профессиональная фототехника для съемки дикой природы. Я правильно сказал, Игорь?
4: Правильно.
1: То есть вы профессиональный фотограф, Игорь, или нет? Или любитель,
2: или
1: но хотите
2: стать?
4: Ну, любитель, давно увлекаюсь, фотографирую, хотя...

0: просто обновить технику.
1: Это очень
2: обновить
1: круто.
2: Обновить технику. Ну, то есть там много чего надо, да, я так понимаю? И объективы, и новая камера.
0: Камера, объектив, самое главное.
2: Камера, объектив, самое главное. Ну
3: Игорь,
2: что?
3: Как мы рады, что мы вас нашли. Как мы рады, что вы такой замечательный человек, который появился в нашем эфире с таким невероятным, прекрасным, очень красивым увлечением, ради которого Авторадио тоже готово на все. И вся ваша же мечта будет исполнена от и до.
1: Абсолютно. Да, наши поздравления, конечно.
2: Игорь, да, еще раз поздравляем. Мы временно расстаемся с вами в прямом эфире, но мы снова встретимся с вами через несколько минут. И мы еще раз поздравляем, напомню, Игоря Чугляева из Москвы тем, что он стал победителем 3-го суперфинала игры «Много денег». Поздравляем!
1: Ура!
4: «Много денег». Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

0: почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
3: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок принятия акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
5: Телеканал «Победа» представляет. Герои, вдохновляющие поколения. Поступки, изменившие историю. Смотрите легендарные фильмы и сериалы о героях и их поступках на телеканале «Победа». Категория 16+.
6: Авторадио и Муз-ТВ представляют «Битва поколений». Пятый сезон. Это новый вызов. Юбилейный сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Иванушки, Диана Арбенина, Майя Мишель, Киана, Любовь Успенская, Максим и еще много суперимен. Узнайте первыми, что происходит в пятом сезоне одного из самых громких ТВ-проектов. Каждый четверг в 18:20 «Закулисье». Шоу «Битва поколений». Новый вызов на Авторадио. 16+.
7: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. И у меня отличные новости для всех, кто ведет свой бизнес. Только в сентябре подключите эквайринг в Сбере и пользуйтесь им бесплатно целых 185 дней. Удобно для клиентов и выгодно для бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник.
8: Срок проведения акции с 1.09.2026 по 3.04.2027. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11.08.2015.
9: Смотрящая красавица ждет не принца, а сериалы.
10: Блогеры, кино и шоу. На Рутюбе хорошо. И бесплатно. Рутюб. Смотри каждый день.
11: Реклама. Рекламодатель ООО «Форд». ОГРН 115-77-47-03-18-40. 18+.
12: Авторадио. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
13: Страна мечтает и выигрывает.
14: Вы представляете, как мы счастливы, друзья.
15: Да, абсолютно.
14: Буквально
15: точно.
14: Несколько минут назад в этом третьем суперфинале случился действительно яркий финал. Игорь Чугляев из Москвы ворвался к нам в эфир, правильно назвал песню. Это был Леонид Агутин «Мир зеленого цвета». И таким образом его мечта будет осуществлена. У нас Игорь на связи вновь. Игорь, еще раз добрый вечер.
16: Добрый вечер.
17: Игорь, ну наши поздравления.
14: Да, еще раз наши аплодисменты, поздравления и так далее.
16: Я рад вас очень слышать и хочется вас домой уже отпустить. После такого.
15: Ничего себе.
14: Спасибо за это.
15: Впервые за все время к нам с таким сочувствием, с таким пониманием обратился победитель.
14: А нам все равно всегда очень интересно познакомиться с победителем. Представляете, вот из миллионов наших слушателей, Игорь, вы сегодня единственный, стали тем, чью мечту мы осуществим. Но это правда, шансы на миллион буквально. Расскажите немножко о себе. Чем вы занимаетесь?
16: У меня свой бизнес. Работаю, занимаюсь реализацией лакокрасочных материалов для промышленных. Промышленных лакокрасочных материалов для производства.
14: Так, значит, закраской к вам, понятно.
17: Да. Для и когда у тебя будет...
16: Да, если нужно стул покрасить, то
17: проблема. Либо цех какой-то. Игорь, можно я все-таки к вашему хобби вернусь? Какая сейчас техника у вас? И на что вы хотите ее поменять, улучшить?
16: У меня сейчас совсем старенький Canon D650.
17: Так, а объектив?
16: Объектив 500-й. Ну, тоже достаточно старенький.
14: Захар как будто разбирается, смотри.
15: А, Игорь, а скажите, пожалуйста, а почему именно птицы? Я так понимаю, что вы именно птиц фотографируете, или это просто один из моментов в палитре ваших объектов?
16: В основном птиц, я любитель орнитолог, увлекаюсь этим с детства, с самого детства.
15: Супер. То есть вы еще просто за птицами наблюдаете, возможно, кормите или там что-то, или разводите?
16: Ну, знаете, есть такое движение бёрдничества. То есть люди, которые увлекаются, наблюдают за птицами, фотографируют,

0: Денег на Авторадио продолжается в 13-м счастливом сезоне. Мы разыгрываем деньги, исполняем ваши мечты, как вы слышите. Только что мы осчастливили победителя третьего суперфинала. Счастливчиком стал наш слушатель из Москвы Игорь Чугляев, чья мечта, и Авторадио обязательно исполнит эту мечту в ближайшем будущем.
1: И напоминаем, что в нашем счастливом сезоне впереди еще 1 миллион 968 тысяч рублей и две ваших заветных мечты, которые исполнит Авторадио.
2: Ну, это значит, игра продолжается. Если вы еще не установили вместо гудков гимн Авторадио, сделайте это прямо сейчас на сайте Авторадио.ру и поделитесь своей мечтой.
0: Напомним также, что под Новый год в шестом финале счастливого сезона мы разыграем еще одну мечту от Озонбанка. Удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтобот на сайте Авторадио.
1: Еще раз поздравляем нашего счастливого первого победителя. Спасибо огромное всем тем, кто сегодня был с нами, кто претендовал, кто ждал, кто надеялся. Друзья, конечно же, придет и ваш час. Нам, по крайней мере, этого бы очень хотелось. Мы обязательно расскажем, что касается, опять-таки, сегодняшнего победителя. Расскажем в эфире, покажем в наших социальных сетях, мессенджерах и на сайте Авторадио, как сбудется его заветная мечта.
2: Ну что, в банке 5000 рублей. Запускаем Авторадио-рулетку.
0: Запускаем радиорулетку, и игра продолжается. Всем счастливо!
3: Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Страна мечтает и выигрывает.

чувством играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

0: Реклама.
1: Гладкость без ежедневного бритья и раздражения. Лазерная эпиляция подмышек всего 400 рублей вместо 800. Клиника красоты Beauty Lounge. Саратов, ТК Мир, второй этаж. Телефон 650-500. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
3: 70% нашей страны атакованы варикозом.
4: Но на местах действует центр клиник варикоза нет. Комплексный подход к лечению. Восстановление после операции в течение суток.
5: В клинике варикоза нет акция. Скидки на лазерное лечение до 30%. 426-056.
6: Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей. Акция до конца сентября. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ту-ту-ту! Слышите? Это в Дом Лента. Еще больше товаров по ценам ниже плинтуса. Только до конца сентября. Кварцвинил Хронофлор Риам. 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Количество ограничено. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
8: Есть вопросы о планировании беременности? Получите ответы специалиста в медицинском децентре. Прием репродуктолога бесплатно. Запись по телефону 51 22 51.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
11: Может! Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25-92-25.
12: Деньги под залог авто? Легко! ВАЗ-68. Крупные суммы, а машина остается у вас. АЗ-68. Звони 608-668. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: ООО МКК АЗ-68.
14: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8-800-222-87-88. «После удара». Решаем все после ДТП.
15: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
16: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
18: Новый консультативно-диагностический центр в железнодорожной больнице. Прием топ-врачей клиники со скидкой 15%. РЖД Медицина. 74-44-54.
19: Сроки акции с 1 сентября 2015-2016 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
20: Нужны двери!

0: Звони 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
1: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
2: Тау-галерея, первый этаж.
0: Выгодно, по-честному. В магазинах «Победа». Сыр «Густосо» 200 грамм в ассортименте 45,90. Предложение действует с 1 по 15 сентября 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель». Одни приносят тучи,
4: другие точно знают. Иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ. Новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: Битва поколений. Пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 9 по 15 сентября. Пельмени из села Удоева. Рецептура 1. Свиноговяжьи. 800 граммов. 299 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Реклама на Авторадио. 39 36 36.

0: Реклама. Телеканал «Домашний» приглашает на грандиозные события осени.
1: Я вот прям вижу себя подружкой невесты.
0: Новый сезон мелодрам.
2: Я вообще-то даже предложение еще не получила.
1: Ты уверена, что ты вообще его получишь?
0: Все изменится, когда прозвучат долгожданные слова.
3: Ты выйдешь за меня замуж?
0: Скажи счастью «да». Новый сезон мелодрам по будням в 19:00 на «Домашнем». 16+.
4: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-09. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Александр Петров снова зажигает огни легендарного Форда.
6: Погнали!
5: Новые звезды уже готовы к испытаниям. Форд. Возвращение легенды. Новый сезон с 13 сентября в 21:00 на СТС. Для лиц старше 16 лет.
0: Авторадио.
7: Mi corazón, te lo dije bien clarito. Manu.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 9:10 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях дня расскажу через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «ВК Экспо-дизайн». Приглашаем на ярмарку-выставку «Охота и рыболовство на Руси» с 10 по 13 сентября в Тимирязев центре, метро Петровско-Разумовская, 12+.
3: Про главное.
2: На Авторадио завершился третий суперфинал нашей фирменной игры «Много денег. Счастливый сезон». Победителем стал Игорь Чугляев из Москвы. Он орнитолог-любитель, увлекается бёрдвотчингом и фотографирует редких птиц. Его мечтой была профессиональная фототехника для съемок дикой природы. Теперь, благодаря Авторадио, эта мечта осуществится. Напомню, чтобы получить шанс исполнить свое желание, нужно зарегистрироваться в игре, поменять гудки в мобильном на гимн нашей радиостанции и внимательно слушать эфир. Мы еще раз поздравляем Игоря Чугляева, а тем временем счастливый сезон продолжается. Все подробности и ваш пропуск в игру на сайте Авторадио.ру. И главное, помните, для нас нет ничего невозможного.
3: Про визиты.
2: К другим новостям. Владимир Путин отправится с рабочим визитом в Индию, где примет участие в 18-м саммите БРИКС. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Встреча пройдет в Нью-Дели с 11 по 13 сентября. На полях саммита российский лидер также выступит на деловом форуме БРИКС. В российскую делегацию войдут представители Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина, а также деловых объединений, крупных компаний и банков. В работе форума примут участие представители бизнеса и государственных структур.
3: Про переговоры.
2: Турция готова вновь предоставить площадку для переговоров России, Украины и США, если такой запрос поступит от участников, пишет РИА Новости, ссылаясь на источники в турецком правительстве. Анкара сохраняет готовность содействовать дипломатическим усилиям по прекращению конфликта между Москвой и Киевом. Ранее американские переговорщики Стив Уиткоф и Джаред Кушнер встретились в Москве с Владимиром Путиным, а затем обсудили урегулирование конфликта с Владимиром Зеленским. По словам Уиткофа, в ходе этих контактов удалось достигнуть существенных успехов.
3: Про нововведение.
2: Банки будут обязаны уведомлять клиентов о подписании кредитного договора через портал госуслуги. Новые правила начнут действовать с 1 октября следующего года, пишет РИА Новости. После оформления кредита банк должен будет в течение часа отправить сообщение в личный кабинет клиента. В нем укажут, кто выдал кредит, на какую сумму и на каких условиях. Если человек договор не заключал, то у него будет 5 рабочих дней, чтобы обратиться в банк и отказаться от него.
3: Про мошенников.
2: Аферисты могут заранее собирать подробную информацию о будущей жертве. Как пишет портал news.ru, для этого мошенники изучают утечки данных компаний, соцсетей, электронную почту и открытые публикации. Таким образом, они могут узнать имя, город, место работы, контакты родственников и даже планы на отпуск. Затем сведения объединяют и используют, чтобы сделать схему обмана убедительнее. Эксперты советуют не публиковать в открытом доступе лишние персональные данные. Официальный курс доллара по данным ЦБ на завтра 84 рубля 35 копеек, евро 98 рублей 29 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Реклама. Приглашаем на международную выставку-ярмарку «Охота и рыболовство на Руси». Все для охоты, рыбалки, активного отдыха, а также водный транспорт и вездеходная техника. Ждем вас с 10 по 13 сентября в Тимирязи в центре, метро Петровско-Разумовская, категория 12+.
3: Авторадио. Номер один в России.

переиграем мы суперфинал самой щедрой игры российского радиоэфира, игры «Много денег». Игорь из Москвы абсолютно заслуженно стал его победителем. И теперь авторадио совершенно точно исполнит его мечту. А мечтал он ни много ни мало о профессиональной фототехнике и крутом объективе для съемки птиц в дикой природе. Вот фотографы сейчас понимают, что это очень ценный приз. И теперь заслуженно Игорь станет его обладателем. Причем совершенно бесплатно. Бурные поздравления в адрес Игоря. И стоит сказать, что мы приступаем к розыгрышу 4 из 5 миллионов рублей. Впереди и деньги, и 2 суперфинала от нас, и еще 1 гранд-финал от нашего партнера. Так что шансы на исполнение заветного желания очень высоки. Принимайте участие в игре, тем более, что правила очень-очень простые. Читайте о них на сайте авторадио.ру. Искренне желаю вам удачи в розыгрыше. И еще раз поздравляю нашего 3-го суперфиналиста Игоря из Москвы с сегодняшней блистательной победой и совершенно точно триумфом. Друзья, участвуйте в нашей игре «Много денег».

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Энгельс, Нестерова, 100.
2: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
3: 12 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца 715555.
4: И.П. Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
6: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
8: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом – это 98 квадратных метров гармонии и уюта. И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это ПРОДОМ 64. Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. ПРОДОМ64.ру.
9: Акции действуют до конца года.
10: Ликвидация склада «Солярис» в Саратове. Только сейчас автомобили «Крета», «Рио» и «Рио Икс» с выгодой до 300 тысяч рублей. Успейте выбрать новый автомобиль по специальной цене. Официальный дилер «Солярис» в Саратове. Усть-Курдюмское шоссе 31. Телефон 570756.
11: Приложение ограничено. Подробности по телефону 570756. ООО «Элвис Премиум». Не оферта.
12: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
13: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
14: Айна-парк!
13: Потрясающие семейные выходные?
14: Айна-парк!
13: Яркие каникулы?
14: Айна-парк!
13: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
15: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
16: Тау-галерея, первый этаж.
17: Квартиры с ключами расходится быстрее. Акция на готовые квартиры в микрорайон САС от застройщика. Ипотека от 6%. Рассрочка. Телефон отдела продаж 243-00.
18: Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
19: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева, 72, Энгельс, Тельмана, 5. 8 800 222 87 88.
20: «После удара». Решаем все после ДТП.
0: Реклама на

0: Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
4: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
3: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
5: «Битва поколений», пятый сезон. В эту субботу в 17:00.
6: Категория 16+.
7: Авторадио.

Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще, что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те,

Отец на грузинском языке звучит как мама, мать же, в свою очередь, деда. Так что не удивляйтесь и не перепутайте, если что. Но мы совершенно точно ни с кем не перепутаем ту группу, которая появляется в эфире Авторадио. Это бит-квартет «Секрет». Слушаем его хит. Всем приятного вечера.

0: Реклама. Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
1: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
0: А дизайн-проект предоставят?
1: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
0: Мне подходит. Поехали.
1: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал».
2: Энгельс, Нестерова, 100.
3: Банкротство за 90 тысяч рублей со всеми расходами, да еще и в рассрочку? Не может быть!
4: Может. Центр защиты права проводит акцию до конца сентября. Звоните 25 92 25. Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53 0012. Окна само.
5: Попали в ДТП? Звоните в «После удара». Круглосуточная служба аварийных комиссаров и помощь со страховой под ключ. Саратов, Пугачева 72, Энгельс, Тельмана 5. 8 800 222 87 88. «После удара». Решаем все после ДТП.
6: Тук-тук-тук! Слышите? Это цены в Дом Лента опустились ниже плинтуса. Только до конца сентября. Скидка 20% на весь керамогранит и плитку. А керамогранит-бетон бежевый 45 на 45 сантиметров. Всего 899 рублей за квадратный метр. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Маршрут подтверждаю. Сигнал стабильный. Высота 120. Цель в зоне видимости.
4: Когда-то такие фразы звучали только в кино. Сегодня это работа операторов беспилотных систем. Современные технологии. Работа только с БПЛА. Обучение и профессиональный рост. Контракт сроком на 1 год. Можно выбрать вместо срочной службы. Предусмотрены дополнительные выплаты, надбавки до 300% и премии. Подробности 117, решетка 4 или 38, 19, 20.
8: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
9: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка.

0: еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
1: Тау-галерея «Первый этаж».
2: Мы видим больше, чем видно глазу. Стоматологический центр «Прозубы» в Энгельсе работает с 3D-сканером и микроскопом для максимальной точности и безопасности. Каждая работа ювелирная, каждая улыбка под надежным контролем и технологией. «Прозубы» – забота, которую видно в деталях. Телефон 6-4-8-7. 6-4-8-7.
3: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Реклама на

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 11 вечера в Москве.
0: Авторадио. Номер

Не царицей, а настоящим царем нашей фирменной игры «Много денег» стал сегодня Игорь из Москвы. Он победил в третьем суперфинале игры. Теперь Авторадио совершенно безвозмездно, как говорила сова в одном мультфильме, подарит ему крутую фототехнику и мощный объектив. Такова была его мечта. Мы все сделаем в лучшем виде. От души дружно поздравляем Игоря с этим запоминающимся событием жизни. Мне хочется всем сказать, что игра не снижает обороты. Мы приступили к розыгрышу 4-го из 5 миллионов рублей. И еще впереди 3 суперфинала. 2 от Авторадио и 1 от генерального партнера игры. Хотите претендовать на исполнение своей мечты или на деньги? Тогда выполните простые движения. Заходите на сайт авторадио.ру, меняйте гудок мобильника на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. И на этом все. Останется только внимательно слушать эфир и вовремя поднять трубку телефона. Участвуйте в игре «Много денег» и становитесь богаче за счет Авторадио. Всем желаю удачи!

0: Реклама.
1: Лариса, где заказать современную, недорогую мебель по индивидуальным размерам?
2: Фабрика коммерческого распила «Маршал».
1: А дизайн-проект предоставят?
2: Конечно, а также изготовят, упакуют и доставят. Тебе останется только собрать.
1: Мне подходит. Поехали.
2: Маршрут построен. Фабрика коммерческого распила «Маршал». Саратов, улица Орджоникидзе, 24, корпус 10.
3: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа. 7-1-5. 5-5-5-5. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
4: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космо-пицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космо-пицца. 715-5-5-5.
5: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
6: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс-подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
8: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
9: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
10: Айдафан!
9: Потрясающие семейные выходные?
10: Айдафан!
9: Яркие каникулы?
10: Айдафан!
9: Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
11: Хотите дом по семейной ипотеке под 6%? Есть материнский капитал. Серим. Аккредитованный застройщик с 15-летним опытом. Строим надежно и в срок. Телефон в Саратове. 601-771. 601-771.
12: Оценивайте свои возможности и финансовые риски.
13: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов «Броноскинс»? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
14: ТАО «Галерея», первый этаж.
15: Торговый центр «Лазурный» – это любимые магазины и приятный отдых для всей семьи. Мы открыты для вас с 10 утра до 9 вечера. Торговый центр «Лазурный». Город Энгельс, площадь Ленина, 4.
16: Трибуны замерли. Арена готова. Звучит стартовый сигнал главного музыкального поединка страны. Битва поколений на Муз-ТВ.
17: Это новый вызов.
16: Лариса Долина, Артур Пирожков, Любовь Успенская, Эй-Йола, Ильяна, Газан. Пятый сезон объединит тех, кто возвращается за реваншем, и тех, кто впервые выходит на этот ринг. Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений.
17: Это новый вызов.
18: С 12 сентября по субботам в 17:00. Категория 16+.
19: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
20: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-6.

0: 7-6-6. А лучше звони 772-666.
1: Стирка ковров в цеху на профессиональной ковромоечной машине. Выездная химчистка мебели и ковролина только до конца сентября. Если привезете ковер сами, скидка 30%. Работаем по Саратову и Энгельсу. Аладдин 64. Ждем вас в Солнечном по адресу Антонова 16. Звоните 777-809. 777-809.
2: ИП «Домая правильная язвич». УГНП 323-645-700-095-598.
3: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
4: Реклама на Авторадио.
5: 39-36-36. Музыка.

0: «Жили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. «Жили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в сентябре. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 30 сентября 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
1: Авторадио.

Закусили на ночь глядя пиццы, так называется эта группа, и предлагаю впитать в себя стихи серебряного века поэзии. Именно они легли в основу той песни, которая вот-вот зазвучит в эфире. Написал их легенда Сергея Есенина, исполнила группа, которая своим названием выбрала наименование официального почтового оператора Монголии. На авторадио хит группы «Монгол Шуудан». Меня зовут Денис Левашов. Желаю вам прекрасного настроя и поздравляю с наступающей пятницей. Она вот-вот, знаете, вступит в свои права. Проведите ее в компании авторадио и отличных хитов. И берегите себя, конечно же, и будьте здоровы.

0: Реклама.
1: Внимание! Космопицца запускает второй центр управления вкусом. Запомните код доступа 715555. А теперь расстегните ремни, ведь нас ждет еще больше пиццы.
2: 12 и 13 сентября в Саратове открывается новая Космопицца. Заказывай самовывоз, участвуй в розыгрыше призов и гарантированно получай крутые подарки. От наушников до кофемашины. Новая Космопицца. 715555.
3: Сулейманов, Шерзот Ахматович, Украина, П-321-668-001-046-98.
4: Застекли балкон выгодно. Телефон в Саратове 53-0012. Окна само.
5: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46-79-71.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
7: Нужны двери? Звони! 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
8: Хочешь классный день рождения для своего ребенка?
9: Айна-парк!
8: Потрясающие семейные выходные?
9: Айна-парк!
8: Яркие каникулы?
9: Айна-парк!
8: Саратов, Верхняя, 17, ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове 683535.
10: А вы слышали о новейшей защите для гаджетов Brona Skins? Только представьте, на экране вашего смартфона от края до края ультратонкая, но в то же время очень прочная ударозащитная прозрачная пленка. А еще на задней стороне, по бокам и углам. То есть можно совсем отказаться от чехлов и вечно треснутых стекол.
11: Галерея «Первый этаж».
12: Планируя выходные, не забудьте зайти в «Лазурный». Бесплатные мастер-классы и детские представления, благотворительные акции и выставки по выходным в торговом центре «Лазурный», город Энгельс, площадь Ленина, 4. Следите за мероприятиями на сайте. Категория 0+.
13: Друзья, самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Юбилейный сезон «Битвы поколений» начинается с музыкального прогноза. На ринге «Иванушки» и «Моя Мишель» одни приносят тучи.
14: Другие точно знают, иногда ветер меняет направление.
13: Муз-ТВ, новый вызов брошен. Кто же задаст погоду в этом поединке? Не пропустите, друзья!
15: Битва поколений, 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
16: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
17: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай 772-666. А лучше звони 772-666.
18: Внимание! Встречайте новинку в оптике «Вижу». Контактные линзы Precision 7. Первые и единственные в мире линзы на неделю ношения. Уникальная формула материала настолько дышащая и комфортная, что в этих линзах иногда можно даже заночевать. Только в сети оптики «Вижу». При покупке упаковки линз 4 линзы в подарок.
19: Акция проходит до 31 октября 2026 года. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
0: Реклама на Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя.

воплотил в реальность свою мечту в третьем суперфинале игры «Много денег». Игорь из Москвы. Суперфинал состоялся, и Авторадио, как и обещала, воплотит его желание о профессиональной фототехнике и мощнейшем объективе в реальность. С удовольствием поздравляю с невероятной победой. Пусть Игорь принесет вам вот этот подарок. Все хорошее, что сделает вас счастливым. И спешу обратиться ко всем. Мы продолжаем игру и планку стандарта в ней снижать не намерены. У нас впереди еще два суперфинала и финал от генерального партнера розыгрыша. То есть заветное желание еще трех счастливчиков до конца года исполним. В их число может войти каждый, даже тот, кто впервые слышит об игре «Много денег». Что необходимо сделать, чтобы стать ее участником? Заходите на сайт авторадио.ру, меняете гудок мобильника на гимн Авторадио и рассказываете о своей мечте. Просто? Конечно, просто. Сделайте это и участвуйте в самой щедрой игре российского радиоэфира. Ваша мечта может стать реальностью, ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Призываю участвовать и, конечно, побеждать. Верьте в чудо, и оно случится.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов, Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
2: Каждый вторник. Возвращение нашумевшего реалити на телеканале «Ю», в котором жены чувствуют себя лишними. И проблема не в том, что мужья не любят своих жен. Проблема в том, что они очень сильно любят своих мам.
3: Мама такая мягкая, спокойная, с ней так уютно.
2: «Маменькин сынок». Новый сезон. Каждый вторник в 6 вечера.
4: Мой сын никуда не поедет от меня.
2: На телеканале «Ю».
5: Для зрителей старше 16 лет.
6: Нужны двери? Звони! 8 800 511 4040. Магазин «Дверной».
7: Сосед, ты где песок заказал? Мне щебень нужен.
8: У Антона? У него самосвал от 1 до 15 тонн. Возит по Саратову все, что сыпется. Заедет туда, куда на легковой постесняешься. Записывай. 772-666. А лучше звони. 772-666.
9: Корпоратив, который сплотит. Юбилей, который восхитит. Свадьба, которую запомнят. Банкетный зал «Богемия» создаст атмосферу вашей мечты. Молодоженам номер люкс в подарок. Саратов, железнодорожная, 72. Подробности 46 79 71.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года.
0: Реклама на Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Хочешь классный день рождения для своего ребенка? Потрясающие семейные выходные? Яркие каникулы? Саратов. Верхняя, 17. ТЦ «Мой новый». Телефон в Саратове. 683535.
2: Нужны двери? Звони. 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама на

Незабываемых осенних деньков желаю всем слушателям Авторадио во всех городах вещания. И пусть она к вам будет ласкова, как бабье лето. Мы продолжаем осеннюю ночь и делаем ее яркой благодаря отличной музыке, которая звучит из ваших колонок. И пора отдать должное классике отечественного рока. Группа «Алиса» присоединяется к нам на Авторадио. За рулем эфира по-прежнему Денис Левашов. Будьте рядом.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00-612 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
5: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».

Я здесь, чтобы знала ты. Я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука. Ты зовешь меня, чтоб я тебя позвал.

0: Радиоканал «Авторадио Саратов». Без возрастных ограничений. Реклама.
1: Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной».
0: Реклама.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2 часа ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер 1 в России.

была на праздничном марафоне по случаю третьего суперфинала игры «Много денег». Все, друзья, он прошел, и мы определили третьего суперфиналиста, который присоединился к первым двум счастливчикам – Вере из Москвы и Евгению из Петербурга. Зовут его Игорь, живет он в Москве, и мечтал он о профессиональной фототехнике и крутом объективе для этой техники, чтобы снимать птиц в дикой природе. Теперь ему придется придумать новое заветное желание, поскольку авторадио мечту эту воплотит в жизнь. Поздравляем от всей души и готовы искать нового победителя. Поскольку игра продолжается с новой силой, мы приступили к розыгрышу 4 миллиона рублей из 5. Нас до финала года ждут еще 2 суперфинала и гранд-финал от генерального партнера. Советую не упускать шанс стать нашим счастливчиком. Присоединяйтесь к участникам розыгрыша. Вся последовательность действий доступна на сайте авторадио.ру. Они крайне простые, эти действия, так что заходите в самое ближайшее время на сайт и становитесь, возможно, будущим суперфиналистом. Почему бы и нет? Во всяком случае, держу за вас кулаки и желаю 100% победы. Друзья, становитесь счастливее вместе с авторадио.

0: Авторадио «Саратов». Радиоканал зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Саратовской области. Регистрационный номер серия L номер ТУ 64-00613 от 16 марта 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений. Реклама.
1: Вы можете переместиться в место, где утро начинается с вида на Волгу, где ваш дом — это 98 квадратных метров гармонии и уюта,

И все это всего за 7 миллионов рублей. Индивидуальное строительство, современные дороги, озеленение и виды, как из мечты. Это не фантазия, это «Продом 64». Готовы отправиться в будущее? Ваш новый дом уже ждет. Продом64.ру. Акции действуют до конца года.

0: звоните по телефону 8-917-283-03.
1: Нужны двери? Звони 8-800-511-40-40. Магазин «Дверной».
2: Реклама на Авторадио.

Реклама. Нужны двери? Звони! 8 800 511 40 40. Магазин «Дверной». Реклама на Авторадио.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один.